95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ Радио. Первое в Казани.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: Осеннее, уютное, любимое. БИМ Радио. Первое в Казани.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: осень на любимой волне.
1: Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. Бим-радио. Первое в Казани. Привет!

0: Реклама на БИМ-радио. Скальпель. Нож.
1: Мы его теряем.
0: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
1: Что? Он жив?
0: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд. Этот разряд пройдет через сердце каждого. БИМ-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер БИМ-радио Петр Нижинский. Сожжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с БИМ-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
2: Подробности на maximilians.ru. 18+.
0: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
3: Мое любимое радио – это БИМ-радио.
0: Признание наших любимых слушателей.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Наши любимые слушатели.
2: Они хотят со мной быть, но я только твой. Любовь без остатка. Мы сходим с ума у всех на глазах.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Когда разговор с тобой начинают не с поклона.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Хидэкити Миядзаки, житель страны восходящего солнца, прославился не только тем, что ему удалось преодолеть столетний возрастной рубеж. В день своего 105-летия он пробежал 100-метровку за 42 секунды. А это суперрезультат возрастной категории от 105 лет. Невероятный дедушка попал в книгу рекордов Гиннесса. Примечательным является то, что средний возраст японцев повышается с каждым годом. В Японии живут свыше 10 миллионов людей возрастом за 80 лет. 65 тысяч таких граждан успели благополучно отметить столетие.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-2».
3: 3 недели поиска, 167 просмотренных объявлений, 12 звонков, 5 осмотров. И все еще ни одного автомобиля, который хочется купить.
4: Может, пора изменить подход? В «Канавто» с пробегом более 2000 автомобилей. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. 230-30-30. Неофертно подробные условия предоставления гарантии на сайте «Канавто.ру» в разделе «Автомобили с пробегом». Предложение действительно до 31 октября 2026 года.

0: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800.
1: БИМ-радио.
2: БИМ-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Широкий выбор напольных покрытий по выгодным ценам в Мегастрой. Поможем выбрать, доставим точно ко времени и произведем укладку. Мегастрой. С нами все получится.
2: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. Сувар строит нашим людям. В рамках программы новые квартиры от застройщика по спеццене от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-10-35. Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2». ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
3: Скальпель. Нож.
4: Мы его теряем.
3: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку...
4: Что? Он жив?
3: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
5: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20:00.
6: Подробности на maximilians.ru. 18+.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
2: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, воздержитесь от спонтанных действий и риска. Тельцы, терпение, последовательность и немного удачи помогут решить любые проблемы. Близнецы, ваш решительный настрой спровоцирует множество интересных событий. Раки, проявите щедрость, почувствуйте свободу от привычки экономить. Будьте к себе добрее. Львы, обратите свой взор на ближайшее окружение. Пора остановиться и запомнить настоящий момент. Девы, возможно, вы почувствуете усталость от работы и лишнего внимания к вашей персоне. Весы, мелкие бытовые дела и никаких новостей. Вот чем порадует вас этот день. Скорпионы, поддержите любимого человека. Понадобится культурная программа. Проявите креатив. Стрельцы, вы должны будете принять какое-то решение. Напряжение извилин еще долго не отпустит. Козероги, вам надо съесть сладенькое, попить вкусненькое и завести приятную беседу. Водолеи, пусть будет больше солнца в вашей жизни или хотя бы букет цветов. Рыбы, наступает время писать стихи и заниматься музыкой и просто созидать. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам изумительного настроения.

0: Здравствуйте! У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Татарстане сохранят выплаты медработникам, которые переезжают в сельскую местность и небольшие города с численностью населения до 50 тысяч человек. Врачам положена компенсация в размере 1 миллиона рублей, фельдшерам и акушеркам 500 тысяч рублей. В труднодоступных районах суммы увеличены. Врачам выплатят 1,5 миллиона рублей, а фельдшерам и акушеркам 750 тысяч рублей. В России могут сделать обязательной регистрацию гаджетов умного дома. С такой инициативой выступает Минцифры. Согласно предложению, в единую систему идентификации нужно будет заносить данные обо всех устройствах с сим-картами, в том числе адреса их владельцев или локации, где техника установлена. Интересный факт. В моркови содержится больше сахара, чем в клубнике. При запекании или тушении сладость становится особенно заметной. Под воздействием температуры сахара в корнеплоде карамелизуются. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.
1: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
2: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Стел МС».

0: радио. Первое в Казани.
1: Новости.
2: Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
3: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань. Мамадышский тракт 30А. Телефон 225 08 80.

0: Приятное такое утро, Андрей. Как ты вообще на это смотришь?
1: Звуки тоже приятные. Как будто маленький коврик, маленькая такая штучка выбивает сейчас.
0: А, какой же ты не испорчен, Андрей. Какой же ты хороший человек.
1: Что, не ковер выбивали, что ли?
0: Мне вообще кажется, что это просто, когда соседи очень бурные, и твои родители, и родственники пытаются тебе, ребенку, сделать какую-то подзвучку, чтобы ты не слышал, что там на фоне происходит.
1: Ага. И как будто засыпаешь под стадо убегающих лошадей.
0: Да, убегающий ты почему? Даже на Тарцане. Они всегда убегают. Знают, что если не убежать, то... Ну ладно, значит, не будем про конячий геноцид. Смотрите, значит, сегодня у нас невероятно. Я сегодня утром спрашиваю умной колонки, говорю, какая погода на улице? Мне говорят, минус 3. А я выхожу, а там нет никакого минуса. Там сплошные плюсы. Солнце светит.
1: Ну, плюсов хорошо. Немного, все равно...
0: Немного плюсов?
1: Ну да, по градусам, во всяком случае.
0: Да и ладно, что ты, до 10 градусов сегодня потеплеет, ночью 7. Это, считай, уже жара, а завтра уже 14.
1: У нас даже в доме отопление передумали давать.
0: Правильно.
1: То что-то там потепление идет, давайте не будем.
0: Конечно, у нас, кстати, напомню, у нас тут везде кондиционеры с отоплением, добьем радио, у нас жара. Приходите погреться. Ну, а если вам лень до нас доезжать, то мы с вами поделимся этим теплом. Потому что с вами самое теплодарище... Самое по поводу кондиционера выпендривающийся.
1: Но.
0: Утреннее шоу на планете Земля под названием «Утро Мэны». Здравствуйте. Сегодня у нас вторник, 6 октября. И я вспомнил, что до конца срок года седьмого молока осталось 4 дня.
1: 4 дня?
0: Да, я что-то только вспомнил, потому что я почему-то перепутал. Я подумал, что я такой, о, до 9 ноября. Я вчера подумал, думаю, о, еще времени много. А сейчас я понял, что немного, оказывается, у меня времени.
1: А ты его купил давно? Ну, что ли, уже?
0: Ну, нет, относительно нет. Ну, до 9-го оно, до 9-го. До 10-го или до 9-го, что-то такое. Ну, ладно, значит, с молоком я... Ну, если один день я пропущу, знаете, что в этот день молоко решило выбрать из моего организма самый короткий путь. Вот, поэтому я просто, скорее всего, какое-то время не будет. Но я думаю, что все будет хорошо. Давайте расскажем про сегодняшний день. У нас сегодня по планам, значит, Маргарита Тихонова и, естественно,
1: рубрика...
0: Конечно. Лейла Ринатовна сегодня, к сожалению, будет отсутствовать, но мы передаем гигант огромнейший привет, надеюсь, он нас слышит. Вот, со всей любовью ждем на следующей неделе. А вообще, в целом, сегодня огромное количество. Вот сегодня рок из 90-х, опять разыграем 3 пригласительных.
1: Это же здорово.
0: Обсудим кучу новостей.
1: Тоже прекрасно.
0: Поиграем в утромане в конце этого часа, в конце концов.
1: О, это прям с нетерпением ждем, да бы я сказал.
0: А вот самое ближайшее время вас ожидает, вы не поверите, это, конечно же, естественно, самая классическая на Земле историческая справка, чтобы понять, чем же этот день знаменательный в истории человечества.
1: Вот всегда вот. Очень интересно, между прочим.
0: И во всем этом вас прикроем мы. Напротив меня Андрей Дмитриев.
1: Всем доброе утро. Ну и напротив меня Альберт Хузиахметов.
0: Здравствуйте. Пойдем готовиться. Скоро вернемся с исторической справкой. Всем доброго утречка, друзья.
1: Добрейшего.
0: Начинаем.
2: Утро Мэны на Бим Радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
3: Реклама на Бим Радио.
4: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
3: ТТС.
5: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита», клиника Муратова.
6: Хотите выглядеть моложе? Блефаропластика в клинике Муратова от 50 тысяч рублей. Топовые пластические хирурги, комфортные VIP-палаты и современный подход к хирургии. Клиника Муратова. Заботимся о вас с 2013 года. Акции действуют до конца декабря.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-24-4741.
5: Спонсор игры «Утромани» на Бимрадио ООО «СЗ Октава», жилой комплекс «Октава».
9: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
10: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
9: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей, подземная парковка, свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
10: А метро далеко?
9: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
11: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
12: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Октава». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Автору. Хорошие машины продаются здесь. Хорошие до миллиона, хорошие до двух, хорошие кроссоверы, хорошие седаны. Хорошие машины продаются на Автору.
13: Автору. Площадка с объявлениями о продаже автомобилей. Автору не является участником сделки. Цены указаны в рублях. Подробнее на авто.ру. 0+.
14: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил Кронофлор Лиам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
15: Не выношу кронштейны на стенах.
16: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи.
17: Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это, и наши стены выдержат.
18: Гипсокартон Knauflist выдержит все. Проверено.
19: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на BIM-радио.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Очень ленивый самоубийца умер от старости.
2: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Амед Групп». Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40. Бим-медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800. Поехали! Историческая справка.
3: Так, всем еще раз доброе утро. Сегодня у нас 6 октября. У вас вообще, ну, как бы, есть ощущение, что время ускорилось все-таки действительно, потому что все быстрее и быстрее, как будто мы с вами начинаем двигаться в этом, в этой жизни по временной такой, шкале.
4: Есть такое, он вроде бы только сентябрь закончился, а тут уже раз, 6 октября.
3: Да, есть, конечно, что-то такое.
4: У нас день за 5, мне кажется.
3: Ну, пусть будет так. В любом случае, мы расскажем вам про день сегодняшний, расскажем про все праздники, расскажем про все, что произошло в этот день, для того, чтобы вы знали, друзья мои, праздники — это начало, конечно. И сегодня праздник, о котором мне вообще сообщили госуслуги.
4: Даже так?
3: Да, сообщили, потому что мне говорят: Альберт, у вас заканчивается ОСАГО в октябре, надо с этим что-то делать. И вдруг я вспоминаю, что сегодня день российского страховщика. Так что всех поздравляем страховщиков и так далее. Ну, они не только, напомню, страхуют у нас автомобили, да, там еще и квартиры, там еще
4: жизнь,
3: и дома.
4: Здоровье.
3: Да, вот это все. Ну,
4: недвижимость, все что угодно.
3: В нынешнее время как будто бы надо застраховать. Есть у вас такое ощущение, Андрей?
4: Ну, может быть, может
3: да,
4: быть.
3: Да, было бы неплохо. Конечно.
4: Машина застрахована, квартира вроде тоже.
3: Вроде тоже.
4: Вроде вот тоже. Вот... Ну, там, если в детали страховки вчитываться, то понимаешь, что, ну, вроде застрахованы, конечно, но...
3: Надо подороже брать страховку, не скупиться на отдел. Мало ли что. Международный день георазнообразия. Это ЮНЕСКО придумал. Это, ну, они говорят, смотрите, природа в плане гео, это, конечно, различно. Горные породы, минералы, почвы, рельеф и так далее, и так далее. Ну, и зависит, естественно, запас природных ресурсов, конечно же. Поэтому они в этот день, ну, я считаю, что вообще Россия самая георазнообразная страна,
4: конечно,
3: которую можно представить себе. Здесь вообще все буквально.
4: И поля, и горы, и равнины, и леса, все, что надо.
3: Это правда, конечно. Так что обязательно к путешествию. Да даже в Татарстане нет-нет. Вот что, поехали в сторону Альметьевска, вот вам холмы да горы.
4: Ну.
3: Поехали в сторону
4: высокой
3: Казани.
4: Горы, вот высокая гора.
3: Опять-таки, да, очень приятно же. Приятно, елки-палки, естественно. Так, ладно, давайте посмотрим, что у нас еще происходит. Всемирный день охраны мест обитаний. Еще один праздник. Смотрите, вырубка лесов, осушение болот, загрязнение водоемов, расширение городов, хозяйственная деятельность меняет целые экосистемы. Поэтому сегодня необходимо об этом вспомнить и держать в голове.
4: Mm-hmm.
3: Вот, ну, естественно, а как иначе?
4: Ну, конечно, и медведи вот эти вот все пошли гулять-то наверняка тоже не просто так. Может, у них там тоже место обитания меняется, вот они и к нам идут теперь.
3: Нет, они размножаются уже.
4: А, да?
3: Их просто очень много, огромное количество. Необычные праздники вообще по миру сегодня. Значит, день лапши у нас, неофициальный гастрономический праздник в США. Ну, рамен, удон, собу, домашняя лапша, все, что хотите. Мы тоже, республика такая лапшичная, так сказать, у нас тыкмач.
4: Домашняя, вкусно, конечно.
3: День безумного шляпника, Алиса в стране чудес, как мы с вами знаем, в США в 1980-х годах появилась по празднику поклонников. Там было 10/6 нашли персонажа иллюстрин, 10 шиллингов и 6 пенсов. Вот цена головного убора изначально была, но в итоге осталась таким же символом, поэтому сегодня вот в США просто начало месяца идет, потом день. Mm-hmm. Поэтому 10-е, это, собственно, октябрь, 6-е этот день, 6 октября, поэтому поздравляем все любители «Алис в стране чудес» и Луиса Карла. А, день любителей чеснока сегодня.
4: Ох ты.
3: Вот этот, с утра нажрется, ходит, воняет целый день вообще, но зато здоровый.
4: И вампиров не боится.
3: Да, естественно. Ну, а как вампиры, у него такой запах стоит, такой фан стоит. Куда? А, в других странах. В Беларуси день архивиста, в Египте день вооруженных сил, в Туркмении день памяти погибших в войнах и жертв разрушительного ашхабадского землетрясения, простите, 1948 года. Немецко-американский день в США. Это посвящен празднику вкладу выходцев из Германии в историю и культуру страны, естественно. Ну, а мы, собственно, перемещаемся к нашему народному календарю. И сегодня Ираида спорная! Ну, Андрей, давайте
4: спорить. А точно она тут, нет? Может, не она все-таки? Сомнений, спорная информация.
3: Я тебе говорю, она, ты собак сутул, ты и все, ссориться начал. Типа так все должно начинаться, видимо. Ну, во-первых, Ираида Александрийская, это мученица, которую сегодня чтят. И одно из объяснений необычного названия связано с октябрьской погодой. Считалось, что в эту пору она настолько переменчива, что предугадать ее крайне трудно. К этому времени крестьяне активно готовились к холодам. Запасались дровами, перемеряли печи, утепляли дома. У нас, вот видите, тоже примерно то же самое происходит, просто где-то на ТЭЦ. Существовал обычай заговаривать уголье в печи, чтобы зимой в доме сохранялось тепло.
4: Угу.
3: Уголек, ты дай мне тепла. Теплотек. Ну, давайте, пусть будет так. Еще одной традицией было приготовление наливушек.
4: Наливушек?
3: Картофель разминали, смешивали с молоком и яйцом, а затем выкладывали начинку на ржаную лепешку с загнутыми краями. Особенно такое угощение любили дети. Вот вам и наливушки, а не то, что вы подумали.
4: А при чем тут вообще картошка-то?
3: Вот, да, а вот при том, Андрей, потому что мы все алкоголики уже. Раньше у нас все было по-другому. Приметы этого дня. Значит, если пылевые мыши перебираются ближе к домам, зима будет суровой.
4: Нет, они уже не полевые, они уже домашние становятся.
3: Они уже не полевые.
4: Это одомашнивание мышек.
3: Это какие-то военные мыши. Полевые учения мышей заканчиваются, они возвращаются в казарменное положение. А, высокий бурьян к снежной зиме. Кстати, бурьян, я не знаю, вы видели, нет, по-моему, сейчас за это штраф, поэтому мы не увидим это никогда.
4: Смотреть нельзя даже на него.
3: И опасно, лучше не смотреть. Какие исторические события произошли, рассказываем прямо сейчас. Переместимся в 1536 год. Близ Вилворде был казнен Уильям Тиндейл. Это человек, который перевел Библию на английский язык и религиозный реформатор.
4: Ну вот, видимо, за этого его...
3: Ну, с реформаторами в те времена только так и обходились, поэтому было не очень удобно. Возможно, если бы не это, то намного быстрее бы человечество двинулось к развитию, но там, видишь, сдерживающие факторы были. Ну да ладно, зато развились сейчас. Ну, как развились. 1683 год. Первые немецкие переселенцы прибыли в Пенсильванию, основали поселение Джермантаун.
4: Mm-hmm.
3: Ну вот, собственно, отсюда и праздник в США, сегодня день вклада немцев в США. В 1769 году экспедиция Джеймса Кука впервые увидела берега Новой Зеландии во время его первого кругосветного плавания. Сам Кук высадился там двумя днями позже, посмотрел, походил, позаписывал, сказал...
4: Ну, покукукал.
3: Да, сказал, ну все, поехали дальше. 1805 год. Русский воздухоплаватель Иван Кашинский совершил первый полет на аэростате над Москвой.
4: Как это звучит, воздухоплаватель, а? Шикарно.
3: Да, тогда летчиков еще не было, тогда были воздухоплаватели. И вот аэростат, представляешь, вот над Москвой. Москвой, огромный этот, ну, шар, не знаю, что это там было, скорее всего.
4: А кто-то
3: он...
4: загорать лег, представляешь? Это, да. Все, тень создали такую большую.
3: Вообще, да, это самая большая проблема, наверное. 1866 год. В США произошло первое в истории страны ограбление поезда. Там банда братьев Рено, вот я говорил тебе, не покупай Рено, вот же, грабили. Похитила более 10 тысяч долларов. Ну, по тем деньгам 10 тысяч долларов — это огромная сумма, конечно.
4: Судя по всему, эти деньги, они там в производство чего-то, да?
3: Да, чего? Производство «Лады» впоследствии, как видишь.
4: А, да?
3: Видишь, Рено, Ниссан, потом «Лада». В общем, Рено — спасители. А в 1889 году в Париже открылось кабаре «Мулен Руш», ставшее символом эпохи французской богемы. Ну, конечно, девочки там еле одетые. Девочки, очень красиво все это выглядело. Вот здесь фотография, как раз Канкан. Вот, и там очень красиво задирают ноги все еще. Так красиво в плане грациозно.
4: Гимнастки, может быть?
3: Возможно. Возможно. Хорошая растяжка. Вот. Ну, то есть это было искусство, действительно.
4: Это
3: просто
4: же первые стрейчинги.
3: Ну, можно сказать и так. Вопрос был в том, что насколько это все, конечно, воспринималось тогда людьми. Ну, богема нормально воспринималась. Остальные люди такие, что это? Зачем это? Почему это? В общем, потом их не стало, наверное, потому что, как и не стало поддержки у команды Акбарс, да? Потому что это вы что, это не надо на женщин там смотреть танцующих. Вы что, семейные мероприятия, хоккей? Все, идите. Далее, 1908 год. Остров Крит провозгласил независимость от Османской империи и заявил о присоединении Греции.
4: Mm-hmm. Критические мысли там. Весь остров.
3: Греки сказали, Крит наш.
4: Угу.
3: Вот. 1927 год. Нью-Йорк. Прошла премьера фильма «Певец джаза». Это первый коммерчески успешный полнометражный фильм. Там синхронизированные эпизоды речи и пения, которые наложили и положили начало эре звукового кино.
4: Шикарно просто.
3: Эра звукового кино появилась, конечно, и сильный удар был. Далее, давайте посмотрим, что вообще происходило. В автосалоне в 1955 году был представлен, на парижском автосалоне, был представлен новаторский автомобиль Citroën DS, прозванный «Богиня».
4: Mm-hmm.
3: Да, вот так
4: нескромненько назвали они, конечно, этот автомобиль-то.
3: Да, у нас надо, знали бы, что Citroën DS в России будет называться «Елочка, не бери ее», а потом не ремонтируется же она.
4: А потом как-то в «Богиню» 92-й не зальешь, что ли?
3: Да, тоже есть такое дело, конечно, опасно. В 1973 году началась война судного дня. Египет и Сирия атаковали тогда Израиль в день еврейского праздника Йом-Кипур. Вот. И вот, казалось бы, да, вот это все так страшно звучит. Вот напали на бедный Израиль. Но там надо все вообще знать предысторию, чтобы понимать. Там ее очень много. Вот сейчас уж рассказывать не буду, потому что это надолго. В 1977 году состоялся первый полет истребителя МиГ-29. Вот так вот она сразу. Ну, а в 2010 году было запущено приложение, в котором вначале все фотографировали зачем-то еду в тарелочке.
4: А, так оно же для этого вроде и было создано, нет? Вот,
3: потом компания эта, Мета, признана в России экстремистской, запрещена. Она изменила культуру обмена фотографиями по всему миру, потому что речь идет о Инстаграме. Еще раз напомню, владелец компании Мета признана в России экстремистской и запрещена. Ну, не могу не сказать. В общем, запрещена грамм.
4: Угу.
3: Вот, активно начал восхождение по пути. Вот, если отмотать, ну, я, получается, вот, я не знал, что в 2010 году только была создана, вот, потому что я стал...
4: Не, у нас-то раньше появилось.
3: Да, естественно, у нас ВКонтакте.
4: У нас еще в Советском Союзе.
3: Да, я помню тогда. Тогда еще интернета только не было, только фотографии были.
4: Да.
3: Вот, но придумали-то.
4: Альбомчики вот этого, помнишь, засовывали там?
3: Конечно.
4: Маленький файлик альбомчиков.
3: Да, вот все вот эти фотоальбомы, это же есть тот еще сам.
4: Угу.
3: Вот. Ну, называли, уж раз вспомнили, надо, ну, некоторых там и помянуть надо.
4: Ну.
3: Называли это 100 грамм.
4: Да.
3: Естественно. И вот они украли.
4: Да. Злодеи, конечно.
3: Еще и потом стали, елки-палки, экстремистской и запрещенной организацией МЕТА.
4: Что творят?
3: Отвратительные люди.
4: Вы что творите там?
3: ЖКХ. Вот. Давайте теперь перейдем к дням рождения и юбилеям сегодняшнего дня. Кто же родился из великих, кого уже нет с нами. Сначала мы переместимся к немецкому мореплавателю и картографу, создателю старейшего и сохранившихся земных глобусов Мартину Бихайму. 1459 год рождения. С ума сойти, конечно.
4: Это же Бихайм Блю Айс, как раз про него написано.
3: Да, Мартин Бихайм Блю Айс. В 1732 году родился Невил Маскелайн. Он английский астроном и, казалось бы, да, ну что, чем человек знаменит? Вычислил он расстояние от Земли до Солнца.
4: Угу.
3: Вообще, большинство таких вот открытий сделали математики, просто потому что они умеют считать, умеют применять формулы, умеют теоремы и теории различного рода сначала разрабатывать, потом доказывать. И, в общем, интересна эта тема. Наверное.
4: И сложна.
3: Да. Джордж Вастингаус родился в этот день. Это американский изобретатель железнодорожного тормоза.
4: Mm-hmm.
3: До этого поезд запускали. И вот как хочешь, на ходу заправляй его, грузи на ходу.
4: Ну, вначале цель-то была запустить, в первую очередь, да.
3: Было неудобно. И как-то раз он говорит, может, тормоз придумаем? И такие, елки-палки. Не, давайте тормоз придумаем же, реально. И все, вот придумал.
4: А это уже прям стоп-кран или это просто тормоз еще?
3: Это пока только тормоз железнодорожный.
4: Угу.
3: Вот. В 1866 году родился Реджинальд Фессенден. Это канадский изобретатель, один из пионеров радиосвязи и гидроакустики.
4: Mm-hmm.
3: Вот это пик, пик, вот это все.
4: Ну, ему за вот это вот пик-пик, да. Спасибо все равно.
3: Основоположник модернизма Ле Корбюзье, французско-швейцарский архитектор, родился в этот день еще. Вот. А первый в мире ускоритель частиц, создатель его, лауреат Нобелевской премии, ирландский физик Эрнест Уолтон родился. Сколько гениев родилось в этот день, конечно, невероятно. И еще, конечно, не могу не сказать про Тура Хейрлда, но он родился в 1914 году. Это норвежский археолог и путешественник. Он переплыл на плоту Кон-Тики, Тихий океан.
4: С ума сойти.
3: Тихий океан на плоту переплыть. Это вообще как? Хочу я вас спросить. Ладно, давайте посмотрим, кто родился в этот день, кто все еще с нами на одной планете существует. Посмотрим, пожалуйста. Ну, Йозас Будраитис, советский и литовский актер театра и кино, народный артист Литовской ССР.
4: Угу.
3: Интересно, конечно.
4: Не знал такого, если честно.
3: Да, я тоже, на самом деле. Борис Михайлов, 82 года, советский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер России. Елизабет Шу, 63 года, это та самая, которая... Ну,
4: которая Шу?
3: Да, шу как бы скользи по-татарски получается. Вот, могло бы быть именно так. А снималась она вообще, по этому, наверное, вы поняли уже, по азиатскому происхождению фамилии. Точнее, по ее фамилии вы поняли, азиатское происхождение Элизабет, я вот так хотел сказать. Но она, на самом деле, не прям не настолько азиатка, как можно подумать. Ну, в общем, если вы смотрели «Пацан-каратист», да, «Назад будущее 2 и 3», все 18+, она там играла.
4: Да?
3: Да. Нет, Дмитрию Губерниеву мы поздравляем российского спортивного комментатора, телеведущего! 52 года ему. Поздравляю. Ну, сколько энергии у него, конечно, это невероятно.
4: Вперед!
3: Мне кажется,
4: ему пожелание.
3: Я со всем уважением, но мне кажется, собственные похороны он тоже будет комментировать чего-то. До последнего. Там же люди просто... Да заткнись, ты не можешь забивать. Ой, ладно, извините, пожалуйста. Просто мысль на эту тему. Ну и все на этом. Андрей, я предлагаю следующее. Сделайте этот день великим для себя. Тогда вы сделаете его великим для истории человечества. Мы об этом расскажем вам с удовольствием в исторической справке. Я же все верно говорю, Андрей?
4: Все верно. Ну, надо еще добавить, чтобы день был прекрасный. Доброе утро!
3: Спасибо большое.
2: Историческая справка.
3: А вот информация на правах рекламы тоже не могу пропустить. Бим-радио зовет вас на вечеринку «Рок из 90-х». 10 октября, буквально через 4 дня, ресторан «Максимилианс». Мы будем подпевать культовым песням, которые и создать не способен, и вместе вернем ту самую атмосферу и драйв. Короче говоря, главные хиты 90-х рок будет обязательно. Рок-легенды, подарки для самых активных за лучший крутой рокерский образ. Естественно, подарок, который вам будет дарить главный рокер Бим-радио Петр Нежинский, он же будет отвечать за атмосферу, и ваш любимый диджей Айон тоже в программе есть, и не только. В общем, ребята, 10 октября, Максимилианс, 20.00, встречаемся. Петь, танцевать, зажигать будем вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Будет мощно.
3: Да, это точно.
2: Реклама на Бим-радио.
5: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте нашточкадом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой. Ищете уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в тренде.
5: Trendy.rf.
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
10: Мам, а я принцесса?
11: Конечно.
10: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
11: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон – автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
10: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
12: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
13: Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В «Максидоме» каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей. «Максидом».
2: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
2: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, воздержитесь от спонтанных действий и риска. Тельцы, терпение, последовательность и немного удачи помогут решить любые проблемы. Близнецы, ваш решительный настрой спровоцирует множество интересных событий. Раки, проявите щедрость, почувствуйте свободу от привычки экономить. Будьте к себе добрее. Львы, обратите свой взор на ближайшее окружение. Пора остановиться и запомнить настоящий момент. Девы, возможно, вы почувствуете усталость от работы и лишнего внимания к вашей персоне. Весы, мелкие бытовые дела и никаких новостей. Вот чем порадует вас этот день. Скорпионы, поддержите любимого человека. Понадобится культурная программа. Проявите креатив. Стрельцы, вы должны будете принять какое-то решение. Напряжение извилин еще долго не отпустит. Козероги, вам надо съесть сладенькое, попить вкусненькое и завести приятную беседу. Водолеи, пусть будет больше солнца в вашей жизни или хотя бы букет цветов. Рыбы, наступает время писать стихи и заниматься музыкой и просто созидать. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам изумительного настроения.

0: Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. БИМ Медиа. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с БИМ Медиа. 2-930-800. Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы – офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз Клиник».
2: Он просыпался каждое утро. И каждое утро искал очки. 7 лет. Каждый день одно и то же. Но в один из дней он узнал о клинике «Омикрон». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей за оба глаза. Больше он очки не искал. Никогда. «Омикрон». Улица Зинина, дом 1. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Самый точный прогноз погоды только на БИМ-радио. Расскажем сейчас, что у нас, что, Андрей, неужели завтра потепление небольшое будет?
4: Ну, а? Сейчас посмотрим, проверим, уточним на всякий случай. Плюс 3 в Казани уже пасмурно, нам даже дождик сегодня обещают, но только ночью, говорят, что ли, в районе нуля он будет. Так, смотрим внимательно на сегодняшний день. Днем сегодня обещают нам плюс 10, неплохо. Ну и действительно, ночью плюс 7, тоже вполне себе так нормально. Если вообще на ближайшие дни посмотреть, то здесь в среду 14 обещают, в четверг 13, в пятницу снова 14, в субботу даже 15, потом 14, 13, 12, ну вот так пока, ближайшая неделька, довольно неплохо. Ну и ночная температура тоже, я смотрю, ну буквально вот пару ночей плюс 6, а где-то даже плюс 10 ночью обещают.
3: Отлично. Ну, а тогда что я могу сказать, Андрей? Я поздравляю всех с тем, что еще, ну, не совсем все плохо.
4: Ну, пассивную, похоже, надо начинать тогда.
3: Ты тоже уж давай, ладно, не лишкуй.
4: Ты думаешь, настолько не будет, что ли, тепло?
3: Я уже думаю, что нет. Да это и нормально, что не тепло, ну куда нам так много? Немножечко сейчас будем охлаждаться. Сейчас будем надеяться, что будет в этом году довольно-таки лайтовая зима.
4: Потому что, если вы обратили внимание, много снега, да?
3: Много снега, потом еврозима. Много снега, еврозима. Но судя по прошлой зиме, в этом году вообще температура ниже минус 10 не должна опускаться зимой, если честно. Потому что, ну, мы должны передохнуть хоть как. И минимум снега хотелось бы, конечно. Ну так, чтобы озимы как бы выжили, чтобы необходимое количество снега для всех нужд было, а так потом, чтобы...
4: Погода, если ты нас слышишь, мы прям требуем этого.
3: А то мы что, не самый точный прогноз погоды, что ли? А ну-ка быстро.
5: Не бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но БИМ все исправит.
0: Рок из 90-х на БИМ-радио.
3: Ох, как интересно, дорогие мои. Рок из 90-х. Давайте, во-первых, расскажу вам информацию на правах рекламы. Во-первых, мы всех ждем. Доставайте косухи, готовьтесь подпевать любимым рок-хитам, танцевать до утра и отрываться по полной. Даже БИМ-радио приглашает вас на вечер. Рок из 90-х. Это Максимилианс. Это 10 октября. Живое исполнение главных рок-хитов 90-х. Главный рокер БИМ-радио Петр Нижинский у нас ведет. И в программе еще и любимый ваш диджей Айон. Конкурсы на знание, во-первых, рок-легенд, во-вторых, подарки. И за рок-образ, естественно, сюрприз за самый крутой образ. Так что косухи, банданы, все это только приветствуется. Рок из 90-х. Встречаемся 10 октября в Максимилианс в 20.00. Петь, танцевать и отрываться будем вместе с БИМ-радио. Подробности на maximilians.ru 18+. Ну что, Андрей, как всегда, мы будем задавать вопрос, Андрей его задаст. И мы, естественно, принимаем ответы в Макс. Три человека сегодня получит пригласительно на одну персону. Какие это будут по счету, Андрей?
4: Ну, давай, раз ты три сказал, давай третий пусть будет. Пятый и, к примеру, девятый.
3: Третий, пятый и девятый. Ну что ж, вопрос у тебя есть в Максе.
4: Я готов вот его задавать.
3: Да, я его чекнул, так что все с ним нормально. Задавайте, пожалуйста.
4: Ага. Чуть-чуть обрезанный вопрос. Покороче будет, да. Дебютный альбом этой группы записан в Лондоне на студии Alaska Studios в 1996 году. На лидер группы ради записи буквально распродал все свое имущество. Вот это самоотдача, а? А песня с этого альбома позже помогла родному городу музыканта выиграть конкурс на изображение новой банкноты номиналом в 2000 рублей. Что же это за группа? Варианты, естественно, предлагаем. Вариант А – Сплин, вариант Б – Мумий Тролль или вариант В – Чайфа. Вот надо А, Б или В прислать.
3: Ну все тогда. Пишите, друзья мои, прямо сейчас правильные ответы. Третий, пятый и девятый станут победителями. сделаем короткий перерыв на нулевые и вернемся уже с победителями.
0: Рок из 90-х на Бим Радио. Золотые нулевые. Золотые нулевые.
2: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Больше пространства – Stenet T4L. Больше технологий и комфорта – Stenet T7. В Канавто Tenet от 1 975 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в Канавто по телефону 230 30 30. Цена на Tenet T4L в комплектации актив до 31 октября 2026 года. При покупке в кредит, сдача трейлинга и прямой скидки дилера. Банк-партнер ВТБ ПАО. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-5».

0: Утро мене сделают твое утро.
1: Уходим! Может, эту песню споем?
2: Ну, кстати, классная песня. Тем более, уходить же будем как раз.
1: Да. Ну, так вот, Андрей, мы быстренько завершаем рок из 90-х, да? Мы спросили у вас, ну... Это самое то самое?
2: Ну, мы спросили, какая же песня помогла, точнее, какая группа создала песню, записала прямо в Лондоне, и эта песня в итоге помогла стать песней, точнее, отправить город на банкноту. Все, да. Вот так вот, криво-косвенно сказал. В общем, варианты были разные, и правильный вариант нас интересует, конечно же, в первую очередь, это Бэб Муми Тролль. Если вы прислали именно это, вы молодец, да. А теперь, кто прислал вовремя, самое главное, да? Так. Ну, Владивосток 2000, все же поняли, я думаю, да, про песню?
1: Конечно, ну только что она играла, я думаю, да, что-то сложно как бы не догадаться.
2: А это она, что ли, была?
1: Естественно, подсказки же они везде.
2: Хорошо, что ты не угадай, мелодию не угадал бы. Итак, победитель наш сегодняшний Лилечек, во-первых, да, мы ее поздравляем. Дальше у нас Антон и еще Альберт побеждают. Сейчас мы им напишем, чтобы они точно понимали, что речь идет непосредственно о них. Ну и поздравляем, конечно же.
1: Альберта не пиши, я услышал.
2: Не-не, тезка твой, другой Альберт.
1: Ладно, я просто напомню, что еще раз, что альбом «Морская» «Мумитролли» записали в Лондоне. Вот. А «Владивосток 2000» из него Илья Лагутенко вообще стал песней. И вот на купюре 2000 там «Владивосток», все дела. Вот. И в 15-м году был во Владивостоке, я на «Студвесне».
2: Угу.
1: Вот. И «Мумитролли» там были на открытии. Это вообще был просто шик, конечно, попасть. Вот так вот все, чтобы соединилось в одно, было невероятно классно. Эх, времена! Эх, красота! Куда собрались Игитляры? Да никуда не собрались. Мы здесь, ребятоньки. Кстати, по поводу того, что мы никуда не собрались, если мы здесь. Мы с вами все в одном городе, мы с вами пользуемся одними и теми же сервисами, там, Яндекс.Картами или 2GIZ'ом и так далее. Я просто хочу еще раз напомнить, давно не напоминал о том, что Бим Радио и Бим Медиа, мы ждем, чтобы вы оставили нам отзыв. Вы же пользуетесь часто. Ну, вот так вот, найдите просто Бим Радио, напишите, вот, например, про нас можете написать, про дневное шоу, вечернее шоу, про легенды и бенды можете написать, про нас, ананас, что можете написать. Любой отзыв, звездочек побольше, если мы достойны, а мы достойны, поэтому пишите обязательно. Нам будет всегда приятно, мило, здорово и невероятно почитать.
2: Да, вы же нас этим как-то, знаете, взбодрите, приподнимите настроение, а мы же потом вернем в эфире это все.
1: Абсолютно верно. Поэтому оставляйте ваши отзывы, мы им всегда будем рады. Тем временем новость у нас. На благоустройство Кабана, озеро, которое рядом с Бимрадио, направляется еще 800 миллионов рублей. Из них 212 миллионов на озеленение.
2: Вот. Шикардос.
1: Вот. Мы, люди, которые тут постоянно гуляли, видели прекрасно, в каком состоянии были там деревья некоторые уже там.
2: Не, подожди, а зачем нам зеленая вода? Зачем ее озеленять-то?
1: Согласен. Это вообще это отвратительно.
2: С Волги будут забирать, что ли?
1: Поэтому, да, в августе. Примерно, да, в августе, вот в июле как раз идеально будет. Будут высаживать ивы, гортензии, сирень, клен, черемуху и другие растения, а также обустраивать клумбы. Также работы должны завершить до 30 июня следующего года,
2: mm-hmm.
1: Но чтобы в летний сезон мы вошли уже с доделанным кабаном, потому что у нас тут чисто вот технологически все сделано.
2: Смотри, оскорбление какое-то. Ты кабан недоделанный.
1: Да, кстати, красиво, пожалуйста. Ну, чуть-чуть чувствуется, да, что вот мы, хотя его практически доделали, просто навести лоска, так сказать.
2: Mm-hmm.
1: А так все дорожки, все там подсветки,
2: я
1: все,
2: уже хотел,
1: все работает.
2: Я уже смотрел немножко, вообще, но я, правда, в дневное время.
1: Кайфовали невероятно, конечно. Если вы хотите из своего придомового участка сделать такую же невероятность, как руководство республики и города сделали из кабана, вот эти все набережные, то сейчас информация на правах рекламы. Значит, во-первых, друзья мои, информация от рекламы, информация от спонсора шоу «Утромены» ООО «Стел МС». Ворота открывать руками в 21 веке? Серьезно? Гаражные и рулонные ворота, роль ставни, автоматика. Открывайте и закрывайте одним нажатием. Без усилий, без возни, без «Ой, опять заклинило! Ой, там все замерзло!» Вот без этого всего. «Стел». Пусть автоматика делает тяжелую работу за вас. И все это можно заказать по номеру. Звоните 5-174-174. 5-174-174. Так что, ребята, вам пожелаем автоматику на открытие ворот. Сейчас у нас будет «Утромания» буквально через пару мгновений. Встречаем участниц. Кого, Андрей?
2: Давай немножко интриги оставим.
1: Хорошо. Так что ждите, скоро вернемся.
3: Шоу «Утромены».
4: А я думал, сова.
0: Реклама на Бим-радио.
5: Широкий выбор напольных покрытий по выгодным ценам в «Мегастрой». Поможем выбрать, доставим точно ко времени и произведем укладку. «Мегастрой». С нами все получится.

0: улыбайся.
1: Стол уже накрыт. Ресторан «Улар». Балкарские хачины, осетинские пироги, хинкали и сочный шашлык. Назовите промокод «Радио» и получите осетинский пирог в подарок при заказе от 1000 рублей. Фучика 105А.
2: Акция действует с 1 сентября по 31 октября. Подробности по телефону плюс 7 987 217 0070.
3: Представьте, вы пришли выбирать квартиру и выиграли ее. С 10 по 13 ноября на строительной неделе «Брикс». Более 70 жилых комплексов, розыгрыш квартиры, сертификаты на ремонт, сотни призов и концерт «Басты». Получите бесплатные билеты на сайте неделябрикс.рф.
4: Розыгрыш проводится в рамках подготовки и проведения строительной недели «Брикс». Общий срок проведения розыгрыша с 1.10 по 13.11 2026. Подробности об организаторе, правилах его проведения, срок, месте, количество и порядке получения призов на сайте неделябрикс.рф. 18+.
5: В честь 35-летия специальное предложение в стоматологическом центре «Алтас». До 31 октября первым 35 обратившимся дарим 35 лет гарантии на все наши услуги. «Алтас», мы не просто лечим, мы берем на себя долгосрочную ответственность за ваши зубы. Подробности 8 843 240 1991. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Мама, а мы ничего не забыли?
7: Кажется, ничего.
6: А зрение проверить?
8: Клиника «Смотри» приглашает на детскую диагностику, аппаратное лечение, подбор очков и ночных линз. По промокоду «Школа» скидка на детский прием минус 30% до конца ноября. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
9: Дороги Казани окутает черный. И появятся они. Люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
10: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: на Бим-радио.
1: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
2: Реконструктивная офтальмохирургия век в клинике Кюзляр. Современные операции на веках в Кюзляр помогут устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами и сделать ваш взгляд более открытым. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга Кюзляр бесплатна. Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
3: Лечение блефарохолязиса. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: О, какие мощные 6 баллов сегодня у нас в Казани, конечно, невероятно. Проспект Немашева от Адарадского до Сибирского тракта 16 минут, Тецовская от Белинского до Дементьева 13 минут, столько же Академика Сахарова Кутуя от Камалеева до Седова 13 минут, Юлиус Фучка от Зорги до Проспекта Победы 12 минут и Дербышки Мира от Парковой до Сибирского тракта 11 минут. Как всегда, третий транспортный сегодня в сторону Азина 8 баллов. А сейчас посмотрим, что там. Кировская дамба в центр 4 балла, все остальное по нолям вообще. Давайте смотреть. Ну, ДТП, конечно, на третий транспортный. Там подъем с квартала, когда вот вы пытаетесь подняться в сторону там Ершова, Сибирского тракта, и там развернуться в сторону Мегамебели, и там вот ДТП. Все это сдерживает невероятно сильно, к сожалению. Еще одно ДТП я вижу, пересечение. Не пересечение, это вот вы когда с Амирхана на Емашево съезжаете на правую сторону Мусина. Но вот в среднем ряду там ДТП произошло на съезде, будьте внимательны и осторожны. А так, в целом, опять покраснение в городе. ДТП также у нас встречается в Авиастроительном районе, пересечение Максимова Дементьева в сторону Петра Виттера. Имейте в виду, Петра Виттера тоже там довольно-таки сильно все, к сожалению, дорожные работы там в Дербышках в районе все происходит. Вот, на Оренбургском тракте тоже въезд такой желто-красный немножечко. И даже желтит въезд по Горьковскому шоссе. ПДД главное соблюдайте. Ну и, наконец-то, может быть, через часик будет 3 балла. Не знаю, повезет она сам нас еще или нет. Ну, мы об этом узнаем совсем скоро. Ну, а пока двигаемся дальше. Впереди у нас утро Амания.
0: Путевые заметки на Бим-радио. Утромены могут сделать тебя богаче на 10 тысяч рублей. Каждый будний день в 7.50 проект «Утромани», где эрудиция приносит деньги. Хотите попробовать свои силы? Отправляйте заявку, приходите в эфир и выигрывайте. Подробности в прямом эфире и на bimradio.ru. Для слушателей старше 12 лет.
4: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ООО «СЗ «Октава». Старт продаж в жилом комплексе «Октава». Студии для студентов, трешки для семей, подземная парковка. Рядом ТЦ «Горки», Горько-Скамицкий лес. «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36. 216-06-36. Или осмотрите octavadom.ru. Сегодня у нас в гостях Марина Чернышева. Марин, доброе утро.
5: Доброе утро.
4: Вот и рассказывайте, кто с вами пришла. Это невероятно маленькая такая, с бантиком, красивейшая принцесса. Как ее зовут?
5: Арина.
4: И Арина. Арин, привет!
6: Привет.
7: Привет.
4: Супер, вообще, добро пожаловать. Арина, ты у нас в первый раз? Да. Вот.
7: Да.
4: Спасибо, спасибо, что ты к нам пришла. Вот, я правильно понимаю, ты уроки сейчас, первый урок прогуляешь немножко, получается?
7: Ну,
5: нет, нет, нет.
7: Нет.
5: Мне 8.30 только начинаем.
4: Все, тогда
8: цель успеть, все. Да.
4: Да. Марина, вы у нас уже в который раз, напомните,
5: второй.
4: Пожалуйста. Второй раз. В прошлый раз на какой сумме остановились с вами?
5: А в прошлый раз я выиграла.
4: 10 тысяч вы забрали, да, нас. Точно. Точно! Это же было совсем, совсем это... недавно.
5: Нет, я даже не помню, если честно, это было года 3 или 4 назад. Вот.
4: Ну, совсем недавно.
5: Ну,
4: ладно,
5: да.
4: Что вы? Ладно,
5: относительно.
4: Что вы? Хорошо. Ну тогда я вам пожелаю сегодня удачи. Кто за вас болеет сегодня?
5: Ой, муж. Вот.
4: Мужу,
5: пока все.
4: Мужу привет большой. Как мужа зовут?
5: Мужа зовут Артур.
4: Артур! Болей вместе с тобой, посылай все сигналы сюда, да, для того, чтобы девочки ответили мощно, четко, классно. Ну, а мы напоминаем, 5 вопросов впереди на разные денежные суммы, 100, 500, 1000, 3000, 10 тысяч рублей. Соответственно, 100 рублей сумма несгораемая, после правильных ответов можно забрать, заработать деньги, пока не задам следующий вопрос. Ну и все на этом, друзья мои. Начинаем, первый вопрос, 100 рублей, поехали.
0: Утромани.
4: Закончите фразу, которую слышал каждый школьник. Биссектриса – это крыса, которая... Сразу с интересным вопросом.
5: Я такого ни разу не слышала.
4: Я серьезно? Ну, вообще вы...
5: Ну, вообще биссектриса делит угол пополам.
4: Вот смотрите, вы хотите, мы сделаем это вариантом ответа?
8: А что, прозвучало же правильно прямо же.
4: Вы хотите просто, что мы признаем это вашим вариантом ответа?
5: Но там должно быть в рифму, правильно?
4: Нет, не обязательно.
8: Это хокку. Там.
4: Да.
5: Давайте. Ну, хорошо, да, давайте это будет
4: ансамбль. Ваш вариант будет? Делит угол пополам, вы сказали же, правильно же? Все, все правильно сказали, и вы действительно все правильно сказали. Там так и говорится. 100 рублей мы заработали, браво.
0: Утромены. Утромани.
4: Закончите фразу, которую слышал каждый школьник. Биссектриса – это крыса, которая... Сразу интересный вопрос. Вообще,
5: я, да, такого ни разу не слышала.
4: Да, серьезно? Ну, вообще... Вы...
5: Ну, вообще, биссектриса делит угол пополам.
4: Вот, вот, вот смотрите, вы хотите, мы сделаем это вариантом ответа?
8: А что, прозвучало же правильно прямо же.
4: Вы хотите просто, что мы признаем это вашим вариантом ответа?
5: Но там должно быть в рифму, правильно?
4: Нет, не обязательно, не обязательно.
8: Это хокку там,
4: да.
5: Давайте. Ну, хорошо, да, давайте это будет танцевать.
4: Ваш вариант будет? Делит угол пополам, вы сказали, ну, же, правильно, да, же? Все, все правильно сказали, и вы действительно все правильно сказали. Там так и говорится. 100 рублей мы заработали, браво.
0: Утромены. Утро

0: в рифму? Правильно?
1: Нет, не обязательно. Не обязательно.
2: Это хокку там.
1: Да.
0: Давайте. Ну хорошо, да, давайте это будет
1: танцевать. Ваш вариант будет? Делит угол пополам, вы сказали же, правильно же? Все, все правильно сказали, и вы действительно все правильно сказали. Там так и говорится. 100 рублей мы заработали, браво.
3: Утромены, утро манят.
1: Это потому, что все просто работает зачастую именно так. Там пифагоровы штаны во все стороны равны, там, потому что рифма идет, и мы привыкли к этой рифме. А вот в этих иногда, действительно, вот как Андрей правильно сказал, такой, либо белый стих, либо хокко, тут уже вот кому как больше нравится. Ну, я вас в любом случае поздравляю, мы с вами дошли до правильного ответа. Двигаемся к 500-рублевому вопросу. Внимание, задаю. А с какой фразой прибежал к Айболиту лиса? Помните, нет?
4: То, что ее в нос укусила оса.
1: И это абсолютно правильно. Просто браво, Ариска.
3: Утромены. Утроманят.
1: Вообще,
2: Алина, я бы не вспомнил, если честно.
1: Я никогда. Честно, я в этот момент сам запереживал. Думаю, ба, это же еще вспомнить надо. Но здесь у нас тяжелая артиллерия в виде Арины, которая легко раскалывает этот вопрос. Молодец. Ну что, давайте тогда задавать вопрос на 1000 рублей. Внимание. Уточняя заказ, официантка небольшого ресторанчика спросила: вам какая больше нравится? С открытыми, прищуренная или сонная? Что сказал посетитель? Ничего себе, какой вопрос интересный. Давайте так, про что сказал посетитель и что имелось в виду? Вот так вот подумайте, вот просто подумайте вот так вот. Уточняя заказ, официантка небольшого ресторанчика спросила: вам какая больше нравится? С открытыми, прищуренная или сонная? Что заказал посетитель? Какой вот вопрос?
4: С открытыми.
5: Так. Открытыми
4: прищуренными. Сонными, может быть.
5: Нет, нет, это про блюдо. Возможно, это был бортик пиццы, она имела в виду.
1: Так.
5: Но...
1: Открытые, прищуренные или сонные?
5: Открытые,
1: как сюда? Он говорит, вот человек говорит, мне вот это вот, официант как бы шутливо, вам какая больше нравится, с открытыми, прищуренная или сонная?
5: Ну, либо это прожарка, степень прожарки стейка, ну, мяса, да.
1: Угу. А там это как?
5: Ну, это так. Медиум.
1: Медиум это какой?
5: Средняя прожарка.
1: Так, а вот открытый, прищуренный или сонная, это какая?
2: Это открытая, наверное, медиум.
0: Ну, сонная, это, наверное, когда проспали,
4: как
0: и уже все сгорело.
4: Прищуренная, может быть, или не сомневаюсь. Я такого никогда не слышала.
5: Не слышала. Сейчас будем отгадывать.
1: Ну, какая больше. Вот официантка говорит: вам какая больше нравится? С открытыми? Прищуренная или сонная?
4: Ну, открытая.
1: Что заказал посетитель?
4: Открытая.
5: Ой, давайте это будет все-таки стейк, мясо. Нет?
1: Я могу так принять. Если вы так ответите, я это приму. Открытыми, прищуренные или сонные? Ответ, вот мы тут часто это говорим, ответ не такой сложный, как может показаться.
5: Да, но вариантов просто много в голове появляется. Во-первых, степень... Хотя нет, мама, в пицце там бортик без бортика. Ну, это вот, во-первых, мясо, может быть, 3 степени прожарки. И сейчас почему-то в голове вообще способы приготовления яичницы.
1: Так.
5: Но это уже вообще слишком много. Давайте это будет мясо.
1: Мясо.
5: Степень готовности мяса, да. Средняя прожарка.
2: То есть, получается, посетитель заказал мясо.
5: Стейк.
1: Стейк. И спрашивает у нее официантка про степень прожарки. Принимает этот вариант ответа. Давайте разбираться. Внимание. Вообще вот с открытыми, прищуренные или сонные, что бывает?
5: Ну, глаза.
1: Угу.
5: Глаза несет яичницу.
1: Как в итоге говорите? Погромче скажите.
5: Ну, яичница.
1: Яичница, глазунья. Вот если бы так ответили, было бы правильно. Эх, ну ладно.
3: Утромены. Утроманят.
5: Молодец, да.
1: Такая вот шутка была от официантки. Вот, видимо, она немножко к посетителю немножко подкатывала. Ну, или хотела просто чаевые. Такое тоже бывает. Яичница-глазунья, да.

0: здесь был именно такой правильный ответ. Но тем не менее, я хочу отметить, как вы сегодня вспомнили про биссектрису эту крысу. Как сегодня Арина легендарно ответила на... Просто раскусила наш вопрос про лису Айболита и то, что лису укусила оса. Это, конечно, было невероятно, поэтому я вас с этим поздравляю. Конечно, 100 рублей, подпись, печать, они памятные. Да, это памятные, ценные такие. Таких в городе вообще очень мало количества, с чем я вас поздравляю. Привет, хотите передать? Пожалуйста, давайте привет передавать. Погнали.
1: Привет мужу любимому, Артуру. Привет маме. Я ей запись потом скину этого эфира.
0: Все есть в группе ВК. Прямая трансляция именно там.
1: Да. И всем, кто узнал, всем, кто услышал.
0: Спасибо огромное. Мы поздравляем вас. Давайте так, зачитаем это в разминку. Приходите к нам обязательно. Приходите и берите обязательно. И Артура тоже обязательно. Мы будем всей вашей семье безумно рады. Стараемся. И очень понадеемся, что и будем стараемся, чтобы вы забрали 10 тысяч рублей. Вот. Ну, мы будем просто вопрос задавать, а вы будете на них отвечать. Вдруг опять получится, будем вас ждать. Ну и всех слушателей тоже ждем. Приходите обязательно, друзья мои. Здесь можно денег заработать, похикать с нами, пофоткаться. Так что милости просим, мы вас ждем.
2: Утро на никаких шуток, только реальные деньги. Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar Logos Auto, ООО SMR Engineering. Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим радио. В детских садах начнут действовать обновленные рекомендации по работе с дошкольниками. В программе усилили акцент на знакомстве детей с историей России, ценностями семьи и достижениями страны. Отдельное внимание уделено развитию творческих и научно-технических навыков. Для этого будут использовать игры, обучающие пособия и мультфильмы. Размер единовременной выплаты при рождении ребенка может вырасти до 30 400 рублей с февраля 2027 года. Такое повышение связано с традиционной индексацией социальных пособий, которая учитывает рост цен в предыдущем году. Пока суммы пособий растут, градус веселья тоже готовится к подъему. Прогноз на 10 октября. Вечером ожидается резкое повышение уровня рока, громкого пения и танцевальной активности. Место развития событий – ресторан «Максимилианс». Причина – вечер рок из 90-х от Бим Радио. Ведущий рокер вечера – Петр Нежинский. За пультом – диджей Айон. Вероятность хорошего вечера – высокая. Сбор гостей в 20 часов. Подробности на maximilians.ru. 18+. Это были новости на Бим Радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.
4: Утромены сделают твое утро.
0: А у нас впереди, естественно, рубрика на Лабутенах. Что нам принесла Маргарита, мы еще пока не знаем, но вы можете это выяснить, если подписаны на наши каналы в Телеге, на наш канал в Максе. В Максе Бимболталку обязательно подписаться не забудьте. А у нас-то уже, я смотрю, да, то, что будем мы обсуждать в рубрике на Лабутенах, уже выложено в наших каналах везде, так что уже можете рассматривать, изучать и вместе с нами обсуждать эти невероятные работы. Сегодня мы обсуждаем картины, осеннее настроение. Короче говоря, ребята, начнем мы буквально через несколько минут. Так что коротенький перерыв. Самый коротенький на земле. И после чего мы обязательно с вами сильно будем продолжать. Вот и Маргарита Тихонова уже в студии. Так что пойдем ее встречать.
2: Реклама на Бим Радио.
5: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
4: ТТС.
6: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита», клиника Муратова.
7: Красивые формы – ваша уверенность. Мамопластика в клинике Муратова от 270 тысяч рублей. Круглый имплант включен в стоимость. Топовые пластические хирурги и VIP-палаты. Клиника Муратова в сердце Казани на Островского 67. Акция действует до конца декабря.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Не выношу кронштейны на стенах.
10: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды.
9: победы для всей семьи. Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это. И наши стены выдержат.
10: Гипсокартон Knauflist. Выдержит все. Проверено.
11: Тук-тук-тук. В дом Лента. Цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит Зерта. 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Стол уже накрыт. Ресторан «Улар». Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. И сочный шашлык. Назовите промокод «Радио» и получите осетинский пирог в подарок при заказе от 1000 рублей. Фучика 105А.
3: Акция действует с 1 сентября по 31 октября. Подробности по телефону плюс 7-987-217-0070.
4: Автору хорошие машины продаются здесь. Хорошие до миллиона, хорошие до двух, хорошие кроссоверы, хорошие седаны. Хорошие машины продаются на Автору.
5: Автору – площадка с объявлениями о продаже автомобилей. Автору не является участником сделки. Цены указаны в рублях. Подробнее на авто.ру. 0+.
6: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Экспериментально установлено, что если скрестить дыньку и персик, то получается либо дыр.

0: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Амед Групп». Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40.
1: На Лабутенах. Музейно-просветительская рубрика с Маргаритой Тихоновой на Бим-радио.
2: Не путайте, в самом начале Лабутенов, друзья мои, это мы специально записали из эфира, вдруг кто забыл, специально записали этот невероятный смех, который Маргарите уже давно-давно пора запатентовать и продавать на рингтоны, вот это вот звездочка 033, рингтон падает вам через вам. Напомню еще раз, прекраснейшая Маргарита Тихонова, руководитель центра Эрмитаж Эрмитаж. Музей исповедника «Казанский Кремль», кандидат исторических наук Маргарита Тихонова. Маргарита, доброе утро!
3: Доброе утро, привет!
2: Ура!
3: Привет,
2: ура! Доброе утро! Аплодируем. Я уже всех послал, не переживай, всех послал в наш канал в Макс, в наш канал в Телегу, для того, чтобы они уже увидели, что мы сегодня будем обсуждать. Немножечко дал затравочки, так сказать. Ну и от тебя, конечно же, мы ждем. Что это такое? О чем сегодня поговорим? Пожалуйста, вам слово, Маргарита.
3: Ну, у нас же есть традиция.
2: Традисион.
3: В нашей рубрике «Сион». Что мы... Что мы осенью говорим не только о выставках, но и в том числе говорим просто об осенних произведениях, о том, какую осень можно увидеть в произведениях художников. И, собственно, вот сегодня об этом и поговорим, об осеннем меланхоличном, грустном, веселом, ярком настроении. Ну, тут смотря как душу тронет то или иное произведение.
4: Давайте начнем ее трогать.
3: Давайте.
2: Помацаем нас за душу.
3: Надеюсь, что, может быть, даже с первой картины это удастся сделать, потому что мы можем увидеть произведение Аполлинария Васнецова, Демьянова «Осень в парке», «Осенью в парке», работа, которая, ну, можно сказать, не показывает вот всю красоту усадьбы Демьянова, которая в тот момент была. Вообще, это Подмосковье, там очень часто приезжали туда культурные, литературные, музыкальные деятели, в том числе и Чайковский там бывал. Ну и вот брат знаменитого художника Виктора Васнецова, Аполлинария Васнецов, тоже, соответственно, пребывал в этой усадьбе со своей семьей, очень часто работал на пленэре, то есть на открытом воздухе, писал саму усадьбу, и, соответственно, безусловно, такое красивое время года, как осень, не обошло его стороной, но мы видим не вот архитектурную часть этой усадьбы, а мы видим просто парк, липовый парк, осенний.
2: Липовый парк? Не парк, ну... типа? На Вральном?
3: Кстати, вот сколько было описаний, и все отмечали то, что большинство художников писали именно липовые парки.
2: Ну, естественно. Липовые парки и скверы, как сказали в Казани.
3: Ну и вот. И удивительность, наверное, этой работы заключается в том, что мы можем прочувствовать, наверное, вот эту осеннюю, может быть, в какой-то степени хандру, либо меланхолию, ну, потому что нам даже не показывают героя спереди, да, то есть мы видим скамейку, видим, что кто-то на этой скамейке сидит, а главное же здесь вот такое погружение в само осеннее настроение и то, как эта осень воспроизводится в самом произведении. В отличие, например, от натюрморта, который написал Илья Машков в 1914 году, где мы...
2: Это артишок?
3: Да-да-да, это артишок.
2: Ничего себе.
3: Но главенствующую роль в этом произведении занимает огромная большая тыква.
2: Легендарная. Если она еще батернат, то идеально получится тыквенный крем-суп со строчителлой и креветками.
3: О, да. Белый кувшин, который тоже так вот композицию держит, да, два вот таких гиганта, которые изображены.
2: В Татарстане рядом с овощами вот этот кувшин бы, ну, два раза бы подумали, что это такое, конечно. Возможно, это не место этому кувшину там, конечно. Белый, тем более, такой, фаянс.
3: Белый фаянс. Но да. мы уже не раз обращались в нашей рубрике к творчеству Машкова, и, конечно же, знаем его период, когда он был таким художником.
2: Снимался в ликвидации.
3: Не тот Машков.
2: Не Владимир, что ли?
3: Нет, Илья, художник.
2: Владимир, нет, Илья. Такого диалога, это первый последний диалог брата в России. Вот не услышите нигде такого.
3: И, конечно, художник, который был таким революционером, да. Художники, которые в тот момент авангардисты, да, смотрели на западноевропейскую живопись и, соответственно, вдохновлялись яркими, насыщенными цветами. И вот это вот буйство цвета, вот такой манифест, который заявлен в этом натюрморте, соответственно, мы его можем прочувствовать и увидеть. Потому что очень такая энергичная работа по цвету, да, исполненная.
2: Мне даже этим... гнилое яблоко нравится.
3: А перцы-то, перцы-то какие-то,
2: разноцветные
3: в ряд
2: перцы.
3: Так разложенные.
2: Один лук вот там рядом с артишоками под тыквой. Видели? Или что это такое? Айва это? Что это? Баклажаны. И, ну, это действительно очень... Это вот, это буквально то, что происходит примерно да. вот в сентябре у всех обладателей частных секторов. Примерно.
3: Да, и раздача даров начинается. Да.
2: Ну, только патиссонов не хватает, потому что уже всем раздали.
4: Просто тогда не пользовались спросом, видишь, уже все разобрали.
3: Да, вот баклажан, кстати, присутствует на этом натюрморте.
2: Его бы сейчас маслом натереть бы, да, и на гриль решеточку.
3: О, да, вкусненько было бы.
2: Ладно, видишь, как опасно, опасно с нами заходить на территорию гастрономии. Такой прекрасный натюрморт получился. У нас тут и портрет присутствует.
3: Портрет тоже присутствует, причем это портрет художника девушки, да, портрет девушки мы можем видеть. Написал этот портрет Виктор Борисов Мусатов. Это художник-символист.
2: Дома ножи у него дома наточены были всегда. Так.
3: Такая особая лирика всегда есть в его произведении. И здесь, конечно же, что хочется отметить, что на самом деле это этюд к его другому произведению. Оно называется «Изумрудное ожерелье». И эта картина была написана летом, но за счет вот перехода таких очень тонких цветовых нюансов и вот эта желтая шаль, работа так и называется «Девушка в желтой шале», вот здесь чувствуется это такое осеннее настроение, да, ну и, соответственно, какая-то такая вот тоже легкая грусть, романтика, которая у многих наступает осенью. В портрете этой девушки она тоже присутствует.
2: Ну, вот положение руки, кстати, есть ощущение, что вот именно по ней взять
4: блатная,
2: пример.
4: Как будто.
2: Да, новая русская. Она как бы говорит, ты в натуре меня, маляр, давай тут это, красиво изобрази.
4: Или как вариант, сейчас паутина вылетит оттуда еще.
2: Человек-паук, нет шали дома.
3: А если же посмотреть, соответственно, саму работу «Изумрудное ожерелье», к которой писался этот этюд, то можно будет увидеть, что эта девушка в желтой шале, она была не одна на этом произведении, но, собственно, действительно, она с кем-то разговаривала, и вот этот жест, он прежде всего, скорее всего, показывает то, что была какая-то беседа между вот этой главной героиней и другими героями «Изумрудного ожерелья».
2: Ну, в натуре четко.
3: Но, конечно, не обойти стороной работы Исаака Бродского «Золотая осень».
2: Вообще, вот это мое детство, честно говоря. Вот.
3: Потому что мы видим простор деревни, то есть как будто бы мы стоим на возвышенности, и перед нами открывается очень красивая панорама, такой панорамный вид, да, простор. И в то же время вот есть какая-то такая камерность, потому что изображена небольшая деревня у реки, а река вот буквально она под нашими ногами находится, чуть ниже. Мы смотрим вдаль, там видим старинные домики, церковь стоит, и все это в очень красивой такой цветовой, осенней гамме. И такая ажурность присутствует, потому что листья, желтые листья, они как будто бы обрамляют вот саму картину.
2: Да, тоже
3: вокруг,
2: хотел сказать.
3: Да,
2: как работает рамка. Как рама, да, красиво. Как багет.
3: Да, как багет. И
2: сейчас
3: вот...
2: бы багет, да, Хрустикова?
3: Бедный, ты есть, что ли, хочешь?
2: Я, кстати, позавтракал.
3: А то баклажан мы пожарили.
2: Я уже не знаю, зачем я это говорю, если честно. Просто это моя
3: любимая тема. Я тебя понимаю,
2: тоже
3: все время о еде думаю.
2: Да, вот мы друг друга. Вот бы сейчас эти желтые листья на гриль кинуть. Да, действительно обрамляет и очень красиво. И небо, небо-то какое, как прямо у Хаяо Миядзаки.
3: Да.
2: Все, с вами кашу не сваришь, оказывается. Вы что, аниме не смотрите, что ли? Ёлки-палки, вы что?
4: Ну, мы по фамилии догадались, что это про аниме.
2: Студия Гибли, вам что, не знаю? Ладно.
3: Ты как моя коллега, она тоже любит аниме, если что-нибудь спросит. Мое лицо сразу выдает ответ.
2: Все, я понял вас. Вы смотрите, это тренд в последнее время. Вы зря так относитесь к аниме. О, следующая картина! Та!
3: Да, следующая картина. Интересный художник с интересной фамилией. Столица. его фамилия Евгений Иванович Столица. Да, по-моему, Иванович.
2: Ничего себе!
4: Когда переезжал, столица приехала!
3: Да. Оказывается, очень популярная фамилия. Я начала читать про нее и про ударение. Ну, в общем, кто как хочет, так и ставит ударение.
2: Альберт Столица.
3: Ага.
2: Звучит, как у меня карнаваль 2003.
3: Но его работа, она прекрасна тем, что, во-первых, это вертикальный формат произведения. И это отличается... Да-да-да, под сторисы. И отличается тем, что, конечно, вот опять же мы видим Липовый парк. И вот понимаете, в чем, наверное, такая особенность, да, любви художников к осени, это к тому, что все очень быстро проходит, да, и вот эта вот красота, которую мы видим осенью, когда листва желтеет, краснеет, и еще буквально вот там неделю обычно это держится, и потом раз, листья начинают опадать, да, все в нашей жизни конечно.
2: Мне еще буквально на секунду перебью, есть еще такое ощущение, что выбирали именно липовые парки, или потому что смотри, какой яркий контраст, да, у липы традиционно стволы такие довольно-таки темные практически.
3: Темные, да-да-да.
2: Черные,
3: да.
2: И яркие-яркие такие желтые листья. Ну, прям отличный же контраст получается, черно-желтый такой.
3: Есть в этом идея, согласна полностью с тобой. И еще в чем, наверное, удивительность вот этого произведения, да, вот эти вот желтые, очень яркие, насыщенные желтые листья, они действительно улипы, именно такие осенью, которые очень быстро, на самом деле, потом падают, отпадают, и деревья становятся голыми. Но еще на контрасте выстроено то, как вот эта оранжевая дорожка. И мы, когда смотрим, да, то есть композиция работы выстраивается так, мы видим вот эту глубину, да, парка, уходящего далеко, да. Как вот эти две фигуры.
2: Мы видим, как фигура в черном, почему-то без косы, уводит молодую душу куда-то вглубь липового леса.
3: Ну, каждый может видеть свое настроение. Вот, кстати, следующее произведение казалось таким неожиданным, наверное, то, что мы привыкли видеть достаточно яркие краски у этого художника. Это Винсент Ван Гог. И вот его такая прекрасная осень.
2: Очень неожиданно, да, что это Винсент Ван Гог.
3: А это только начало его, он еще работает в Голландии, да, творческого пути.
2: Тогда понятно, еще такие более классические линии.
3: Более классические линии, и цвета, наверное, не такие вот яркие, громкие, которые мы можем увидеть в последующем его искусстве. И, наверное, здесь вот тоже есть вот эта идея, потому что мы видим три достаточно пышных, с пышной кроной дерева, да, такой украшенный ярко-осенней листвой темной.
2: А ведь у них, скорее всего, одна корневая система. И ведь тогда получается, что, посмотри, одно дерево – это отец и мать, третье дерево – это Тео Ван Гог, его брат, который к семье близко, и вот это дерево почти без листвы, потому что листву присылал брат, потому что без денег был все время. Это получается сам Винсент Ван Гог, представляешь? Вот мы и вот докопались.
3: Вот ты и раскрыл.
2: Называй меня Альберт Пуаро. Альберт Катани.
3: Ну а что, почему бы и нет? Действительно, такое одинокое, стоящее уже без листвы дерево, ну, вызывает не самые вот такие какие-то радостные, наверное, чувства, но самое интересное, то, что фигуры людей в этом произведении тоже есть. И стоит только лишь присмотреться, там, женщина в таком черном одеянии, в белом чепце ходит вокруг вот этого такого грустного, меланхоличного пейзажа. Еще вдалеке там совсем маленькая фигурка. Ну, не молчите, вы же видите.
2: Да, да.
4: Видим, да.
3: Да, да.
2: Да, да. Андрей, вызывай скорую. Вызывай Сволкова, не Атошку. Какие-то фигуры не мерещатся, подожди. Да, действительно, видно. Одна фигура как раз возле предполагаемого Винсента Ван Гога, изображенного в форме дерева без листьев. Еще одна там тоже вдалеке присутствует вообще. Невероятная картина. Вот сколько деталей мы углядели, и вот когда смыслами наполняется, да, как же меняется интерес сразу к происходящему. А так бы мы увидели, ну, картина, скажет обыватель. А мы, видите, столько смыслов туда внедрили. Возможно, и нет этих смыслов, но это же смыслы же мы сами себе создаем.
3: Мы никогда не отвергаем ничего, когда, вот, например, посетители приходят на выставку, и если у нас показывается живописная выставка, начинает вот он говорить, у него идет такой полет фантазии, то почему бы нет? Это же здорово, ведь живопись и в целом искусство, оно так и должно работать. Оно должно вызывать эмоции, чувства, какие-то фантазийные вещи, поэтому почему бы и нет?
4: Это правда. Можно сказать просто «я так вижу».
3: Да-да-да. И художник так видел.
2: Остается остается буквально где-то полминутки. Мы можем, если хочешь, что-то обсуждать из этого, из оставшихся
3: трех.
2: Давай
3: про еду поговорим.
2: Да, поехали. Где? Где там? Что там? Покажите.
3: Все. А в дальнейшем это красота осени. Тут и Густав Климт, и Шишкин есть, и даже Кандинский вот такой неожиданный с красивыми осенними пейзажами.
2: Вот Кандинский, да, очень сильно мне в душу запал.
4: Это последняя картина?
3: Да, это самая последняя картина. У него было вот перед тем, как он ушел в абстракцию, да, вот от этой фигуративности, был такой период ярких, красивых, насыщенных красок. Поэтому осень прекрасна не только в парках, но и прекрасна она еще и в музеях. Нужно идти обязательно в музеи, на выставки и наслаждаться в том числе искусством в любое время года.
2: Спасибо огромное, Маргарита Тихонова.
3: Вам.
2: Это рубрика «На Лабутена», которая проходит у нас каждый вторник в 8 часов 10 минут. Так что всем большое спасибо за посещение нашей рубрики. Маргарита, спасибо, ждем тебя на следующей неделе.
3: Буду, приду.
2: Спасибо.
3: Спасибо вам.
2: Пока-пока. Всех
3: пока.
2: С осенью.
1: Лабутена. Музейно-просветительская рубрика с Маргаритой Тихоновой на Бим-радио.
5: Утромены сделают твое утро.
2: Действительно, как еще сделать осень лучше? Это, конечно же, друзья мои, добавить что-нибудь новенькое себе в дом или на участок. На правах рекламы информация от спонсора шоу «Утромены» ООО «Стел МС». Кто главный? Вы или солнце? Жалюзи помогают управлять светом, сохранять приватность и создавать нужное настроение в комнате. Горизонтальные, вертикальные, рулонные. Подбираем решение под окно и интерьер. А если хочется, не просто практично, а еще и красиво, выбирайте трендовые деревянные жалюзи или ткани с фактурой натуральных материалов. Тепло, стильно и без лишней вычурности. Стел. Все виды жалюзи от одного дня. Собственное производство в Казани. Звоните 5174-174 5174-174.
5: Реклама на Бим-радио.
6: В честь 35-летия специальное предложение в стоматологическом центре «Алтас». До 31 октября первым 35 обратившимся дарим 35 лет гарантии на все наши услуги. «Алтас». Мы не просто лечим, мы берем на себя долгосрочную ответственность за ваши зубы. Подробности 8 843 240 1991. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Стол уже накрыт. Ресторан «Улар». Балкарские хачины. Осетинские пироги, хинкали и сочный шашлык. Назовите промокод «Радио» и получите осетинский пирог в подарок при заказе от 1000 рублей. Фучика 105А.
8: Акция действует с 1 сентября по 31 октября. Подробности по телефону плюс 7-987-217-0070.
9: 11 октября. Стадион «Ак-Барс-Арена». Семейный матч. «Рубин», «Динамо Москва». Концерт перед матчем. Анна Немченко. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба.
10: ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Копылова 2-0+.
11: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
12: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
13: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК «Корстон». Офис 440.
14: Не грузятся картинки. Не читаются посты. Пропали клики и лайки.
15: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2 930 800.

0: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800. Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы – офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз Клиник».
2: Он просыпался каждое утро. И каждое утро искал очки. 7 лет. Каждый день одно и то же. Но в один из дней он узнал о клинике «Омикрон». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей за оба глаза. Больше он очки не искал. Никогда. «Омикрон». Улица Зинина, дом 1. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Самый точный прогноз погоды у нас. Ну вот после того, как мы обсуждали осень в рубрике «На Лабутенах», вообще хочется, чтобы осень была такая теплая, приятная. А какая она на самом деле?
4: Да, она, кстати, как раз очень даже тепленькая и приятная. Ну, ближайшие дни, во всяком случае, планируется. Сегодня в Казани обещают нам плюс 9, ночью плюс 7, без осадков существенных. По-моему, вероятность была ночью, да. Дождь будет только ночью в районе нуля. Что касается завтрашнего дня, то уже значительно теплее, плюс 14. Есть вероятность небольшого дождя, ночью плюс 6. Ну и ближайшую неделю вот это вот плюс 13, плюс 14 местами, даже плюс 15 продержится с нами, да, почти всю неделю. Ну и ночью тоже самая холодная ночь, я смотрю, пока плюс 6. Местами даже вот плюс 10 обещают. В общем, пока более-менее тепло. А вот со следующей среды ночью 0 обещают.
3: Вот это вот, да. Есть ощущение, конечно, что к нам намного быстрее придет, чем обычно, холода. Такие, ну потому что уже как бы, осень такая. Вот. А это еще, вы представляете, еще пока супер дождей не было. Вот таких вот, чтобы прям вот это, дожди, там плюс 10. Дождь. Сейчас начнется, подождите, так начало октября еще. Потом ноябрь, вот этот холоднючий, потом снег пойдет.
4: Да.
3: И все это будет сначала такое, а потом снег останется. И вот до Нового года будет красота и невероятно приятно, классно, здорово.
4: Ну, кстати, пока снега нет, вот холоднее ощущается вот это все на улице. А когда снег выпадает, уже как-то нормально становится все.
3: Вот всегда так, как будто бы, да, вообще, ну, всегда... Всегда почему-то так. И никто это не объясняет, кстати. А возможно, это вообще мы сами себе придумали, понимаешь? Просто решили так, что нам так ощущается. Хотя на самом деле это, конечно, интересно. Так, а теперь, внимание, новости, которых мы ждали, которые, до которых мы дошли. У нас тут ничего себе еще сообщение пришло. Короче говоря, погнали читать сообщение.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.
5: Утро Мэнни сделают твое утро.
3: Вот, там уже, видите, сразу нам пишут тут, что за кошмар в Авике творится, откуда такие пробки? Скоро нас Ананас еще придет, он вам все расскажет, буквально там минут 10 осталось, так что все нормально будет, все хорошо будет вообще.
4: Ждем Ананас еще, чтобы разрулил.
3: Естественно. Так, Маргарита клевая, только Альберт может доводить Марго до качественного смеха. Смеха через рот, какие бы кого-то другие бывают, вот, и так далее. Жалоба, Альберт. Они без тебя подложку со смехом не ставят.
4: Не ставили.
3: Вот, ну тут просто.
4: И не ставили тоже.
3: Да, бывает иногда просто неопытные люди сидят за пультом и не умеют просто, не знаю.
4: Ну.
3: Но это не к утроменам относится, это когда на замену вызываются разные люди. Они там что-то делают такие. Вот.
4: Они наших секретиков не знают просто.
3: Да, конечно. Вот. И за вас вчера до обеда слюной давился, что опять за свое взялись, Марат. Простите. А вы как хотели вообще? Вы как хотели? Так и будет на самом деле. На выезд из Челнов на мосту тоже ДТП. Спасибо большое. С стороны Челнов очень большая пробка. Вот. Тоже ДТПшки, так что имейте в виду.
4: Грустно, конечно. Да. Антон еще пишет, до первых чисел ноября будет плюс и днем, и ночью.
3: Вот так вот.
4: Все, Антон сказал, Антон сделал.
3: Нет, кстати, Антон самый точный предсказатель наравне с нами. Иногда мы даже Антона предпочитаем слушать даже больше, чем самих себя.
4: По приоритету выставляем его выше, да?
3: Да, потому что Антон иногда просто невероятные вещи говорит точно. Но мы тоже не лыком шиты, например. Давайте еще раз напомним.
4: А я лыком шит.
3: Ну тогда, Андрей, надо будет вам аккуратно шучу, конечно. 10 и вообще очень много будет происходить событий. Нам тут уже написали, что 9 октября будет проверка всех систем оповещения. Mm-hmm. То есть вот там радио, телевидение, какие-то сигналы будут проходить, имейте в виду, это проверка, это раз. Во-вторых, сразу после этой проверки 9 числа, 10 и 11 октября ожидается масштабное перекрытие улиц во время проведения национального полумарафона.
4: Mm-hmm.
3: 10 и 11 октября ждите ограничения по навигатору двигателя, заранее изучайте маршрут, что где как. Имейте в виду, там, конечно, будет много всякого, мы здесь перечислять не будем, сами найдите, пожалуйста, информацию.
4: Ну, 10-11, ладно, хоть выходные, так что пробок, наверное, сильных не будет.
3: Кстати, да, 10-11 это суббота и воскресенье. Ну, вдруг кому-то надо там по делам. Из интересного еще. В Казани рядом с мостом Миллениум гостиницу для спортсменов планируют построить.
4: А-а-а.
3: Как будто магистр Йода писал эту заголовок новости.
4: А место там еще осталось, что ли, для
3: именно
4: такой гостиницы?
3: Именно, да. Здание появится в шаговой доступности от дворца единоборств Акбарс, что сокращит перемещение по городу. Я так понимаю, что с той стороны, где Акбарс, что ли, будут строить?
4: Ну, видимо, да.
3: Но красоту наводят там, конечно. Да, получается, вот центр единоборств Акбарс стоит, получается, за ним прямо будет проходить.
4: Mm-hmm.
3: Вот, и туда можно будет заселиться, и действительно, если какие-то соревнования, раз-раз и пошел. И нормально вообще.
4: Ну, такое общежитие, гостиница, да? Смотри, уровень как сильно упал сразу автоматически.
3: Ну, смотри, слушай.
4: Там отделение полиции надо рядом где-нибудь открыть, там борьба же все-таки, может быть.
3: Ты думаешь, если куча людей, профессионально занимающихся борьбой и боевыми единоборствами, думаешь, их
4: становит полиция? Всех в один дом посели, они соседями же будут, может, кто-нибудь первый ругается с собой.
3: Просто надо там, понимаешь, где, например, самбо, там борьбу селить надо тоже рядом.
4: А, да?
3: Вот, это тоже профессиональных спортсменов, как бы, чтобы раз-раз. Вот. Но всех, конечно, победят люди, которые занимаются профессионально нунчаками. Вот. Эти, конечно, вообще. Те еще, ребята. Ну, кстати, нунчаки. Это же вот раньше же... У нас же тоже были нунчаки у крестьян. Раньше же молотили зерно. Как? Брали длинную палку, там была цепочка и палка покороче.
4: Ну.
3: И вот так избивали зерно.
4: А-а-а.
3: Приговаривая, а, чертов кулак. Вот так приговаривая. Вот, поэтому это, я говорю, это древнерусская. Это древнерусская история.
4: Японцы, а мы даже просто... не догадывались. Я думал, это все черепашки-ниндзя.
3: Эй, какие черепашки-ниндзя? Ты еще елки-палки. Черепашки-ниндзя, они все украли у японцев, а японцы все у нас украли. Ну так вот, имейте
4: все выяснилось.
3: Вот, пожалуйста, обращайтесь. Кстати, из такого еще, из интересного. У татарстанцев нет иммунитета к новым штаммам гриппа.
4: Да?
3: Это еще одна новость, которая очень важна. Вот, сегодня зам руководителя Роспотребнадзора по Республике Татарстан Любовь Авдонина заявила, что ситуация спокойная, стабильная, и это как раз самое хорошее, благоприятное время, чтобы сделать прививку против гриппа, поскольку случаи гриппа уже стали регистрироваться. Напомню еще раз, лицам старше 60 лет крайне рекомендуется использовать маски при посещении мест массового скопления людей, поликлиник и не только. Но вообще, идете куда-то в поликлинику, сразу маску, вас ковид что, ничему не научил? Маски, санитайзеры, все дела, сидим, не отсвечу, маску меняем каждый там час хотя бы.
4: У меня где-то лежат еще маски, да.
3: Эх,
4: и одноразовые, и даже вот эти вот тряпичные есть.
3: Эх, были времена. У меня тряпичная маска вот после последнего вируса как раз в машину сразу переехала. Вот, я ее просто стираю и обновляем. Ладно, скоро вернемся, друзья. Еще одна новость есть у нас.
0: Шоу «Утромены».
6: А я думал, вставать.

0: Роменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
1: Ой, тут еще, да, кстати, в дополнение к прививкам и так далее, там, говорят, обновились, уже заявляют про России, вообще обновились все три компонента как раз под новые штаммы. Потому что, ну, я вам так скажу, те, кто хотя бы разок грипповал, угу, они больше не хотят так делать.
2: Ну, если сильно болели, да.
1: Там, ну, там есть, поверь мне, если у тебя грипп, ты просто, ну, обычный грипп, это уже кошмар. Это натурально кошмар. Ты грипповал? Ты давно грипповал вообще?
2: Давно, вот, да.
1: Вот, поэтому ты, может быть, забыл.
2: Ну, забыл уже, да.
1: Но это, конечно, отвратительная история абсолютно. Так, нам тут прислали, господин Рауф прислал нам памятку от Татэнергосбыта, как применяются тарифы, дифференцированные по объемам потребления Республики Татарстан на 2026 год, который действует с 1 января 2026 года. И подписывает те, кто отапливается электроэнергией, растут тарифы. Значит, подождите, у нас, я так понимаю, у нас еще, когда у нас повышение только еще предстоит, по-моему, да? Ну, а еще на 18% там, по-моему, повысится. Вот. Так что имейте в виду.
2: С 1 октября, по-моему, нет?
1: Вот надо посмотреть. Ну, в общем, да, ждем. А, точно, точно. Мы ждем повестки. Повестки, говорю. Мы ждем
2: платежки.
1: Платежки, да. Повестки, говорю. По Фрейду, получается.
2: Я уже коплю слезы внутри где-то там, да.
1: Да ты че?
2: Ну, да. Ладно. У меня просто платежка в моем доме, я не знаю, среди моих друзей фавориты. Мы лидируем, у нас самые дорогие.
1: Я тебе говорю, вам давным-давно надо поменять уже эту вашу укашку или там натравить на нее там, прокуратуру кого-нибудь.
2: Другую кашку надо натравить на нее. Чтобы они между собой подрались, и вот та, которая сильнее, возглавит нас.
1: Андрей, я и такие схемы знаю. Я тебе подскажу, ты че. Из хороших новостей. В Татарстане с марта 2027 года могут запретить продажу вейпов. В Татарстане могут запретить розничную продажу. Соответственно, законопроект рассматривает в данный момент в Госсовете Республики Татарстан. Есть пояснительная записка как бы на защиту населения, особенно молодежи, от последствий употребления никотин. Если закон примут, ограничения уже с 1 марта 2027 года начнутся, продлятся до 1 марта 2032 года. А там, скорее всего, и продлится она. Ну, потому что абсолютно никакой нет. Буквально, ну, это слишком получается. У нас, ну, настолько сильная эта вот зараза, вот эти вот курилки. Потому что, ну, какая-то она получается такая легкая, такая приятная, такая манговая, такая она вот... курение вредит здоровью, еще раз напоминаю, просто я вот о том, как это кажется. Вот. И кажется, ну а что такого-то?
2: Ну, кашель там потом не легкий там совсем.
1: Ну подумаешь, я ее курю без остановки по 20 часов в день. Ну и что? Зато смотри, значит, и арбуз, мята есть тут.
2: Я фрукты вообще есть перестал.
1: Конечно, зачем, когда вот же есть и так далее. Вот. Поэтому сильная такая история. Абсолютно. И после него последствия, как Андрей правильно сказал, просто отвратительны. Просто невероятно отвратительны. Спрашивают нас вот по поводу сигарет. А когда запретят сигарет, которые тоже, кстати, очень сильно вредят здоровью? Сигареты, ну, не знаю. Потому что вот Руслан нам правильно пишет. Целевой никотин, синтетический, то бишь, используется в курилках различных. Все это крайне вредит здоровью. Просто слишком быстро. Сигареты тоже. Но опять-таки, запрет запретами. Тут я понимаю, почему запрещают именно курилки. Потому что они слишком уж они... И дают ощущение, как будто... То есть порог входа крайне низок. Буквально ты можешь 10 лет, если у тебя позволяет там горло-дыхалка, уже все. Поэтому опасно. А сигареты, ну а что их запрещать? У каждого есть своя голова на плечах. Просто возьмите да бросьте. Знаю, что очень легко говорить, конечно, но зависимости всегда так. Потому что это же ваша жизнь, ваше здоровье. И порог входа там все-таки будет повыше. Не все сигареты курят. Сейчас сигареты вообще не популярная история. Только у нас, у бумеров. Но все это, еще раз напомню, очень сильно вредит здоровью. Когда-нибудь запретят все. Вот и будем пока ждать, друзья.
3: Утромены сделают твое утро.
4: Реклама на Бим-радио.
5: Широкий выбор напольных покрытий по выгодным ценам в Мегастрой. Поможем выбрать, доставим точно ко времени и произведем укладку. Мегастрой. С нами все получится.

0: Фрэше.
1: Если вам захочется, Озон Фрэш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741.
2: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала, но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты, не ускоряй прекрасной жизни ход.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Мы двигаемся в ритме города и делаем город ярче. Вывески любой сложности, световые короба, объемные буквы, реклама на экранах. 3Art. Мечтай и действуй. Телефон 258-30-58.
5: Мама, а мы ничего не забыли?
6: Кажется, ничего.
5: А зрение проверить?
7: Клиника «Смотри» приглашает на детскую диагностику, аппаратное лечение, подбор очков и ночных линз. По промокоду «Школа» скидка на детский прием минус 30% до конца ноября. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
8: Хочешь новенький iPhone 18 Pro Max? А если мы скажем, что его можно выиграть?
9: Кафе-заправка разыгрывает iPhone 18 Pro Max и другие крутые подарки. Все просто. Заходи в социальные сети заправки, находи конкурсный ролик и участвуй. Срок проведения конкурса с 1 по 22 октября. Кафе-заправка. Приходи голодным. Заправим.
10: С информацией об организаторе правил участия, количестве призов, выигрышей и сроками подведения итогов можно ознакомиться в социальных сетях Кафе-заправка. ИП Круг Ирина Викторовна. УГРН-ИП 325-169-00-173-680. 18+.
11: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.

0: Хабим Радио.
1: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
2: Реконструктивная офтальмохирургия век в клинике Кюзляр. Современные операции на веках в Кюзляр помогут устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами и сделать ваш взгляд более открытым. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга Кюзляр бесплатна. Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
3: Лечение блефарохолязиса. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ха, это новое ругательство же, блефарохолязис, это надо запомнить. Ассаламу алейкум, кадрил радио тыңдаушылар, здравствуйте. Давайте посмотрим на казанские дороги со стороны пробок, да, смотрите, 4 балла местами затруднения. Могло быть и 3, тогда бы я вас похвалил, а так, конечно, смотрите, проспект Ямашева. Вот этот мост есть же, который в сторону Чистопольска ведет, там вот под этим мостом ДТП, средний ряд, но хотя никаких задержек нет, есть ощущение, что разъехались, но как будто не знаю. Тут люди довольны, говорит, на Мамадышском тракте закончили прокладывать асфальт. Ложить его закончили.
5: Делать его закончили. Сразу зелененький стал такой.
4: Покрывать закончили асфальтом дорогу. Да, весь зеленый хороший. Дорожные работы сохраняются. Но это надо немножко включать маленькую внимательность. Да, глазки вам зачем нужны. И просто аккуратно ездите, внимательно будьте. Крупнейшие пробки. Оренбургский тракт Павлюхина от Салимжанова, из Салимжанова точнее, от Хади Такташ до улицы Хади Такташ 18 минут. Ничего себе. Еще раз. Оренбургский тракт Павлюхина Салимжанова. Имейте в виду, от Хади Такташ до Хади Такташ.
5: Интересно, конечно.
4: Да, согласен, забавно. Тихомирного от Уфан Минулина до Бутлерова 12 минут. Кулгали от Фушика до Габишева 12 минут. Петра Виттера, Дементьева до Амирхана 10 минут. Губкина от журналистов до Арбузова 8 минут. Мосты и дамбы все свободны, кроме Кировская дамба в центр. Там 5 баллов. Mm-hmm. Вот. А давайте посмотрим, оренбургский там, что случилось. Действительно, она вот от танкового кольца, получается, стоит сильно, вот желтит она до Даурской. А потом еще и вплоть до IT-парка вот практически. До этого перекрестка все красно. Вообще, те края еще очень крашеные. Тихомирного тоже, вот проспект Университета же, вот приезжает кольцо, вот, он тоже там на этом перекрестке весь крашеный. Там развязка надо, конечно, новый.
5: Ну, надо бы, да.
4: Ждем, ждем. И кольца ждем, чтобы ремонт сделали, конечно. Чтобы так вот невероятно сильно, так сказать...
5: Это какого кольца?
4: Торгового центра. Кольца. Его надо, это вот это кольцо... Ну, 2000-е были, все буквально. Что, кольцо, кольцо, там же раньше кольцо было дорожное.
5: Ну.
4: Давайте-то это кольцо назовем. И забубеним туда кольца, реально, огромный вот этот вот.
5: Ну.
4: Вот мне кажется, Хоббит кольцо все власти так и видел, вот как на входе в кольцо. Есть же вот это гигантское.
5: Для него тоже большим казалось,
4: а
5: да?
4: Там на самом деле здания такие интересные, там вот эти галереи, они очень красивые же. 19 век там, наверное, не знаю, не помню. Короче, ждем ремонты. Давайте вы тоже это. Смотрите, куда едете, ПДД соблюдайте, ДТП не создавайте. Через час вернусь, чтобы все было нормально. Отказ ГИКа до Суварплаза, Оренбургска, Павлюхина, Салимжанова пишет. Все, ладно, пока.
0: Путевые заметки на БИМ-радио. Шоу «Утромены» на БИМ-радио. Подъем татарстанского масштаба.
4: Ой, хорошо-то как. Нам тут, кстати, написали о том, что запрет это добра не доводит. Вспомните сухой закон.
5: Mm-hmm.
4: И это абсолютно правда, на самом деле.
5: Сухарика же из-за этого даже появилась.
4: Конечно, конечно.
5: Из-за сухого закона.
4: Вот. Тут у нас просто пошли, пошло, поехало. Вот нам пишут, вот сахар, соль тоже вредно, запретим. Uh-huh. Вы не понимаете специфики. Давай подушню немножечко. Давайте подушню немножечко.
5: Давай.
4: Вообще, 19 век там, наверное, не знаю, не помню. Короче, ждем ремонты. Давайте вы тоже это... Смотрите, куда едете, ПДД соблюдайте, ДТП не создавайте. Через час вернусь, чтобы все было нормально. Отказ ГИКа до Суварплаза, Оренбургска, Павлюхина, Салимжанова пишет. Все, ладно, пока.
0: Путевые заметки на БИМ-радио. Шоу «Утромены» на БИМ-радио. Подъем татарстанского масштаба.
4: хорошо-то как? Нам тут, кстати, написали о том, что запрет это добра не доволи. Вспомните сухой закон.
5: Mm-hmm.
4: И это абсолютно правда, на самом деле.
5: Сухарика же из-за этого даже появилась.
4: Конечно, конечно.
5: Из-за сухого закона.
4: Вот. Тут у нас просто пошли, пошло, поехало. Вот нам пишут, вот сахар, соль тоже вредно, запретим. Uh-huh. Вы не понимаете специфики. Давай подушню немножечко. Давайте подушню немножечко.
5: Давай.
4: Вообще, в плане...

0: Запрет это добра не доволен. Вспомните сухой закон.
1: И это абсолютно правда, на самом деле.
2: Сухарика же из-за этого даже появилась.
1: Конечно, конечно.
2: Из-за сухого закона.
1: Вот. Тут у нас просто пошли, пошло, поехало. Вот нам пишут, вот сахар, соль тоже вредно, запретим. Угу. Вы не понимаете специфики. Давай подушню немножечко.
2: Давай.
1: Вообще, в плане вот таких вот, да, например, какой-то жирной вкусной еды, например, или сахара, соли и так далее, вредных продуктов нет. Есть количество ее потребления. Потому что даже вот та же кола, которую вот я вижу перед своими глазами, благодаря Андрею, она, если у вас все в порядке с желудком, а у Андрея недавно это подтвердилось, и многократно подтверждалось врачами, у него все в порядке, он употребляет, и у него все хорошо. Хотя, как говорится, если у вас проблемы с сахаром, ну, нежелательно, например. Сахар, соль, здесь такая история. Чем же хуже вейп? Еще раз напомню, порог вхождения крайне низок. Кажется, что от него ничего не бывает. Ты когда... Все вредит здоровью, но ты когда куришь сигарету, ты буквально ощущаешь, как тебе плохо. Ты прям проходишь определенный этап, чтобы войти вот в стаж курильщиков.
2: Ну, тут прям горение есть, продукты горения, соответственно.
1: Кашель, там, дым, все слюноотделение прям... повышенное и так. Ну, это же можно не объяснить, наверное. Вот. А вейп, это, конечно, вообще, это просто кошмар. Там буквально тебе сразу в мозг идет вся эта история. Но, кстати, из интересного, многие страны успешно побороли такую историю, как курение. Ну вот, если брать, например, Ирландию или Великобританию, все просто сделали так, что курение, во-первых, критически неудобно, во-вторых, дорого.
2: Угу.
1: И тогда многие, ну это вот буквально ты создаешь населению такое условие. Но тогда не заработаешь с акцизов.
2: Ну, есть такое,
1: чувствуете,
2: конечно.
1: Чувствуете, да?
2: Зато народ здоровее будет, может быть, на медицину меньше денег будет уходить из-за этого.
1: Поэтому, когда вы бросаете курить, если у вас еще не хватает мотивации, помните, что вы просто не платите доп-налог. Вот они, доп-налоги, которые можно не платить. Акциз на алкоголь, акциз на курение, все это вредит здоровью. Вот, пожалуйста, не хотите лишнего платить, просто не употребляйте, не курите и не пейте, все будет хорошо у вас.
2: Выход нормальный, да.
1: Пожалуйста, вот. А что касается с алкоголем, вот, короче, в Швеции крайне забавная система. Прикиньте, у них, короче, чтобы купить крепче 4,5%, это нужно в одной госсети магазинов, во-первых, это сделать. Они не работают по воскресеньям, рано в субботу они уже закрываются, там полностью запрещены скидки, вот эти акции 1+1, реклама спиртного, все это жестко запрещено. И таким образом они снизили. Или модель исландская, там, потому что в 90-х они были самой пьющей нацией среди подростков, представляешь, в Европе исландцы.
2: Ого.
1: Вот. И они комплексный подход. Запретили рекламу, потом на запрет на покупку до 20 лет, естественно, и комендантский час до 22:00, например, зимой. И это сработало, но это было еще тогда, конечно. Вот. Ну, потому что у них просто задача была, чтобы дети перестали пить у них. А у нас задача, в общем, оздоровление нации. Вот. Ну, вот, я не знаю, мы вот с такими сообщениями, наверное, довели и так далее.
2: Ну, я думаю, потихонечку-потихонечку мы тоже двигаемся. Смотри, если вспомнить буквально те же самые 90-е, там же в любое заведение зайди... Ну, это не 90-е, это даже нулевые, наверное, да?
1: Это вот до там какого-то
2: везде
1: там, до 10-х.
2: Там дышать нечем было даже.
1: Да вы просто, вы не помните, потому что вы уже все взрослые. Но в одно время в самолетах можно было курить внутри. Вы в замкнутом пространстве на высоте 9000 километров, и у вас люди курили в салоне. А курение очень сильно вредит здоровью, на всякий случай. Прикиньте, это вообще же невероятная история. Потом были курящий-некурящий салон. Вот эти истории были. А потом полностью это запретить, потому что это просто странно.
2: Ну вот видишь, шаги-то такие позитивные в этом плане.
1: Вот,
2: к оздоровлению ведут.
1: Нам только тоже чего-нибудь такого не хватает. Но я говорю, если бы задача стояла, чтобы вообще полностью перестали курить и пить, это давным-давно уже было бы сделано. Ну, просто прикольно, что собираешь такие акцизы, потом вы говорите скрытые налоги. Вот они, на ровном месте. Каждый из нас их платит просто за какие-то свои, ну, я даже не знаю, это не назвать увеселительные мероприятия. Это такие, это зависимости больше. Вот, имейте в виду. Подушнили немножко, вернемся мы буквально уже в 9-м часе, а мы уже в нем, так что к новостям.
3: Утромены сделают твое утро.
4: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
5: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
6: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. Экономисты прогнозируют, что в 2027 году минимальная выплата...

0: больничному будет варьироваться от 933 до 1033 рублей в день, сумма будет зависеть от месяца. При установленном МРОТ в размере около 29 тысяч рублей минимальный среднедневный заработок составит около 950 рублей, тогда как в 2026 году этот показатель был равен примерно 890 рублям. На Казанском ипподроме 11 октября пройдет масштабная выставка собак. В воскресенье с 9 часов до 18 часов зрители смогут полюбоваться чемпионами всевозможных пород. Посетить его можно бесплатно. Сегодня отмечается Всемирный день охраны мест обитания. Это международный праздник, цель которого – обратить внимание общества на важность сохранения природных сред обитания животных и целостности экосистем планеты. С вами были новости на БИМ Радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.
1: Утромены сделают твое утро.
2: Вот и 9 часов 2 минуты в Казани, дорогие мои. Всем добро пожаловать. Это Утромен, естественно. Естественно, кто не в курсе, кто не знает, это мы. Обсудили тут как раз тему. Вот у нас еще один слушатель бросил курить. Нам
3: Браво!
2: Тут пишут. И мы с этим его поздравляем. Сейчас мы вам напишем обширную информацию. Мы соберем сейчас всю выжимку из всех сообщений, которые нам прислали, все советы. Поэтому и все вам туда обязательно напишем. Вот, нам написали следующее. Чтобы покурить бумажную сигарету, которая вредит здоровью. Угу. Нужно соблюсти массу условий. Найти место, время, купить ее, в конце концов, там, да, и так далее, и так далее. А вот эту дудку, да, вот эту вот парилку можно тянуть повсеместно и круглосуточно. А того и количество потребления сильно разнится, что естественно. Сколько выкуришь, столько и втянешь жижи в себя. Ну, точнее, сколько выкуришь сигарет, сколько втянешь жижи в себя. И так далее. Вот это вот абсолютно правда. Еще количество никотина сильно варьируется, что там же есть жидкости там где-то на двоечку, на десяточку из десяти, и вот это вот все. Это тоже очень сильно туда прям очень мощно бьется. Отвратительно сильно.
3: Ну да, согласен. То есть здесь вот такой традиционные сигареты, как будто бы, получается, есть какие-то стоперы, да? Опять же, не везде можешь. Помещение вряд ли подходящее. А вот с этими штуками-то я слышал, тут студенты действительно где угодно могут это делать.
2: Так, ладно, студенты. Дети. У нас уже была такая история. У нас вон коллега находил у там 12-летнего, то есть там парня уже просто где-то в рюкзаке просто нашли, провели воспитательную беседу. Но теперь он просто, как говорится, не будет палиться. Мало вот он где-то в подъезде там прячет, потом забирает.
3: Вот, опять. Кстати, по поводу палиться. Вот сейчас и не спалишь ведь эту штуку. Только если вот по карманам лазить, там в личное пространство как-то влезать. А сигареты?
2: Тесты. Надо тесты делать на никотин.
3: Тесты на никотин.
2: Конечно, обязательно.
3: Тесты, домой да, заходишь, все. Раз тебе раньше руки нюхали, там, я не знаю.
2: Да, да? Вот он говорит, вот стаканчик, иди. Иди давай.
3: А, прям такой тест.
2: Прям
3: даже.
2: Такой тест надо,
3: о,
2: я считаю.
3: О, серьезно.
2: А
3: прям.
2: Что, удобно?
3: А я думал, просто там какой-нибудь пластырь наклеивается на пальцы, там, и все, и сразу становится понятно.
2: Абсолютно. Ну, а в любом случае, самая главная мысль какая? Вот как по мне, да, вот что касается вот курения, которое вредит здоровью, то уже просто действительно уже невыгодно его курить. Просто вот невыгодно. То есть тебе надо реально там где-то искать что-то в машине, вот этот запах, который не выветривается никогда. Только опять это, и ты поедешь в детейлинг, будешь делать вот эту чистку, там, там ионизацию, или как она там называется. И вот опять тебе все это большую проблему выпадает. Вот руки пахнут, одежда пахнет. На тебя люди странно уже начинают смотреть. Кстати, обратите внимание уже, как сейчас очень такие, типа смотрят, типа, эй, ты что? Ты что, 2026 год, ты зачем это во рту держишь? И так далее. В общем, как будто все есть для того, чтобы бросать. Поэтому бросайте обязательно. Вообще надо делать жизнь лучше, как это делает спонсор шоу «Утромены» ООО «Стелла МС». И на правах рекламы именно от них мы вам сейчас все расскажем. Если вы все еще открываете ворот вручную, если вы все еще это делаете на морозе или под дождем, давным-давно уже все изменилось. Потому что зачем вот выходить из машины, зачем открывать, возвращаться, садиться в машину, весь замерзший или мокрый. Я думаю, знакомы каждому. Уже давным-давно пора сделать все проще. Во-первых, гаражные рулонные ворота, роль ставни, автоматик. Все, чтобы открывать и закрывать одним нажатием.
3: Это же шикарно.
2: Это вообще, это легендарно. У нас была мечта вот, у родителей, и мы давным-давно это сделали. Это реально. У тебя маленький пультик просто в машине стоит. Один ворот открывает, другой гараж. Все. О проблеме забыли навсегда. Или когда тебе звонит папа и говорит, иди быстро ворота открой, мы с мамой подъезжаем. Или там в 5 утра тебя будет и говорит, все, вставай, ворот не открывается, снегом завалил, давай быстренько расчистить надо. И все, ты встаешь и сейчас. И начинается вот это все. Так что, друзья мои, еще раз напомним, нажали кнопку, ворота открылись. Вы даже не успели устать. Если так хотите, то компания Stell. Комфорт вашему дому начинается с ворот. Звоните 5-174-174. 5-174-174.

0: Тук-тук-тук! В Дом Лента цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
1: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
2: 11 октября. Стадион «Ак-Барс-Арена». Семейный матч. «Рубин», «Динамо Москва». Концерт перед матчем. Анна Немченко. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба.
3: ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Копылова 2. 0+.
4: Не грузятся картинки. Не читаются посты. Пропали клики и лайки.
5: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Считает меня слишком любопытной. По крайней мере, так написано в его дневнике.
2: Суры-муры, я к тебе! Не хухры-мухры! Шоу Шепелявых.
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Амед Групп». Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40.
4: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
5: Перед тем, как к следующей новости перейдем, зачитаю сообщение. По-моему, оно очень милое и где-то даже гениально. Нам пишут, а школьникам начал курить, а курение вредит здоровью. Брат сказал, что выйдет из тюрьмы, даст по башке. Так и бросил. Он и я не курим, ему 55, мне 49. Спасибо ему за это.
6: Здорово, сработало.
5: Вот это воспитание хорошее получилось вообще. Ну и авторитет чувствуется, конечно. Так, из интересного, значит, теперь по новостям. В Челнах жители массово получили квитанцию с отдельной строкой «Вода для домашних животных». Животных, даже те, у кого питомцев нет.
6: Они просто не догадываются, что у них нет.
5: В ГИС ЖКХ признали счета уже некорректными, сообщили, что плата начислена ошибочно, пишут что-то. Но это явно же кто-то накосячил просто, скорее всего. Но это просто забавно, что где-то, получается, есть в некоторых, может, ЖК вода для домашних животных. И мне сразу вопрос, а у кого-нибудь такие вот интересные строчки есть? Ну, у кого-то там, вот мы с Андреем говорили, что в некоторых ЖК присутствует централизованная, фильтрованная вода, которая приходит прям домой с отдельным счетом за эту историю. Вот что-то подобное у вас есть, уважаемые слушатели?
6: Слушай, а ведь есть еще во всяких дорогих ЖК есть централизованная система охлаждения, ну, в смысле, кондиционирования.
5: Вот это я впервые встретился, когда отдыхал за границей, там, на юге, и там у них тоже вот как раз, если у нас центральная система отопления, у них кондиционирование. То есть на улице стоит просто размером со здания кондиционер, нереально огромный, который гонит вот этот холодный воздух, и ты нас... Ну, это вся система из 80-х, я так помню, в США ее там изобретали и так далее. Но было, конечно, сильно, хочется сказать. Вот, и теперь мне буквально теперь большой вопрос. А вдруг действительно что-то подобное у нас еще есть? Вот. На самом деле, если бы для животных была бы, ну, ты типа выходишь из дома погулять, и у тебя просто там такая самонаполняющаяся миска с водой была бы, тогда бы ты мог еще платить.
6: То есть общедомовая какая-то на улице имеется?
5: Да, типа того. Ну, как-то же, так сказать, поливать надо же, например, растения. Краны же для этого тоже получаются. Получается, существует. Правильно?
6: Правильно. Ну, у нас во дворе вот есть какой-то такой кран. Вот дети оттуда летом в жару бутылки воду набирают и брызгаются.
5: О, вот да. Это вообще.
6: Ну, я же надеюсь, это не как раз вода для животных, да?
5: Конечно.
6: Мы же любим детей все-таки.
5: То, что вот мы привыкли, что вот эти колонки бесхозные на улице, с водой я имею в виду, что они... просто стояли в одно время, мы просто оттуда брали воду и ни за что не платили, многим кажется, что это, ну, что это нормальная история. Хотя на самом деле, и за это, ну, это водопровод, вообще-то, туда его подвели, за это платить надо. И некоторые колонки уже повесили, если ты знаешь, что есть такие специальные, прям со счетчиком тоже денежку платишь и набираешь оттуда воду.
6: Даже так, да?
5: Есть такие, да. И многие люди, они прям очень-очень сильно негодуют. Говорят, вы че, елки-палки?
6: Еще пару лет назад, знаю, вот в Кировском у нас рядышком как раз были такие колонки. Ну, они были в свободном доступе, то есть там без счетчиков. Надо прогуляться, посмотреть, что там с ними сейчас.
5: Да, конечно. Это вот интересная история, с одной стороны. С другой стороны, действительно, если бы были какие-то упрощения, ну, например, в некоторых ЖК, вот ты в парк идешь, да, там, вот было бы прикольно, там, не знаю, миска, которая, ну, вот просто там отдельно проведена, и водичка все время обновляется, животные пьют, водичка там сливается, обновляется. Было бы прикольно. Как и мешочки же для мусора тоже в некоторых парках встречаются, бесплатно просто висят.
6: Да.
5: За собой убирайте просто. Вот мы вам мешочки приготовили. Это очень удобно.
6: Ну, или вы лучше дома вообще ходите, а это уже за животными просто убирать.
5: Ну, тоже неплохо. Да, было бы хорошо, конечно, так, если посмотрите. Вот. А у нас тем временем, пишите, пожалуйста, если вдруг какие-то интересные строчки у вас есть в ЖКХ, такие странные, непонятные. Это было бы забавно.
6: Самое не нравится мне отопление, там вот есть такая строчка.
5: Это самая отвратительная строчка, я знаю, я слышал.
6: Она вроде бы и приятная, тепло дома.
5: Но
6: такая дорогая.
5: Да. Так, из интересного у нас ожидается, колхозный рынок в Казани ждет полномасштабное обновление. Вот, это теперь будет целый новый гастроквартал. Вот, масштабная ждет трансформация, современное гастрономическое общественное пространство. Как вот в Москве есть депо, может быть, кто-то слышал. Mm-hmm. У нас вот появился, соответственно, московский рынок. И потихонечку, я так думаю, каждый рынок Казани теперь будут превращать в нечто подобное.
6: А мне интересно, после того, как его отремонтируют, вообще язык у кого-то повернется его назвать колхозным рынком?
5: Ну, это я думаю, да, что это же уже все привычка.
6: Потому что это уже бренд.
5: Конечно, почему бы и нет. Сначала вот ремонт зданий ждет, потом остальное. Там было бы удобно, потому что не хватает там вот парковка какая-то непонятная там вечно. Кто ее держит? Кто это? Что это люди такие там с
6: парковкой? Потому что вроде подземное что-то есть.
5: Вот подземное это что это? Где это? Ничего не понятно.
6: Ни разу не заезжал туда.
5: Я тоже ни разу не заезжал. Мне проще где-нибудь там машину бросить наверху и все. Вот я надеюсь, что переделают вообще. Будем ждать. Ну и все остальные рынки, представляешь, тоже будут переделать. А рынок в Казани. Очень ждем, кстати, мы. Ой, рынок в Дербышко.
4: Утро, мэны, сделают твое утро.

0: Утро Мэни сделают твое утро.
1: Ой, все рынки поменяют. Все станет другое, новое. Заживем. Я помню прекрасно эти рынки 2000-х. Это, конечно, отдельный вид психологической травмы, да, когда вот, там, например, смотришь, там ты просто зачем-то смотришь, остановился, что-то смотришь, на что-то трогаешь, щупаешь, там, тетрадки какие-нибудь, и женщина вот эта продавец, которая такая, так, или если берешь, то трогайся, и просто подробнее, иди отсюда, мальчик. Ну и там другие еще эпитеты были, уходишь.
2: Ну это же продажи, да. Начало.
1: Мало того, еще у нас, ну вот это вот стоять на картонке, на людях переодеваться на морозе и просто примерять леденящие
2: джинсы. Ну ладно, с другой стороны, что, кто там что не видел-то?
1: Так и говорили.
2: Так и говорили.
1: Но там никто ничего не видел, Андрей, в том-то и проблема. Теперь видели, получается, все. Вот. Или самое, конечно, безумное, это встретить там одноклассницу или какой-нибудь знакомый, который тоже переодевается так же на людях, и ты просто делаешь вид, что «О, какое интересное серое небо». Отворачиваешься. Вот. Потом вот эти все непонятно там что-то взвешивают тебе. И ты думаешь, это вообще столько весит, не столько. Я в детстве даже не понимал, что там взвешивать. Я просто, мне дали денег. Я говорю, мне надо килограмм вот этого. Мне просто давали. Я говорю, а сколько денег с меня? Вот столько. И каждый раз разные суммы это были.
2: Ну, да, там, знаешь, настроение разное, суммы тоже могут меняться.
1: Инфляция, видимо, какая-то.
2: Ну, да.
1: Вот эти вот рынки, конечно, 2000-х страшное дело. Да потеряться там, как нечего делать.
2: Все. Это да, кстати.
1: Толпой разделился, и все, иди ищешь-свищешь потом, мам-то. Не ходишь. Мне такое было один раз. От мамы чуть оторвался. И все. Потом ходили. Ладно, что это в Дербышках было. Я ходил до дома раза два. Возвращался, и где-то на одном из возвращений мы встретились на середине пути. Мама ругала, конечно.
2: Золотое правило есть для детей. Если потерялся, стой там, где потерялся. Тебя найдут.
1: Вот, а потом на рынке еще самое частое. Вот я на рынке сначала. Я вот вообще вот дурной был по молодости. Вот, когда мне говорили, брат, откуда приехал, брат? Брат, давай мы тебе, брат, скидку дать. Я такой, нет, какие скидки? Какой я тебе, брат?
2: Я местный.
1: Я местный, я татарин. Ты что такое говоришь? Также Альберт где-нибудь в 2015-х годах. Брат, откуда приехал, брат? Брат, а ты сам откуда? Вот оттуда-то. Я тоже оттуда же, брат. И все, уже тебе. Вот это 2000 стоит, брат, для тебя 700 рублей, брат. Я такой, от души, брат. Все, и мы, братья, уже расходимся. Надо умнее быть. Никто мне не объяснял, конечно, тогда. Вот эти вот, конечно, рынки 2000-х, да. Вот эти вот бабушки, которые вот эти пирожки с картошкой там продают. Ну, продавцам вот, типа, на обед. И ты у нее нет-нет.
2: О,
1: нет,
2: да,
1: нет.
2: Помню. Сумками ходят, кричат.
1: Да, вот это все, вкусности всякие.
2: А продавцы, кстати, говоря, по ним прям видно, они многие сидят и ждут, когда же уже она пойдет-то с пирожками. Я уже заждался.
1: Да, о, да, вот это вот общение какое-то, на размен как бегает. Или когда ты говоришь, вот мне нужна вот эта куртка, но размеры не подходят. И она такая, так, стойте здесь.
2: На склад.
1: Всех отгоняйте, я на склад. Да. И убегает минут на 10, и ты как дурак вот так стоишь, ждешь, когда она вернется.
2: Ведь дожидались. А да. Точно ли на склад она бегала? Может быть, она конкурентки бегала, у нее покупала.
1: Производство Турция. Еще вот это вот самое турецкое. Да. Хорошее, это не Китай, это нет, это очень хорошее. Хорошо. И так далее. Говорили. Вот эти вот куртки какие-то. Ты приходишь, еще ты точно знаешь, где что продают. Там, вот этот вот там часы продают, аксессуары. Там вот брюки хорошие, тут куртки, конечно. И как по-разному мы ходили при этом вот с мамой и с папой. Это же два разных похода на рынок. С мамой ты пройдешь все. Ты буквально все пройдешь. Потом ты вернешься к самому первому прилавку, которую вы буквально вот на входе вот увидели. Сам первый прилавок. Вы туда возвращаетесь, все-таки там что-то покупаете.
2: Ну, чё, мерили зря, что ли?
1: Да. Также поход с папой на рынок. Мерь. Нравится? Да. Берем. Погнали. Все, некогда.
2: И это мы даже не зашли на территорию.
1: Да, просто где-то на входе. Вот. И оттуда же какие-то все время какие-то линолеумы там. Вот эти вот не линолеумы, вроде не линолеум, а вот это вот на стол, вот эту клеенку мы все время покупали там где-то на рынке.
2: Да, что-то было такое,
1: конечно.
2: Да.
1: С телегами бегали, кричали, вот Денис пишет, дорогу, да, и ты все время отпрыгнуть должен был, как какой-нибудь персонаж в GTA.
2: А ты думаешь, где они мясо брали для пирожков? Конечно,
1: кто не отпрыгивал. Вот и мясо. Семечки в стакане, вот это, ходишь по рынку, вот это, щелкаешь там.
2: Семечки прям по рынку?
1: Конечно.
2: И такое, я не помню.
1: Помню, как молодыми пацанами себе всякие вот эти вот, ну, типа, футбол же надо играть, и надо себе какой какой-нибудь, ну, типа, шортики, футболочку, там, маму ламбуешь, там, едете вы покупаете.
2: Любая команда прям была.
1: Да, у всех там Месси, Роналдо, это все это сейчас у вас. У нас тогда был Рональдиньо, всякие.
2: Тут тоже Роналдо был, просто другой.
1: Каку.
2: Ну, это кого не любили уж родители.
1: Ну, это да, это когда общественный туалет не добегаешь. А, разное было, если честно. И вот вы покупали. Вот, остановились, остановить флешбеки накрыли. Помню, Булат пишет, помню, с отцом ходили покупать вещи в школу. Все купили максимум за 15 минут. С мамой уходила все 4 часа. Конечно. Мама экономит бюджет семейный. Папа что, папа, он долго все не любит, папа.
2: Мама живет по принципу, что надо выбирать из того, что есть.
1: Конечно, обязательно.
2: А папа по принципу из того, что рядом.
1: Все, все, да. И кто папу осудит? Никто, конечно, не осудит. Это невероятно. Всегда же так было, если честно. Вот, и ты ходишь, потом возвращаешься. Вот этот футбольный мяч какой-нибудь за 120 рублей, там, за 180 рублей, который ты первый же вот удар по мячу, и у него сразу расходятся швы, выходит резиновая оболочка, вот, и он такой в яйцо
2: и такое тоже было, да.
1: Да, и все. И потом ты приходишь домой и говоришь, а тут у меня вот... И говорит, так, ты, бестолочь, мы тебе только мяч купили, ты уже его порвал! Алло.
2: Футбол это не твое после
1: этот
2: этого.
1: Мяч стоит 120 рублей. Это очень дешево для мяча. Но тем не менее. Еще бабушки семечки разные продавали в разных объемах. Рюмки от до стакана, сигареты штучно вот это вот было еще.
2: Был такой,
1: жвачки,
2: да.
1: Вот эти по 50. Mm. Я прям инфляцию по жвачке четко ощущал. 10 копеек, 30, 50 копеек, рубль полтора, 3, 5, 10 рублей. Ничего себе, инфляция была как будто бы.
2: А сколько просто... сейчас стоит жвачка, интересно? Вот
1: даже думать не хочу. Даже думать не хочу. Короче, говоря,
2: кредит надо влетать.
1: Если вы все это помните, если вы помните эти рынки 2000-х и 90-х, то вы, наверное, помните и музыку. А если быть точнее, самая интересующая нас сегодня тема, это, конечно же, музыка в стиле рок из 90-х. Информация на правах рекламы. Бим-радио зовет вас на вечеринку рок из 90-х. 10 октября в ресторане «Максимилианс». Мы будем подпевать культовым песням, которые ИИ создать не способен. Пока мы детьми еще там что-то на картонках стояли, переодевались, там уже рок играл. Вот из этого киоска с кассетами, который обязательно был на каждом рынке в те времена. Вас ждет живое исполнение главных хитов 90-х, конкурсы на знание рок-легенд, подарки для самых активных, ну и, конечно, за лучший рок-образ, там косуха, стильные аксессуары, самый крутой из вас за выразительный стиль получит подарок. А за атмосферу отвечает главный рокер Бим-радио Петр Нежинский и ваш любимый диджей Айон. Встречаемся 10 октября в Максимилианс в 20.00. Петь, танцевать и зажигать будем вместе с Бим-радио. А подробности на maximilians.ru. 18+. Вот такой вот он, рок из 90-х.
2: Конечно.
1: Или рынок из 90-х. Вот и думайте.
3: Реклама на Бим-радио.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2». ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
6: Мама, а мы ничего не забыли?
7: Кажется, ничего.
6: А зрение проверить?
8: Клиника «Смотри» приглашает на детскую диагностику, аппаратное лечение, подбор очков и ночных линз. По промокоду «Школа» скидка на детский прием минус 30% до конца ноября. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
9: Пора менять аккумулятор? Выбери аккумулятор «Титан». «Титан» – оригинальная запчасть для любого авто. Выбор автопроизводителей. Покупайте в магазинах сети «Аккумуляторы.рф». Телефон 253-21-53.
10: ООО «Компания Экосервис». ОГРН 105-163-301-1473. 12+.
11: Спонсор автомобильной программы «Коробка передач» на Бим-радио ООО «НТПК Супротек».
12: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 октября по промокоду «БИМ». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Николая Ершова, 29Б.
13: Соцсети могут прилечь. А Бим-радио с тобою всегда. 02 930 800.

0: Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM Media. 2-930-800.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
4: Звездная пауза.
5: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, воздержитесь от спонтанных действий и риска. Тельцы, терпение, последовательность и немного удачи помогут решить любые проблемы. Близнецы, ваш решительный настрой спровоцирует множество интересных событий. Раки, проявите щедрость, почувствуйте свободу от привычки экономить. Будьте к себе добрее. Львы, обратите свой взор на ближайшее окружение. Пора остановиться и запомнить настоящий момент. Девы, возможно, вы почувствуете усталость от работы и лишнего внимания к вашей персоне. Весы, мелкие бытовые дела и никаких новостей. Вот чем порадует вас этот день. Скорпионы, поддержите любимого человека. Понадобится культурная программа. Проявите креатив. Стрельцы, вы должны будете принять какое-то решение. Напряжение извилин еще долго не отпустит. Козероги, вам надо съесть сладенькое, попить вкусненькое и завести приятную беседу. Водолеи, пусть будет больше солнца в вашей жизни или хотя бы букет цветов. Рыбы, наступает время писать стихи и заниматься музыкой и просто созидать. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам изумительного настроения.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы – офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз Клиник».
2: Он просыпался каждое утро. И каждое утро искал очки. 7 лет. Каждый день одно и то же. Но в один из дней он узнал о клинике «Омикрон». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей за оба глаза. Больше он очки не искал. Никогда. «Омикрон». Улица Зинина, дом 1.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Прогноз погоды самый точный. Вы прямо сейчас и получите. Андрей, быстренько расскажем, может быть?
5: Конечно. Погода по Республике Татарстан на следующие сутки. 6 октября переменная облачность. Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшой дождик. Ветер западный, юго-западный 5-10 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью 0-5. Местами до минус 9 даже. Как страшно-то. Максимальная температура воздуха днем плюс 8, плюс 13. В Казани уже на данный момент плюс 7. Дождик нам обещают только ночью в районе 0. Максимальная температура воздуха днем сегодня будет плюс 9, а завтра вообще плюс 14 даже.
4: Вот это прекрасно. Чуть-чуть повышение температуры, чуть-чуть хорошо. Но солнышко радует, на самом деле, за окном, поэтому, пожалуйста, наслаждайтесь невероятнейшей погодой, которая сейчас на улице творится. Прогуляться можно будет и так далее. Все мы, как всегда, советуем. Ну, а мы продолжим сейчас. О, сообщений огромное количество пришло, поэтому прямо сейчас их почитаем.
6: У природы нет плохой погоды.
0: Шоу «Утромены» на БИМ-радио. Подъем татарстанского масштаба.
4: Доброе утро! Пишут вот по поводу инфляции и жвачки. Доброе утро. Жвачка Лавис стоит 6 рублей уже за штучку.
5: 6 рублей за штучку.
4: Дороговато, конечно, дороговато. О-о-о. И так далее. Доброе утро. Еще культовое место. Тут на рынке немножко вспоминали. Культовое место на рынке — это точки с картриджами для Sega, Dendy. И, а потом уже и для компьютеров диски с пиратскими играми. Например, GTA Vice City, Ментовской беспредел. Да, реально. Я помню, у меня был такой диск, кстати, я помню. У нас этот магазин был... Как же назывался этот магазин? Тут не помню, дубль В или как-то так у нас дербышка была.
5: Что-то подобное.
4: Ну, вот, ну там идешь, вот, не доходя интернета, там слева, там был вообще такой вот магазинчик с дисками, с картриджами. Я помню, что на Sega, вот эти вот Mortal Kombat 3 Ultimate, где очень много персонажей было.
5: Так, а на Sega черные были кассеты или желтенькие?
4: Желтенькие на Денди, по-моему, черные картриджи были на... Но картриджи на Sega, по-моему, тоже такие были, оранжевые. Нет-нет. Ну, потому что все пиратские же.
5: Потому что прям помню эти желтенькие такие, яркие.
4: Да, это вот на Денди чаще был. Но это я помню, что 380-420 рублей стоило. Вот такая вариативность была. Это вот очень было популярно купить себе Mortal Kombat 3 Ultimate, потому что если ты эту игру себе заполучал, ты уже ее на Sega ее никому не отдавал. И менять уже ее не хотел. Типа завладел и дома у себя спокойненько оставил, как
5: и
4: говорится.
5: Все, и очередь уже к тебе из друзей выстраивается сама по себе.
4: Я вот как раз-таки застал вот это время, когда она превратилась вот из такой места, где продают картриджи, там блоки, там Sega, Dendy, как все это превратилось в диски. Вот, там фильмы и так далее. Если помните, раньше был такой очень интересный диск, называется «Дом 2». И всякие там были ролики, которые... Это прям, я так понял, причем они сами распространяли. Вот, «Дом 2», и там ролики были всякие, где они, ну, занимались всякими взрослыми очень делами. Там, типа...
5: Заполняли налоговые уведомления.
4: Ну, вот это вот все, да. Это там как называлось? «Дом 2 после заката» или вот что-то такое. И там вот всякое разное.
5: Я и при рассвете их не смотрел.
4: Вот. Там легендарный ролик Степана Меньшикова и Алены Водонаевой. Вот. Там легендарный ролик был с Ромой Третьяковым. Вот я не помню эту девушку. Ну, короче говоря, все там было. Скажем так. Вот. А нам тут Влад напоминает, что в 90-е вход на колхозный вещевой рынок был платный. Сейчас в это сложно поверить. Но мог бы быть платным, если бы, например, ну вот как сейчас, знаешь, как в ресторанах вот есть такого определенного. Ты заходишь, за вход платишь, но у тебя меню супер там недорогое, приятно, как в кафе. Вот, это тоже замечательно. 22 года назад я закончил 38-ю школу, и как же приятно видеть, что такое видео классное сняли. И нам там прислали ссылочку, там действительно просто прикольно, но в Советском районе классно сняли видосик. Кстати говоря, еще хочется заметить, что тут в Иннополисе классно сделали. Они для учителей сделали в День учителя красную дорожку. И там собрались школьники, их родители, учителя на работу заходили, как по красной дорожке прям. То есть классно. Им аплодировали, цветы дарили, кричали «У-у-у!» там фоткали их. Это вообще, это просто глаза учителей видеть, это одно удовольствие большое было, конечно, невероятно.
5: Да, нам Бабай вот еще написал: доброе утро. Помню, в лунопарк ходили за жвачками Педро.
4: Педро были такие тоже. Ну, это все, вот в турбо-жвачки вот это все, я их в едином ключе их как-то...
5: Нет, турбо помню, лавы вспомнил, Педро не помню.
4: Это еще потому, что было чуть пораньше, скорее всего, еще до всяких вот этих вот историй. Эх, конечно. Были вот эти времена, когда ходишь там, что-то бегаешь. Вот это мне всегда бесили вот эти жвачки по рублю. А я когда их по 10 копеек называли, потом по 30 копеек, теперь по рублю, по 6 рублей вот теперь. Они вот апельсиновый вкус меня всегда бесил. Вот, но...
5: С дыней вкусные были.
4: Да, вот с дыней, ой, с дыней
5: или
4: вообще.
5: Шоколадные.
4: Ой, шоколадный турбо один раз попадал с моей жизни вообще. Ровно один раз, но это было невероятно вкусно. Вот, вот. Потом уже там мы это все где-то как-то...
5: Получается, конечно, неповторимый вкус практически.
4: Да, потому что шоколад мята вообще. Я потом пробовал прям шоколадку. То есть такая недешевая шоколадка, она так и была, прям шоколад, и внутри мятная такая начинка. И это прям вау. Вот я тогда, оказывается, плюс-минус вот это пробовал. Времена, конечно, невероятные. Как хорошо, что они закончились. Хочется сказать. Вот. И, конечно, сейчас и технологии растут по-другому. И даже если вы у себя дома хотите что-то изменить, то технологии это давным-давно уже позволяют. И специально для тех, у кого есть собственный дом, и не только дом, может быть, и в квартиру легко это реализовать. Короче говоря, на правах рекламы информация о спонсоре шоу «Утромены» ООО «Стел МС». Интерьер требует перемен? Начните с жалюзи. Хочется добавить интерьеру завершенности или новизны? Окно пропускает слишком много солнца? Нужно больше приватности? Жалюзи решает все сразу. Горизонтальные, вертикальные, рулонные. Выбирайте формат под свои окна и задачи. Для современного интерьера это еще и деревянные жалюзи и ткани с фактурой натуральных материалов. Теплые оттенки, природные текстуры, спокойный и, самое главное, актуальный вид. Стел. Ваш надежный поставщик уюта. Звоните 5-174-174-5. 174-174.
6: Утромены сделают твое утро.
7: Нравится мне, когда ты голая по квартире ходишь и, несомненно, заводишь.
4: А мне нравится, когда начинается реклама. Коротенькая, потом мы вернемся.
6: Реклама на Бим-радио.
2: Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В Максидоме каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей.
6: Максидом.
8: Скальпель. Нож.
9: Мы его теряем.
8: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
9: Что? Он жив?
8: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд. Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Сожжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
3: Подробности на maximilians.ru. 18+.
10: А вы продаете рекламу?
9: Нет, просто даем послушать.
10: Красивая. 2-930-800.
11: Бим-радио. Первое в Казани.

0: Медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800. Путевые заметки на BIM Radio.
1: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
2: Реконструктивная офтальмохирургия век в клинике Кюзляр. Современные операции на веках в Кюзляр помогут устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами и сделать ваш взгляд более открытым. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга Кюзляр бесплатна. Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
3: Лечение блефарохолязиса. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Ассаламу алейкум, қадырлы радио тыңдаушылар. Здравствуйте, Анас Ананасович, в студии BIM Radio. Ну, давайте так, молодцы в целом. 3 балла мы сделали с вами, умнички. Давайте, ПДД продолжаем соблюдать, крупнейшие пробки на данный момент. 9 минут, Татарстан, Пушкин, от Гафури, Мазита до Галактионова, Сибирский тракт, Николай Ершова, от Арбузова до Абжалилова, Тукая, Бурхан Шахиди, от Вахитова площади до улицы Чернышевского. 8 минут, Декабристов, от Шестопольской до Гагарина, 8 минут, мосты дамбы свободно. Молодцы. В данный момент, в целом, Копылова от Кашевого до Тесовской, 5 минут еще, вот, нашел я. Есть у нас дорожно-транспортные происшествия, один, вот, вижу я, это с проспекта Победы по развязке Мамадышского тракта в сторону Аграрной, когда спускаетесь, там внизу ДТП правый ряд, сейчас назад, до сих пор задержка есть, будьте осторожны там. А так, в целом, все. На сегодня мой дозор закончен, Андрей. Дальше уже другие люди вам будут рассказывать про пробки. Я пошел отдыхать, наслаждаться, гулять, кстати, по новому кабану.
5: А завтра вернетесь?
4: А завтра вернусь, конечно. Хотя врачи иногда говорят, что, возможно, не вернусь, но я им не верю все равно. Молодец, я все равно.
5: Mm-hmm.
4: А чеснок ем.
5: Ну, вы берегите себя, да.
4: Я в баню хожу, чеснок ем.
5: Mm-hmm.
4: Конечно.
5: А вы прям чеснок в бане прям кушаете?
4: Конечно. И мед я сразу ем там.
5: Mm-hmm.
4: Чеснок просто в мед бросаю, 2-3 дня держишь, потом выкидываешь, и отдельно чеснок и мед ешь потом нормально.
5: Mm-hmm.
4: И в баню надо ходить почаще.
5: Конечно. Тоже полезно, да?
4: Обязательно, да. Вот это скрабирование надо делать. Ой, скрабирование, говорю. Это мочалкой обычно надо мыться. Чем вам не скраб? Вообще, все забылись, что скраб это вот. Пошел в баню, намочалкой натерся. Ты, кстати, знаешь, что когда в баню идешь, ты первым делом должен мылом помыться нормально. Только потом...
5: Чтобы поры открылись, да?
4: Конечно, конечно. Это мало кто знает. Сразу грязные идут зачем-то. Так не надо. А потом этот пот, который у вас в бане вышел, спокойно смывайте водой. Там мыли
5: и нормально,
4: голову,
5: да?
4: И нормально, конечно. Березовой водой аккуратненько, для волос поддержки это большое надо делать.
5: Ой, это я слышал, полезно, да.
4: Конечно, это...
5: Альберт, видимо, пользуется вашим советом у него,
4: не,
5: поэтому...
4: Не, он вообще эту баню не любит, он. Я говорю, я тебе же ее построил, не только для себя. Я говорю, иди заходи. Я говорю, он говорит, не хочу, я не буду, зачем мне с тобой ходить? Там медом, чесноком у тебя воняет, ты недоволен еще хоть вечно. Да не знаю, вообще капризный он. Я вот... Думал, мы с ним вместе в баню будем ходить. Не ходит, вот. Грязный. Ладно. Я это, наверное, в баню еще тоже хотел. Сейчас пойду я. Давайте, с вами был Анас Ананасович. Завтра услышимся, увидимся.
5: С легким паром вас заранее.
4: Спасибо, Андрей. Вот хороший ты человек, Андрей. Давай, тебе конкретно тоже пока.
0: Путевые заметки на BIM Radio.
6: Утромены сделают твое утро.
4: Вот, мне нравится, у Анаса Ананасовича, у него кто в баню не ходит, они все грязные. Вот, просто у Анаса Ананасовича души нет, у него только баня. У меня баня с детства была. Мне, кстати, это всегда в детстве раздражало. Знаешь, вот тебе надо просто сполоснуться, тебе для этого надо баню топить. Потом 2 вот этих вот несчастных набрать уже в конце-то концов тазика воды, чтобы сполоснуться, помыться. Это все очень долго. Потом у нас в бане появился душ. Лучшее решение. Теплый пол и душ, и все. Баня просто на запале стоит. В любой момент раз, ты ее подрубаешь, он тебе через полчаса готов. Ну, на газу вот у нас баня была в родителей. Ну, вот, она там есть.
5: Вот. Я там был.
4: Ты там был неоднократно, кстати.
5: А, кстати, интересно, как
4: Андрей
5: она...
4: напивался, ребят. Ладно, шучу.
5: Напарился, конечно.
4: Да, это уж так.
5: А мне интересно, как Анас Ананасович отзывается о людях, которые любят в ванной полежать.
4: Ну, это вообще он... Он этого не понимает.
5: Нет у него там высказывания, что в своей грязи лежите вот это вот.
4: Он, единственное, что он знает, он единственное сказал, что полезет в ванну, если его тело решат бальзамировать, как Ленина. Так иначе он отказывается. Ванна — это не для него, это буквально, это цитата Ивана Санасовича. Такие вот истории, конечно. Вот. Так, нам тут, о, написали классное сообщение. Вся трансформация рынка на проспект Победы на моих глазах происходила. С 91 по сегодня. Что только не услышишь. Помню, продавец покупателю в ответ на то, что дайте мне пасту зубную подешевле, типа там на дачу, и такая пойдет. Отвечал, а что, у вас зубы не свои, на даче чужие? На рынке всегда была своя маленькая жизнь, и снег не убранный зимой, и корпоративчики у продавцов прямо рядом в соседнем контейнере для согрева.
5: Угу.
4: Было в этом что-то, конечно, да.
5: Да, да, да.
4: Но я в детстве немножко побаивался рынки, нам всегда говорили, рынок — это очень опасное место, будь осторожен, там всегда так говорили вообще.
5: Ну, конечно.
4: Вот. А еще в Дербышке еще были когда-то давным-давно были базаровские. Может, они сейчас есть, я дико извиняюсь перед уважаемыми людьми, если что.
5: А почему базаровские? Рыночные должны были быть.
4: Но рыночные есть только отношения, и то это рэп. А так это... А так базаровские.
5: А базаровские, за них надо отвечать, знаешь ли.
4: Конечно, да. В начале 90-х жвачки Дональд были, вспомнили. И шипучка была по 50 копеек.
5: Ну, шипучку помню, Дональда не помню.
4: Ну, это... Там была такая название жвачки. Я очень хорошо помню, как фруктовый лед стоил 3 рубля. И бифидок был еще, я помню. Вот эти вот, которые... И сывороточный напиток был тоже дешманский.
5: Сывороточный напиток, это я помню тоже, да.
4: А потом сывороточный напиток... Пришла такая компания, Кржемелька она называлась. И у меня была... С этим история есть одна. Я прихожу как-то домой, открываю с бакалеи, у нас такой шкафчик, ну, там, где хранятся всякие пряники, там, всякие, там, переди, ну, пряники там раз в полгода появлялись, ну, перед там макароны и так далее. И я смотрю, Кржемелька стоит. Только очень страшно, страшно говорю, странная такая очень. Она очень странная такая, темная, такого коричневого прозрачного цвета. Я думаю, о, ничего себе, Кржемелька.
5: Шоколадная, наверное.
4: Смотрю, клубничная, ну, думаю, ну, ладно, просто какая-то странная Кржемелька. Вот наливаю себе стакан, отхлебываю. Так в первый раз в жизни я попробовал коньяк. И алкоголь вредит здоровью. Было мне лет, я не помню, сколько я маленький был. 12, наверное, пил. Это, то, конечно, сильно было вообще абсолютно. Очень хорошо помню, как фруктовый лед стоил 3 рубля. И бифидок был еще, я помню. Вот эти вот, которые. И сывороточный напиток был тоже дешманский.
5: Сывороточный напиток, это я помню тоже, да.
4: А потом сывороточный напиток, пришла такая компания, Кржемелька она называлась. И у меня была с этим история есть одна. Я прихожу как-то домой, открываю с бакалеи, у нас такой шкафчик, ну, там, где хранятся всякие пряники, там, всякие, там, переди, ну, пряники там раз в полгода появлялись, ну, перед там макароны и так далее. Я смотрю, Кржемелька стоит. Только очень страшно, страшно говорю, странная такая очень. Она очень странная такая, темная, такого коричневого прозрачного цвета. Я думаю, о, ничего себе, Кржемелька.
5: Шоколадная, наверное.
4: Смотрю, клубнично, ну, думаю, ну ладно, просто какая-то странная Кржемелька. Вот наливаю себе стакан, отхлебываю. Так в первый раз в жизни я попробовал коньяк. И алкоголь вредит здоровью. Было мне лет, я не помню, сколько я маленький был. 12, наверное, пил. Это, конечно, сильно было вообще абсолютно. Ой, были же такие времена.

0: Ну ладно, просто какая-то странная кражемелька. Вот наливаю себе стакан, отхлебываю. Так в первый раз в жизни я попробовал коньяк. И алкоголь вредит здоровью. Было мне лет, я не помню, сколько я маленький был. 12, наверное. Это, конечно, сильно было вообще абсолютно. Ой, были же такие времена. Вот. О, да, Дональд, это про Дональд Дака жвачка. Вот нам тут даже фотографии скинули.
1: Фоточку есть. Спасибо. Ну-ка.
0: Вот, это ведь все происходило, конечно. Вот. А сейчас я, кстати, рынок. Знаете, за что люблю я рынки сейчас? Там везде есть тандырные лепешки. О, это вообще для меня это просто не успевает. Ты всегда их берешь горячие, потому что как только они появляются, их сразу разбирают.
1: Ну, кстати, сразу. По поводу вот мест гастрономических на рынках, мне кажется, и тогда они тоже были такие центром притяжения.
0: Да, шаурма. Вот у нас всегда на рынке мы знали, что там же есть шаурмечка. Нет,
1: шаурма попозже как будто появилась. До этого что-то другое там продавали.
0: С тобой вот эта разница в 5 лет у нас с тобой, она дает знать, потому что да. В моем возрасте уже шаурма, она не такая прям везде была. То есть она в 2008 больше так прям раскрылась сильно, везде была. А до этого времени вот тоже у нас был на интернате. Прям точка, я знал, есть была точка на конечке.
1: То есть уже
0: на
1: тогда рынке появлялись. Они,
0: обязательно.
1: Я реально в студенчестве, наверное, такого знал, что такое шаурма.
0: Вот я помню, как пацаны ходили, покупали шаурму, потому что каких-то ребят забрали в милицию, им надо было просто хавки принести.
1: А это покормить решили?
0: Да, ну типа это грели пацанов. Но они еще пока не на зоне были на тот момент. А потом, конечно, они все уехали. А так, конечно, бывало разное, так скажем.
1: Тимбон пишет, рынок на проспекте очень опасное место было, если ты не местный.
0: О, это любой рынок на самом деле такой являлся, как по мне. Там всегда... Потому что место-то очень лакомое для бандитов. А что, приходят люди с деньгами?
1: Конечно.
0: Приходят что-то покупать явно. Если еще там видно с района приехали, значит, много денег привезли. Много же надо купить в городе. И сразу таких вот высматривали вообще. Прятали деньги в самые разные места вообще абсолютно. Вот. И защищаться от этого никак было. Картошка печеная
1: продавала. Пугает порой, конечно, твои глубокие познания в этой теме.
0: Ну, поверь мне, я на вопрос, с кем живешь, отвечал чаще, чем как тебя зовут. Поэтому мы в Дербышках были, да. Курица, гриль. О, вот это вот вообще отдельная была тема. До шаурмы, до вот этого всего, вообще была очень такая популярная тема, модная тема. Это курица, гриль.
1: Да.
0: Она везде была. Она продавалась во всяких магазинах там, всяких там.
1: Да и стоила недорого как будто.
0: Да, вот это вот берешь.
1: Как жвачку на сдачу давали, нет?
0: Ну, не так уж прям, Андрей, но тем не менее, это прям... Половина сосиски в вафельном тесте при тебе прям готовили на вьетнамском рынке. Очень вкусная была. Вот.
1: И на московском подобное тоже готовили.
0: Пожалуйста.
1: Обалденно видал? Вкусно. И опять же, я помню, очень дешево.
0: Да, было.
1: Ну, там еще, если кетчуп, майонез добавить, вот это вот, кетчинес даже называли.
0: Ну, потому что там же сосиски мяса не было, это же все из хрящей было. Скорее всего, просто было.
1: Они были самые дешевые, но такие вкусные.
0: Вкусненькие. Ну, мне кажется, это вот сейчас, если бы мы это попробовали, мы это уже не смогли бы есть, если честно.
1: Нет, такую гадость ее порой, знаешь, вроде бы немножко можно, да, но не часто. Если часто, то уже, наверное, не будет того вкуса.
0: Все-таки, вот о чем бы мы ни обсуждали, всегда мы можем вернуться к рынкам и всегда гастрономии. Вы обратили внимание? Мы всегда возвращаемся, конечно, и так далее. Ну, да ладно, значит, слойки на Волгоградской вспомнили. У нас тоже вот эти слойки продают. Вот эти слойки, они, конечно, тоже появились они попозже. Они на разных рынках, они и в торговых центрах даже встречаются, вот эти слойки. Там вообще, конечно, там пицца такая слоечка есть. Маковая слоечка, вообще моя самая любимая. Маковый рулет и маковая слоечка. О. А помните, раньше были такой рулет маковый завернутый, а сверху такая шоколадная глазурь такая просто. Такая невероятно вкусная. Да.
1: Есть сейчас такое, что-то захотелось прям.
0: Да, она есть, Андрей. По секрету расскажу.
1: Торт-мороженое я недавно нашел.
0: О, торт-мороженое тоже. Значит, впереди у нас поздравления с днем рождения. Мы уже в 10-м часе. Сейчас после новостей поздравим обязательно. И в утроводе перейдем. Что спеть? Пишите прямо сейчас.
2: Шоу «Утромены».
3: А я думал, сова.
2: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис «Land Rover и Jaguar» «Логос Авто» ООО «СМР Инжиниринг». «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей «Land Rover и Jaguar». Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
4: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. По данным мэрии Казани, отопление уже есть в около 90% многоквартирных домов города. Подключение оставшихся домов планируют завершить в ближайшие дни. В Татарстане растет родительский запрос на пятидневную учебную неделю в школах. Особенно активная инициатива развивается в Набережных Челнах.

0: тематическом чате уже состоит 8 тысяч человек, а для каждой школы созданы отдельные каналы, где идет сбор подписей. Передать заявление директорам планируют в конце октября. По словам невролога, есть ряд привычек, негативно влияющих на сон. Среди них – гаджеты, эмоциональный контент, ссоры, рабочие дела и плотный ужин. Эмоции и конфликты перевозбуждают нервную систему, а обильная еда мешает спать. Ужинать лучше легко и за 3-4 часа до сна. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.
1: Программа для именинников «Первый тост».
2: И вот мы всегда вам говорим, что самое дорогое, что мы можем подарить вообще, да, это бесценно. Это, конечно, эмоция, потому что это же запомнится навсегда, на всю жизнь запомнится. Вот это, вот мы сегодня сколько моментов, да, вот с вами разгоняли, вспомнили с вами про рынки, да, немножко дали вот вам вспомнить те времена. И вот это же тоже, получается, мы вам подарили вот это вот секундное посещение вами, как машины времени, так то время.
3: Приятное чувство ностальгии немножко. Да,
2: вот потому что нам тут пишут. Привет, Бим, были ларьки, где продавали запеченный картофель в мундире, а в него салат добавляли. Крабовый, зимний, очень вкусно было. Ренат вспоминает, вообще сразу захотелось в те времена, конечно. Вот, и так далее. Сосиски на палочке, вот корн-доги, так называемые, как раз полсосиски, вот это все.
3: Да-да-да.
2: Это все было, друзья мои, с вами для чего? Потому что вот мы вызываем эмоцию у вас здесь, а еще мы намного сильнее, мощнее, ну, потому что там праздник. Мы поздравляем именинников очень мощно. От всей души поздравляем именинников. Сильно поздравляем именинников, потому что нам это нравится. Вы прийти просто, мы это обожаем, честно говоря. Потому что где-то непередаваемое ощущение, когда ты что-то даришь, такой эмоцию, и человек в ответ там столько шквал эмоций, такой, вау, спасибо, неожиданно. Это всегда приятно. И вот мы вас призываем дарить классные, друзья мои, эмоции. Потому что, ну, что вы подарите денежку, она забудется. Подарите сертификат, он передарится или уйдет. Потому что когда это понятно, это все такие мелочи, которые быстро забываются. А вот эмоции запомнятся навсегда. Поздравление на радио — это то, что человек запоминает до конца жизни своей. Нет, я не правильно сказал. Всю жизнь будет помнить. Давайте вот так скажу, ладно? Позитивненько скажу. Вот. И поэтому мы вам предлагаем. Прямой эфир для поздравлений вам доступен. Здесь и розыгрыши, и любимые песни поставим, и что захотите. А в личные сообщения там вообще, там есть и аудио, и видео. Мы профессионально все это красиво записываем, отправляем, отдаем. И это вообще что-то невероятное, потому что люди там отвечают, что там чуть ли не кто-то плакал от счастья реально, потому что просто неожиданно было. Но ты именинник, ты получаешь сообщение.
3: А там... Ну, неожиданно, это вдвойне приятно же.
2: Конечно, а там любой ведущий, там Андрей Дмитриев, может быть, Анас, может быть, там, не знаю, вечернее шоу, дневное шоу. Любой из наших коллег может оказаться, кого вы захотите. И он так сильно поздравит, что конкретного человека с конкретным праздником. Это всегда приятно. Так что пользуйтесь сайтом bimradio.ru. Там прямо как на сайт зашли, там огромная такая кнопочка объявления, заказать поздравление. Либо позвоните, друзья мои, в редакцию. Всегда можно позвонить. Менеджер на связи с 10 утра до 17.00. Хотите, чтобы ваша песня прославилась на всю Казань, весь Татарстан, всю Россию, весь мир? Хотите, чтобы ваша реклама была услышана везде? 2-930-800. И поздравление с днем рождения, конечно же, там же. Простите, по будням! По будням, еще раз напоминаю, 2-930-800 с 10 до 17.00. Ну а что мы? Мы люди нормальные, мы сейчас пойдем в группу ВКонтакте, мы знаем, что у подписчиков дней рождения тоже есть.
3: Да мы даже, если бы ненормальные были, туда бы отправились.
2: Все, да-да. Тик-тик-ти-ту-ту. Вот так. Ненормальные люди, девушки. Ну давай поздравлять тогда, поехали.
3: А поздравлять нормально или ненормально будем?
2: Ну, как, нет, Андрей, как хотите.
3: От души тогда будем поздравлять. Итак, мы поздравляем от всей души с днем рождения Аделину Волкову. Вот, это реакция такая, да. Елену Сачева-Уварова сегодня также отмечает день рождения. Поздравляем. Наталья Белянина, Гульнара Хальфидзинова, Алия Цыганова, Маратка, Юлия Дьяконова, Гульнар Бикинина, Айсулу Ямалеева, Динарка Емельна, Юра Краснов, Даша Тихонова, Альбин Пономарем, Зульфия Кадырова, Наташечка Белякова, Алмаз Тимохин, Алексей Матвеев, Юрий Кабатьев, Лейсан Рабаниева, Лилия Насырова и Алла Гелезиева также сегодня отмечают день рождения. Поздравляем!
2: Поздравляем, поздравляем! Счастья, радости желаем! В общем, ребятоньки, мы вас просто любим очень сильно и всегда готовы поздравить. Так что услуга платная, напомню, стоит рубль, понт на лям, а если еще и толпой скинуться, там вообще незаметно. Так что милости просим к нашему шалашу, как говорится. А мы погнали готовиться к утроводью. Что вам спеть? Пишите прямо сейчас. Готовимся буквально несколько минут.
1: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
4: Реклама на Бим-радио.
1: Нужны автозапчасти? Хочешь сэкономить? Закажи на автозд.ру. Престиж авто. Автозапчасти для иномарок в наличии. Профессиональный подбор автозапчастей. Большой ассортимент. Престиж авто. Зеленодольск, Октябрьская, 35Б. Телефон 8-953-497-5000. Индивидуальный предприниматель Мушарапов Фаяз Гайзетдинович. ОГРНП 307-167-333-80-2016.
4: 11 октября. Стадион Ак-Барс-Арена. Семейный матч. Рубин. Динамо Москва. Концерт перед матчем. Анна Немченко. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба.
5: ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Копылова 2-0+.
6: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубин» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
7: Когда в последний раз вы проверяли свое здоровье? Чекап в клинике Муратова от 2000 рублей. Проверьте важное: печень, щитовидную железу и организм в целом. Клиника Муратова. Диагностика – это забота о себе. Акция действует до конца декабря.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Ресторан «Максимилианс» и «Пим-радио» представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
10: Ты красавица, чего не нравится, пойми.
9: Подробности на «Максимилианс.ру».
11: 18+.
12: Телеканал «СТС» представляет. Неоднократно контуженный наставник.
13: Детей любите, да?
14: Как родину.
12: И дети, не признающие руководство.
15: Они туда, где тебя откопали, дедуля.
16: Мне, правда, однажды откопали. Ну, когда меня танк переехал.
12: Кто кого в итоге воспитает?
17: Запросу вещи и проваливай, тебе хуже будет.
12: Алексей Маклаков.
18: У меня два раза парашют не открылся, хуже уже не будет.
12: Нянька в погонах. Сегодня в 20.00.
19: Для лиц старше 16 лет.
9: Ресторан «Максимилианс» и «Пим-радио» представляют 21 октября. Линда. Подробности на «Максимилианс.ру».
20: Запрещено для детей.
1: Реклама на радио – хорошо. Реклама на «Пим-радио» – еще лучше. 2-930-800.

0: BIM-медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM-медиа. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM-медиа. 2-930-800.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: В одном из самых крупных мегаполисов мира, бразильском Сан-Паулу, совсем нет наружной рекламы. Решение демонтировать все щиты и вывески было принято в 2007 году. По словам мэра города, это один из пунктов общей кампании по борьбе с загрязнением, в данном случае загрязнением визуальным. Хотя данный закон больно ударил по рекламной индустрии, жители Сан-Паулу его всецело поддерживают.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-2».
4: 3 недели поиска, 167 просмотренных объявлений, 12 звонков, 5 осмотров. И все еще ни одного автомобиля, который хочется купить.
5: Может, пора изменить подход? В «Канавто» с пробегом более 2000 автомобилей. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. 230-30-30. Неофертно подробные условия предоставления гарантии на сайте «Канавто.ру» в разделе «Автомобили с пробегом». Предложение действительно до 31 октября 2026 года.
0: Утро-оке на BIM-радио.
6: Сегодня пристальное внимание было выделено каждому сообщению, которое нам приходили. Что только не предлагали, понимаешь? Предлагали то, что мы уже неоднократно пили. Например, вот Решат предлагал, моя бабушка курит трубку, например. Mm-hmm. Но мы уже об этом говорили, курение вредит здоровью, поэтому нет.
7: Тем более бабушка.
6: Бабушка, куда уж бабушка-то? Фактор 2, красавец. Вот, Альбина, мы бы с удовольствием, но там такая-то песня, конечно, интересная она. Как-нибудь мы, может быть, ее и споем. Вот, естественно, человек, который руководит фан-клубом, Валерия Леонтьева, предлагает уже в недели 3 «Кончайте, девочки, со мной шутить» песня.
7: Как будто уже даже дольше.
6: Может быть и дольше.
7: Больше
6: быть,
7: месяца, мне кажется, уже,
6: да. Сообщение.
7: Вот. Это как мы и предыдущую его песню спели, так все, это пошло.
6: Все, да, пошло-поехало. И вот нам присылают. Ребята, говорит, спойте либо Михаил Круг, либо «Зверь».
7: Ну.
6: А мы что, звери какие-то, что ли, Михаила Круга петь?
7: Конечно, нет.
6: Поэтому мы решили... «Петь зверей».
7: Тем более, это песня одна из лучших. Прям альбом называется «Лучшие».
6: Опа! Ну и, конечно, песню это посвящаем... А это слушатель был или слушательница?
7: Это слушатель. Ну, он другую песню просил.
6: Да? Но мы в любом случае поем эту песню для него.
7: Да.
6: То есть для
7: Рамиль.
6: Все, да. Рамиль, песню поем для тебя. Все, встречайте, звери, для тебя. Погнали, ребятоньки. Все, слышите, потихоньку набирается. Там сразу начинается Андрей.
7: Да?
6: Мы встретимся.

0: проигрыш. Ну, недолгий проигрыш, спасибо. Спасибо, Роман.
1: Чуть-чуть передохнуть просто, да?
0: Роман вот умеет, да, с аудиторией работать, конечно. Говорит интересные вещи. Мол, что не поете-то, дураки, что ли, совсем?
1: А чего вы не подбиваете-то реально?
0: Ну, давайте еще раз.
2: Все будет очень быстро, не отпускай таксиста, никто не пострадает, всем лежать.

0: еще раз. И, друзья мои, все. На этом утро наше сегодняшнее заканчивается. У вас все это будет продолжаться. Впереди у нас рабочий полник, вечернее шоу, вечерний Трубим. Привет, привет и так далее, так далее. Бимрадио — это 24/7. Хорошего настроения. Слушать нас можно через приложение на Android, на iOS, через сайт bimradio.ru. Конечно, не забывайте про умные колонки, которые практически в каждом помещении сейчас находятся. Также не будем забывать мы о чем. Естественно, подписываться на соцсети. Это телеканал... телеканал... В Максе. Это канал, конечно, в Максе.
1: Это смотри, парень, какая реакция стоила тебе сказать, что там телеканал Макси, и все. Вот, понесло.
0: Чуть не умер, представляете? Аж голова заболела, ничего себе.
1: Все, все, не нужен дефибриллятор, спасибо.
0: Да. Нам тут еще говорит, ребят, процитируйте, пожалуйста, Рому Зверь. Вы что не поете, стоите, снимаете, бараны?
1: А
0: это,
1: так сказал,
0: это буквально его цитата. Да, спасибо большое, Сергей Юрьевич, за то, что нам буквально давал, давал пищу для того, чтобы мы размышляли, а потом это выдавали в эфире. Так, действительно, канал в Максе, канал в Телеге и, конечно же, легендарная бим-болталка из нашего Макса. Вы можете просто в Максе набрать бим-болталка. Просто бим-болталка.
1: И найдете, все, скорее всего.
0: Там активнейшее общение, дружат люди, женятся, там детей уже рожают, нет-нет. Ходят друг к другу в гости, дружат с семьями и все, что мы любим.
1: Это не просто уже болталка, это уже прям целая жизнь.
0: Абсолютно. Все, как мы любим, ребята, все, как мы знаем. Поэтому, друзья мои, все для вас, все для вашего настроения. Мы же вас покидаем завтра. Мы завтра, кстати, каким? Спасибо за эфир, пацаны, Димка пишет. Спасибо вам за эфир. Дим, спасибо вам, всем нашим слушателям. Завтра мы каким составом-то вернемся?
1: Завтра вы с Фаридом вернетесь.
0: Фарид завтра вернется. Все.
1: А я буду завтра отдыхать.
0: Кто, вот вчера, вот кто не слушал, пропустили, где мы втроем были в эфире.
1: Да.
0: Вот, ну, слушать надо, поэтому не пропускать.
1: До сих пор переживает, то уходит или кто заболел.
0: Конечно, конечно. От всей болталки нам тоже спасибо передает. Всей бим-болталке тоже огромный привет. Знаем, видим. Кстати, всей бим-болталке и всем нашим слушателям напомню, напишите, пожалуйста, где-нибудь в этом самом, как его?
1: В отзывной.
0: Отзывы нам напишите просто где-нибудь, в, так сказать, в Яндекс.Картах или в 2GIS. Мы же для вас стараемся, вот работаем, веселим вам, если особенно, если вам нравится, обязательно оставьте, не поленитесь, нам это очень поможет. Нам очень сейчас сильно хочется о себе слышать ваши мнение прекрасное, замечательное.
1: Конечно.
0: Вот. Поэтому ни в коем случае не стесняйтесь. Вот. Поэтому ждем вас. Подписывайтесь обязательно на все соцсети. На соцсети ведущих тоже подписывайтесь. Очень просто у нас, например, с Андреем найти, потому что мы так и подписаны. Пожалуйста, вот напротив меня Андрей Дмитриев.
1: И Альберт Кузиахметов.
0: Ну а завтра к нам присоединится Фарид Галимов. Еще раз напомню, чтобы, друзья мои, вы следили обязательно. У нас там везде есть, значит...
1: Контент всякий, да, разный.
0: О, Рустем написал, говорит, я, говорит, уже написал. Уже, говорит, написал я уже. Отзыв в картах. Изучим. Рустем, спасибо большое. Почитаем обязательно. Так что вас тоже ждем. Ну, а впереди у нас «Звери» в очень интересной обработке с песней для тебя. Немножко поностальгируем, вспомним, как это было в далекие-далекие нулевые. Все, пора прощаться, Андрей. Всем хорошего денечка, доброго утра!

0: Реклама на Бим-радио.
1: Автору хорошие машины продаются здесь. Хорошие до миллиона, хорошие до двух, хорошие кроссоверы, хорошие седаны. Хорошие машины продаются на Автору.
2: Автору – площадка с объявлениями о продаже автомобилей. Автору не является участником сделки. Цены указаны в рублях. Подробнее на авто.ру. 0+.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ООО «СЗ «Октава». Жилой комплекс «Октава».
8: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
9: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
8: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
9: А метро далеко?
8: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
10: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
11: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 7 октября. Группа «Плазма». Подробности на «Максимилианс.ру».
13: Когда важна каждая минута и не менее важен вкус, заезжай в 108 кофе за спешлти кофе и вкусным перекусом, не выходя из авто.
14: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на Бим Радио. 2 930

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. По данным мэрии Казани, отопление уже есть в около 90% многоквартирных домов города. Подключение оставшихся домов планируют завершить в ближайшие дни. В Татарстане растет родительский запрос на пятидневную учебную неделю в школах. Особенно активная инициатива развивается в Набережных Челнах. В тематическом чате уже состоит 8 тысяч человек, а для каждой школы созданы отдельные каналы, где идет сбор подписей. Передать заявление директорам планируют в конце октября. По словам невролога, есть ряд привычек, негативно влияющих на сон. Среди них – гаджеты, эмоциональный контент, ссоры, рабочие дела и плотный ужин. Эмоции и конфликты перевозбуждают нервную систему, а обильная еда мешает спать. Ужинать лучше легко и за 3-4 часа до сна. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.

0: вы приедете первым, получаете приз — долговременную промывку двигателя Супротек Апрохим. За второе место у меня подготовлен моющая присадка в бензин СГА. И за третье место сертификат вы получаете — силиконовый воск. Погода, конечно, пасмурная, поэтому за хорошим настроением вы можете подъезжать ко мне, к Игорю Никитину. Ну, а нахожусь я по адресу Чистопольская, 7. Здесь есть автомагазин exist.ru. Здесь на парковке буду в черной жилетке с надписью «Бимрадио». Аварийная сигнализация на автомобиле будут на всякий случай. Ну, мало ли, вдруг вы будете ориентироваться так. Ну, а сегодня с нами играет официальное представительство компании «Супротек» в Казани. «Супротек» заботится о вашем автомобиле, а также продлевает ресурс его узлов и агрегатов. Используя продукцию «Супротек», мы облегчаем запуск холодного двигателя, тем самым снижая нагрузку и его износ. Великолепные продукты компании «СГА» и «СДА» — это мягкие присадки в топливо, предназначенные для восстановления и поддержания рабочих характеристик топливных систем бензиновых и дизельных двигателей. Они очищают, промывают, смазывают, защищают от коррозии и снижают износ форсунок, инжекторов и топливных насосов, поддерживая их исправность. «СДА» еще и приводит цетановое число топлива к оптимальным значениям. Рекомендуется к постоянному применению в системах со всеми видами впрыска топлива. Протестированный и одобренный известным экспертом и блогером Константином Заруцким, академиком. Также более подробную информацию вы можете получить в представительстве компании «Супротек», который находится по адресу: улица Николая Ершова, 29Б, цокольный этаж, офис 004, БЦ «Татари», остановка Обжалилова. Прямо сейчас позвоните по телефону 216-06-61 и назовите кодовое слово «Бимрадио», и вы получите скидку по программе лояльности на все триботехнические составы и автохимию. На парковке я стою, Чистопольская, 7. Подъезжайте, пожалуйста. Кстати, почему здесь? Потому что именно здесь вы также можете приобрести продукцию компании «Супротек». На мне черная жилетка с надписью «Бимрадио», аварийная сигнализация на автомобиле. На всякий случай тоже для вас включу. Приезжайте, жду вас.
1: Доброго дня всем. И напомню, Игорь Никитин сегодня рулевой коробки передачи. Ждет он вас в Чистопольской, 7. Ну что, настало время собраться.
2: Осенняя пора, ушей очарование. Приятно мне твоя хитовая краса. Люблю я радио, что сделано в Казани. Особенно, когда это любимая волна.
3: Бим

0: «Золотые нулевые». «Золотые нулевые».
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-5».
2: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Больше пространства – Stenet T4L. Больше технологий и комфорта – Stenet T7. В «Канавто» Tenet от 1 975 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в «Канавто» по телефону 230 30 30. Цена на Tenet T4L в комплектации актив до 31 октября 2026 года. При покупке кредит, сдача трейдинга и прямой скидки дилера. Банк-партнер ВТБ ПАО. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: приехали.
1: Они есть, захотели настроение, захотели подарки. Ну и будем, конечно, с ними знакомиться. За первое место, как и обещал, долговременная промывка двигателя Супротек Апрохим достается. Поздравляю вас, держите подарок. Как зовут? Здрасте.
2: Зовут Андрей, работаю курьером в рок-н-роллах. Всем большой привет всей Казани, всему Бимрадио. Погода, конечно, не очень, но надеемся, что настроится к выходным.
1: Честно, я думал, вы клюшки акбарские куда-то разводите. Он просто весь в костюме акбарс, красавчик. А, сетки акбарса, все у него здесь есть. Я, честно говоря, думал, вы любимой команде будете привет передавать сейчас.
2: Нет, любимая команда вчера проиграла, но мы не расстраиваемся, идем вперед, готовимся. И в плей-офф мы всех побеждаем и забираем, как всегда, наш любимый кубок Татарина.
1: Все, ваши слова Богу в уши, как говорится. Так, за второе место я дарю моющую присадку в бензин СГА и знакомимся тоже с победителем. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Зовут Айдар. Развожу запчасти. Компании ШТМ большой привет. И Бимрадио, конечно. Спасибо вам.
1: Ну, Супротеку тоже большой привет, да, спасибо за подарки.
3: Ну, это все равно ваше.
1: Ну, да, да. Так, ну и третий прибежал, видимо, откуда-то рядышком припарковался. Да, да. Конечно, такой момент нужно было резко завернуть. Силиконовый воск тоже достается вам. И привет, и как дела, и как зовут?
4: Дела отлично, зовут Рустам, работаю в снабжении. Передаю Бимрадио, привет компании Супротек. Всем удачного дня.
1: Ну вот так вот. Хорошего дня всем желаем обязательно. Ну, а я, Игорь Никитин, прощаться не буду. Будет еще одна локация, будут подарки, поэтому внимательно следите за эфиром и подъезжайте.
5: Да, не расходимся совсем уже скоро на очередное включение в рамках коробки передач. Большое спасибо. Приезжаете, находите время в своем рабочем. Видите, курьеры из рок-н-ролл. Да, это клево, да, клевый привет. Привет.
6: Реклама на Бимрадио.
7: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
8: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
9: Пора менять аккумулятор? Выбери аккумулятор «Титан». «Титан» – оригинальная запчасть для любого авто. Выбор автопроизводителей. Покупайте в магазинах сети «Аккумуляторы.рф». Телефон 253-21-53. ООО «Компания Экосервис». УГРН 105-163-301-1473. 12+.
10: Спонсор автомобильной программы «Коробка передач» на Бимрадио ООО «НТПК Супротек».
11: Я, автоблогер «Академик», объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 октября по промокоду «БИМ». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Николая Ершова, 29Б.
12: Скальпель. Нож.
13: Мы его теряем.
12: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
13: Что? Он жив?
12: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
14: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бимрадио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бимрадио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бимрадио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
8: Подробности на maximilians.ru. 18+.
14: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим Радио. 2 930 800.

0: почти свободны. Все, все зелененькое, чуть-чуть есть желтенького, но это желтенькое, ну, такое, тут бурханочки, тут на 3 километра 8 минут, вполне себе нормально. Все есть, все мчится на мостах и дамбах, тоже все около нуля. Должно быть прекрасное настроение у всех, кто сейчас находится за рулем.
1: Путевые заметки на БИМ-радио. Рок из 90-х на БИМ-радио.
0: Ну что, рок из 90-х, побалуйте себя отличной вечеринкой. И главное, запомнить, что это уже на этой неделе. БИМ-радио приглашает на вечеринку рок из 90-х 10 октября в ресторане «Максиминис». Вас ждет вечер без полутонов. Первые аккорды знакомы каждому, а подпевать будет весь зал. Ну и мы разыгрываем билеты. Здесь все как всегда. Вам нужно ответить на вопрос. Вопрос несложный. Wonderwall. Есть такая песня. А какая группа исполняет этот нетленный хит? Это Blur, Oasis, Radiohead, Wonderwall. Есть такая песня. Какая группа ее поет? Blur, Oasis, Oasis. Либо Радиохэд. Что-то вот одно из трех. Знаете, напишите нам в Максе. Плюс 792-7242-1028. Плюс 792-7242-1028. Десятый, потому что вечеринка 10 октября. Ну и 11 получает по пригласительному билету. Пишите прямо сейчас. Ну а я на правах рекламы напомню вам: на сцене 10 октября в ресторане «Максиминис» главный рокер БИМ-радио Петр Нежинский, за пультом диджей Айон. Вас ждут любимые рок-хиты, конкурсы и подарки. Есть косуха, рваные джинсы или настоящий рокерский прикид, надевайте. Самый яркий образ не останется без внимания. Еще раз напомню, 10 октября в 20:00 ресторан «Максиминис». Будет жарко. Подробности на maximilis.ru. Итак, Wonderwall. И есть у нас пара вариантов. Совершенно правильно пишет нам Станислав Вахитов, что это группа Oasis. Это совершенно так. Ну что, я вас, Станислав, поздравляю. Встречаемся уже скоро, 10 числа, Максимилиан. Мы не знаем.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В детских садах начнут действовать обновленные рекомендации по работе с дошкольниками. В программе усилили акцент на знакомстве детей с историей России, ценностями семьи и достижениями страны. Отдельное внимание уделено развитию творческих и научно-технических навыков. Для этого будут использовать игры, обучающие пособия и мультфильмы. Размер единовременной выплаты при рождении ребенка может вырасти до 30 400 рублей с февраля 2027 года. Такое повышение связано с традиционной индексацией социальных пособий, которая учитывает рост цен в предыдущем году. Пока суммы пособий растут, градус веселья тоже готовится к подъему. Прогноз на 10 октября. Вечером ожидается резкое повышение уровня рока, громкого пения и танцевальной активности. Место развития событий – ресторан «Максимилианс». Причина – вечер рок из 90-х от Бимрадио. Ведущий рокер вечера – Петр Нежинский. За пультом – диджей Айон. Вероятность хорошего вечера – высокая. Сбор гостей в 20 часов. Подробности на maximilians.ru. 18+. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения. Too fast to prepare for this. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling his vote.

0: на Бим-радио.
1: Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В Максидоме каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей.
2: Максидом.
3: Мы двигаемся в ритме города и делаем город ярче. Вывески любой сложности, световые короба, объемные буквы, реклама на экранах. 3Art. Мечтай и действуй. Телефон 258-30-58.
4: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2-930-800.

0: Так, ну что, квест будем продолжать. Это означает, что у нас новый адрес есть. Подарки все те же. За первое место получаете сертификат долговременную промывку двигателя Супротек Апрохим. За второе место моющая присадка в бензин СГА. И за третье место силиконовый воск. Теперь внимание, слушайте адрес. Это Горсовецкая, 17, корпус 1. Здесь магазин автозапчастей иномарков. И вы тоже здесь можете приобрести продукцию компании Супротек. Аварийные сигнализации будут, черная жилетка с надписью «Мемрадио» будет, Игорь Никитин тоже будет, поэтому приезжайте. Ну а сегодня с нами играет официальное представительство компании Супротек в Казани. Супротек заботится о вашем автомобиле, а также продлевает ресурс его узлов и агрегатов. И, используя продукцию Супротек, мы облегчаем запуск холодного двигателя, тем самым снижая нагрузку и его износ. Поддержать изношенный двигатель можно. Для этого компании Супротек разработаны триботехнические составы, в частности для двигателей составы Актив Плюс. Состав восстанавливает изношенную поверхность, создает на ней защитный слой, который оптимизирует зазоры. Работа двигателя возвращается к заводским параметрам, выравнивается компрессия, снижается трение, уменьшаются вибрации, восстанавливается давление в насосах. И это позволяет двигателю тратить меньше топлива и ведет к экономии на содержании машины. Все подробности о трибосоставах Актив Плюс на сайте suprotec.ru. Также более подробную информацию вы можете получить в представительстве компании Супротек, которая находится по адресу улица Николая Ершова, 29Б, цокольный этаж, офис 004, БЦ Татария, остановка Обжалилова. Прямо сейчас позвоните по телефону 216-06-61 и назовите кодовое слово «БИМРАДИО», и вы получите скидку по программе лояльности на все триботехнические составы и автохимию. Ну а я жду вас за подарками. Можно будет передать приветы. Улица Горсовецкая, 17, корпус 1, магазин иномарков. Я здесь на парковке, будет аварийная сигнализация, будет черная жилетка БИМРАДИО, и буду я, Игорь Никитин. Всех жду.
1: Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМРАДИО. Первое в Казани.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: В бразильских федеральных тюрьмах действует программа по поощрению чтения. Каждая прочтенная заключенным книга сокращает его срок на 4 дня, но не более чем 48 дней за год. Существуют и другие подобные бразильские инициативы. Так, в тюрьме муниципалитета Санта-Рита-ду-Сапукаи установили велотренажеры, подключенные к динамо-машинам. Полученное электричество от работы арестантов используется для питания уличных фонарей, а за каждые 16 часов тренировок от срока заключенного вычитается один день.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-2».
3: 3 недели поиска, 167 просмотренных объявлений, 12 звонков, 5 осмотров. И все еще ни одного автомобиля, который хочется купить.
4: Может, пора изменить подход? В «Канавто» с пробегом более 2000 автомобилей. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. 230-30-30. Неоферта. Подробные условия предоставления гарантии на сайте «Канавто.ру» в разделе «Автомобили с пробегом». Предложение действительно до 31 октября 2026 года.

0: Ну что, еще раз всем здравствуйте, мы продолжаем, да, и прямо сейчас будем знакомиться с победителями, тремя приехавшими ко мне за подарками, за настроением, вот. И первый, кто приехал, получает тот самый важный сертификат в его жизни, возможно, но говорит, что уже пользовался разнообразными присадками от Супротек. Сейчас будем узнавать подробности, и как зовут, здрасте.
1: Зовут Марат, всем большой привет, не первый раз. Поэтому спасибо.
0: Поэтому спасибо. Кому-то привет. Есть кто с вами в машине?
1: Клиентки.
0: Все ясно. Ну, ей привет передадим. Она же добро дала заехать быстренько.
1: Да, да, дала. Ну, спасибо ей.
0: Хорошего настроения пожелаем. Так, за второе место моющая присадка бензин СГА достается вам. Здравствуйте, как зовут?
2: Добрый день, Бимрадио. Меня зовут Павел. Спасибо компании Супротек. Вам спасибо, Бимрадио. Привет всей Казани. Хорошего настроения. Всей семье тоже передаю привет, кто меня узнал. Спасибо большое.
0: Все, прекрасно, здорово. Так, ну и третье место, силиконовый воск. Держите вам подарочный сертификат. Давайте знакомиться, здрасте.
3: Здравствуйте, Бим, здравствуйте, Казань. Меня зовут Артур, всем привет. Бим лучший. Увидимся 10 на 10.
0: Ого, ого, на вечериночка. Ну, все ясно. Так, ладно, я не отключаюсь, но на время пока, да. Не прощаюсь, будет еще одно включение, также будут подарки. Поэтому, кто ездит, кто на машине, следите за эфиром Бимрадио. Пока все.
4: Да, еще одно включение в рамках утренней коробки передач. Ну и самое ближайшее в мире, в самое ближайшее время мы продолжим нашу любимейшую игру «Смотри на мир ярче». Ну и я традиционно буду ждать здесь в студии ваших звонков. 292-102-8, нам нужен один человек. Помните, раз в месяц мы практикуем ваше участие в играх. 292-102-8.

0: Сбим радио.
1: Ну что ж, друзья мои, не только роком живы наши слушатели, но вот еще у нас есть замечательная игра, и спонсор нашей сегодняшней игры «Смотри на мир ярче» — современный офтальмологический центр для всей семьи, клиника «Смотри». Уже больше 10 лет они возвращают миру четкость. Только представьте, за это время врачи клиники провели свыше 700 тысяч успешных операций. В их команде работают настоящие профессионалы, врачи высшей категории, доценты и кандидаты наук. В клинике «Смотри» заботятся о пациентах любого возраста. Клиника «Смотри» предлагает полный спектр услуг. От точной диагностики до сложнейших операций. Они будут рядом на каждом шагу к вашему идеальному зрению. Выбирайте лучше и смотрите на мир ярче. Имейте противопоказания, необходима консультация специалиста. Ну а до нас дозвонился Ильнас. Ильнас, доброго дня вам.
2: Добрый
1: день. Приветствую вас. И ну что, я вам задам вопрос. Вы ответите и получите подарочный сертификат в ресторан. Готовы?
2: Будем стараться.
1: Отлично. Ну, помните, я всегда на вашей стороне. Итак, вопрос такой. Как называется отверстие в центре радужки, через которое свет попадает в глаз? Три варианта ответа. Это значит зрачок, слезный канал — это второй вариант, и третий вариант — это зрительный нерв. Что скажете, через что попадает?
2: Первый вариант.
1: Зрачок. Ну, конечно же, зрачок. Все правильно. На ярком свету зрачок сужается, а в темноте расширяется. Ну, это можно и самому перед зеркалом понаблюдать. Вы молодец, Ильнас. Привет, кому передадим?
2: Привет всем радио, своей семье, жене Лейсан, сыну Даниару, дочке Рене и сыну Ранелю, родителям, сестренкам и всем, кто узнал. Хорошего дня, позитивного настроя всем.
1: Хорошо, спасибо вам большое. Удачного дня. Николай Денис Трубочка объяснил, что где как забирать. Ну и, как вы сами понимаете, в наших викторинах самое главное – участие.
0: Смотри на мир ярче. Сбим радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

Так, еще раз всех приветствую. Обещал продолжение. Обещание люблю исполнять абсолютно всегда. Поэтому, кто слышит меня, надеюсь, что будете находиться рядом и заберете подарки от компании «Супротек». Если приедете первым, получаете долговременную промывку двигателя «Супротек Апрохим». За второе место моющая присадка в бензин «СГА». И за третье место у нас предусмотрен сертификат на смазку спрей «Силиконовый воск». В общем, нахожусь я на Краснококшайской, 43, по крайней мере, здесь есть место остановиться, припарковаться. Рядышком соседний дом «Энгельса 7». Именно здесь вы можете приобрести продукцию компании «Супротек». Ну, а сегодня с нами играет официальное представительство компании «Супротек» в Казани. «Супротек» заботится о вашем автомобиле, а также продлевает ресурс его узлов и агрегатов. Используя продукцию «Супротек», мы облегчаем запуск холодного двигателя, тем самым снижая нагрузку и его износ. Компания «Супротек» разработала уникальный продукт – силиконовый воск для предотвращения примерзания и сохранения эластичности резиновых уплотнителей дверей, капота, крышки багажника, стекол автомобиля, металлических деталей, дверных замков. Силиконовый воск представляет собой смесь силиконовых полимеров, некоторые из которых отвечают за прочность образуемого покрытия, а другие – за его эластичность. Также более подробную информацию вы можете получить в представительстве компании «Супротек», который находится по адресу: улица Николая Ершова, 29Б, цокольный этаж, офис 004, БЦ «Татария», остановка Обжалилова. Прямо сейчас позвоните по телефону 216-06-61 и назовите кодовое слово «Бимрадио» и получите скидку по программе лояльности на все триботехнические составы и автохимию. В общем, ищите меня, Игорь Никитина, будут аварийные сигнализации, будут черная жилетка «Бимрадио», Краснококшайская, 43, ориентир вам. Здесь вдоль дороги буду припаркованный. Ну и рядышком соседнее здание «Энгельса 7». Здесь можно приобрести продукцию компании «Супротек». Вот, подарки ждут. Я жду. Подъезжайте.

0: Первое в Казани.
1: Так сильно у Бога просила, но все же, похоже, опять не твое. Такая красивая, но несчастливая, милая, ну ты даешь.
2: И напомню, что ждем вас сейчас в Кировском районе, Красно-Кокшайская, 43. Вам нужен адрес, и вдоль дороги смотрите глазами автомобиль, коробка мобиль, с включенной аварийной сигнализацией. Это его выделяет характерная примета. Прямо сейчас Красно-Кокшайская, с

ночью только влезал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто» ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В детских садах начнут действовать обновленные рекомендации по работе с дошкольниками. В программе усилили акцент на знакомстве детей с историей России, ценностями семьи и достижениями страны. Отдельное внимание уделено развитию творческих и научно-технических навыков. Для этого будут использовать игры, обучающие пособия и мультфильмы. Размер единовременной выплаты при рождении ребенка может вырасти до 30 400 рублей с февраля 2027 года. Такое повышение связано с традиционной индексацией социальных пособий, которая учитывает рост цен в предыдущем году. Пока суммы пособий растут, градус веселья тоже готовится к подъему. Прогноз на 10 октября. Вечером ожидается резкое повышение уровня рока, громкого пения и танцевальной активности. Место развития событий – ресторан «Максимилианс». Причина – вечер рок из 90-х от Бимрадио. Ведущий рокер вечера – Петр Нежинский. За пультом – диджей Айон. Вероятность хорошего вечера – высокая. Сбор гостей в 20 часов. Подробности на maximilians.ru. 18+. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

0: Так, ну что, будем здороваться. Я вас еще раз приветствую. По крайней мере, есть у меня человек один победитель. Больше, видимо, не заехали, не доехали. Не знаю я, какая причина. Но мне придется здесь еще немножечко постоять. По крайней мере, сертификат-то хочется отдать. Вот. А вы наверняка кто-то, если ехал, то не хотите остаться без подарка. Но, в общем, привет передадим точно. Подарим подарки. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Меня зовут?
1: Меня зовут Алмаз Титанов. Хочу привет передавать всем жителям города Казани.
0: Вот. В республике родственники есть какие-то друзья?
1: Конечно, я же тут родился.
0: Казанский. Все ясно, ясно. Ну ладно, ладно. Просто тут можно республику Татарстан задействовать еще. Бимрадио-то вещает ого-го где.
1: Да, согласен. Ну и в том числе, да, жителям республики Татарстана.
0: Поименно?
1: Нет.
0: Ну ладно, ладно, это я затягиваю, специально затягиваю, думаю, может быть, второй подъедет, пока мы беседуем, но никого пока нет. Так, Краснококшайская, 43, постою здесь еще, жилетка черная, надпись «Бимрадио» есть, Игорь Никитин есть, автомобиль на аварийных сигнализациях тоже есть, поэтому, если кто-то вдруг проезжает мимо Краснококшайской, 43, то заезжайте, я вам подарю подарки, останется как минимум два. Вот, все, временно прощаюсь, все секреты не буду рассказывать, но мы с вами еще сегодня точно услышимся. Игорь Никитин, откланиваюсь. Пока.
2: Ну, все секреты, что тут рассказывать? Будет дневная коробка передач, вот и все секреты. А, и Евгений еще приехал вторым. Ему тоже большое спасибо и хорошего настроения на весь день.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто 5».
2: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Больше пространства – Stenet T4L. Больше технологий и комфорта – Stenet T7. В «Канавто» Tenet от 1 975 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в «Канавто» по телефону 230 30 30. Цена на Tenet T4L в комплектации актив до 31 октября 2026 года. При покупке кредит, сдача трейлера на кипрыгинский гитлера. Банк-партнер ВТБ ПАО. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Скальпель. Нож.
2: Мы его теряем.
1: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
2: Что? Он жив?
1: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд. Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
3: Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
2: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, воздержитесь от спонтанных действий и риска. Тельцы, терпение, последовательность и немного удачи помогут решить любые проблемы. Близнецы, ваш решительный настрой спровоцирует множество интересных событий. Раки, проявите щедрость, почувствуйте свободу от привычки экономить. Будьте к себе добрее. Львы, обратите свой взор на ближайшее окружение. Пора остановиться и запомнить настоящий момент. Девы, возможно, вы почувствуете усталость от работы и лишнего внимания к вашей персоне. Весы, мелкие бытовые дела и никаких новостей. Вот чем порадует вас этот день. Скорпионы, поддержите любимого человека. Понадобится культурная программа. Проявите креатив. Стрельцы, вы должны будете принять какое-то решение. Напряжение извилин еще долго не отпустит. Козероги, вам надо съесть сладенькое, попить вкусненькое и завести приятную беседу. Водолеи, пусть будет больше солнца в вашей жизни или хотя бы букет цветов. Рыбы, наступает время писать стихи и заниматься музыкой и просто созидать. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам изумительного настроения.

0: Бим-радио.
1: Ну и давайте посмотрим, что же происходит на дорогах столицы Республики Татарстан. Ничего страшного, все вполне приемлемо. 3 балла сейчас. И самый большой заторчик, ну, назовем его так, длиной 2 километра на Бутлерово, Профсоюз, на улице Курашова до Чернышевского. 2 километра проезжается за 8 минут при скорости 17 километров в час. Ну, вот это самое большое затруднение сейчас в столице Республики. На мостах и дамбах все по нулям, все прекрасно. Ну что, придерживаюсь такого же ритма, соблюдаем все правила дорожного движения, и будет с нами все хорошо, и будем все успевать.
0: Путевые заметки на Бим-радио. Бим-радио – это только начало. Сегодня Бим-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. Бим-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с Бим-медиа. 2 930 800.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто» ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBIM и новости на Бимрадио. В 2026 году процентный доход по банковским вкладам в размере до 160 тысяч рублей не будет облагаться НДФЛ. Такая сумма может быть начислена, если в течение года на вкладе хранится свыше 1 миллиона 200 тысяч рублей. В Казани заработала экспериментальная схема привлечения водителей к ответственности. Штрафы выписывают на основании данных с камер системы «Безопасный город». В городе развернуто свыше 20 тысяч таких камер. Сотрудники отделения видеомониторинга в реальном времени видят поток и выявляют серьезные нарушения. Например, проезд на запрещающий сигнал светофора, поворот не из той полосы или езду по автобусной полосе. Интересный факт. Грибы не относятся ни к растениям, ни к животным, это отдельное царство живых организмов. При этом по структуре ДНК они генетически ближе к человеку, чем к представителям растительного мира. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.

0: Реклама на Бим-радио. Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита», клиника Муратова.
1: Хотите выглядеть моложе? Блефаропластика в клинике Муратова от 50 тысяч рублей. Топовые пластические хирурги, комфортные VIP-палаты и современный подход к хирургии. Клиника Муратова. Заботимся о вас с 2013 года. Акции действуют до конца декабря.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Тук-тук-тук. В дом Лента. Цены ниже плинтуса. До конца октября. Кварц-винил Кронофлор Лиам. 4 миллиметра с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Домлента».
4: 11 октября. Стадион «Ак-Барс-Арена». Семейный матч. «Рубин», «Динамо Москва». Концерт перед матчем. Анна Немченко. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба.
5: ООО «Футбольный клуб «Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Коколова 2-0+.
6: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Я налив. Жилой комплекс на берегу Волги.
8: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
9: Ты красавица, чего не нравится, пойми.
8: Подробности на «Максимилианс.ру».
10: 18+.
11: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Всем остальным поможет реклама на «Бим-радио».

0: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Любопытно, что начиная с 50-х годов прошлого века несколько банков на севере Италии стали выдавать кредиты сыроделам под залог сыра пармезан. Головки сыра, обычно созревающие 2-3 года, банк помещает в специальное хранилище, а в случае невозвращения денег может просто продать их.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-2».
3: 3 недели поиска, 167 просмотренных объявлений, 12 звонков, 5 осмотров. И все еще ни одного автомобиля, который хочется купить.
4: Может, пора изменить подход? В «Канавто» с пробегом более 2000 автомобилей. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. 230-30-30. Не оферта, подробные условия предоставления гарантии на сайте «Канавто.ру» в разделе «Автомобили с пробегом». Предложение действительно до 31 октября 2026 года.
5: В эфире БИМ-радио. Рабочий полдник с Махмудом Аракаевым.
6: Да, доброго дня всем. Начинаем рабочий полдник. Ну, хочется сразу поздравить всех страховщиков. У них сегодня профессиональный праздник. Вот глобальный праздник был, конечно, вчера. Вчера, во-первых, Всемирный день учителя. Всем учителям крепкого здоровья, крепких нервов. Да, времена такие, уже линейка уже не работает. Ну и вчера же был Международный день врача. Он отмечается в первый понедельник октября. Да, врачей мы тоже поздравляем. Много праздников, связанных с медициной, но вот международные. Это тоже здорово. Ну, что, поехали в рабочий полдник. У нас впереди музыкальный пересказ. Я вам буду рассказывать про песню. Вы мне называете группу и песенку. Да-да-да, и группу, и песню. И забираете, тот, кто это первый сделает, забирает сертификат на бизнес-ланч баварский клубный ресторан «Максимилис». Как стать звездой эфира? Просто 292-102,8 набери. Будут участвовать два наших слушателя. Победит, как вы сами понимаете, один. Ну, два победителя не бывает. Там, тогда какой-то финал надо устраивать, что-то на шпагу, там, жик-жик-жик. В 12.30 будем поздравлять, счастья, радости, желать. Это программа «Первый тост». Обязательно вступите в нашу группу в социальной сети ВКонтакте. Мы как-то выборочно так... Некоторых поздравляем. Кто знает, может быть, вам сегодня повезет. Ну, а так, этот праздник можно устроить кому-то за деньги. Да, 2-930-800 – это наш офис. Помните, услуга платная, но видов поздравлений там гигантское количество. Ну, а сейчас жду в музыкальном пересказе «Дейз-92-102.8». Был Селена Махмудракаев. Всем замечательного рабочего дня.
7: БИМ-радио. Первое в лучшем городе мира. В Казани.

0: Музыкальный пересказ на Бим-радио.
1: Ну что, время музыкального пересказа. Здесь традиционно встречаются два наших радиослушателя. Это Эльвира. Эльвира, здравствуйте, доброго дня.
2: Всем добрый день.
1: Доброго дня и вам. И Андрей. Андрей, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Как у вас сегодня настроение, Андрей?
3: Ничего, так нормально.
1: Нормально, это хорошо, когда нормально, нормально, это всегда прекрасно. Ну что, я напомню вам быстренько правила. Я вам буду рассказывать не очень много фактов, буду усложнять. Напомню, у нас на кону сертификат на бизнес-ланч, баварский клубный ресторан «Максимилис». Тот, кто первым называет группу и песню, его забирает. Хорошо?
2: Хорошо.
1: Андрей?
3: Да-да-да.
1: Да-да-да, хорошо, вон немецкий язык. Да-да-да. Значит, ну смотрите, эту как перебивайте меня, останавливайте, здесь дело такое, главное выиграть. Эту песню английские музыканты, записывавшие альбом в лондонской студии, категорически не приняли. Группа всегда все записывала за границей. В России никогда ничего не записывал. Все писалось где-то в Лондонах. И вот лондонские музыканты говорили: если существует понятие русский рок, то это ярчайший образец, но в альбом она не вписалась, как считал автор и солист группы. Он не расценивал эту песню как потенциальный хит. Для него это была такая местечковая песня о родине, интересная только дальневосточникам. Только он думал, только, ну, вот школьные друзья, там, вот им можно побрюмчать там. Но песня зашла очень хорошо. Сняли клип, клип снимали на ходу, без всякого сценария. Просто поехали они, значит, в свой родной город, туда, на Дальний Восток, значит, и просто снимали на камеру, как вот они приезжают, как они поют, на сцену там выходят, и песня, кроме всего прочего, стала еще и гимном города. А второй взлет произошел 20 лет спустя, просто беспрецедентное. Вдруг наш Банк России решил выпустить новую купюру и предложил: давайте проголосуем, что на этой купюре будет изображено, какой город. И миллионы россиян даже...
3: Лагутенко, что ли? Владивосток 2000?
1: Группа называется только не Лагутенко. Ну?
3: Ногу свело.
1: Нет.
3: Да этот как вот,
1: Лагутенко. Эльвира, вы можете его перебить сейчас. Быстрее давайте. Вот. В общем, вы выпустили купюру.
3: Мумитроль, ё-моё.
1: Вот, мумитроль. Ну, ваше это ё или не ваше, я не знаю, Андрей. В русском языке много других полезных словосочетаний. Ширли-мырли всякие там, да? Хмели-сумели.
3: Ширли-мырли, мумитроль тогда.
1: Очень хорошо. Эльвира, ну вы же могли же его этот, что, на поворотике раз его так, тазик с бельем раз, насыпать на него и все, и забрать победу. Ну не срослось.
3: Алло, к Эльвире вопрос.
1: Сейчас, подождите, Андрей, вы помолчите, пожалуйста, хорошо? Давайте будем как в Следственном комитете. Я задаю вопрос, вы отвечаете, иначе я на вас лампочку направлю. Эльвира, ну что, привет будем передавать?
2: Да, я поздравляю Андрея, молодец. Я эту группу особо не слушаю, поэтому как бы тяжело мне было бы отгадать. Поэтому молодец, поздравляю. Всем хорошего дня.
1: Вам просто, Эльвира, больше нравятся виды Хабаровска, а не Владивостока. Эльвира всегда любит, когда ей дарят открытки с видами Хабаровска. Вот этот памятник у железнодорожного вокзала в Хабаровске. А что этот мост? Ну мост. Кто мост этот? Я был, кстати, на этой точке, откуда фотографировался мост. Вам большое спасибо, Эльвира. Давайте вернемся к Андрею. Андрей, давайте я вам буду говорить, что делать, вы будете делать. Хорошо, Андрей? Если вы не согласны, мы с вами расстаемся старыми добрыми друзьями. Приветы ваши кому, Андрей?
3: Да никому я не привет и звонил передавать, я мужу песню угадывать звонил.
1: Ну, все, спасибо, не кладите трубочку. Вот такой вот... Алло, да, алло, вот такой вот веселый у нас... Есть у нас черный список в телефоне, нет? Разобраться бы с этим. Ну, а мы с вами давайте слушать то, что изображено. И у кого-то есть, посмотрите, да, посмотрите. Владивосток обязательно к посещению, шикарный город.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
2: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
3: Стол уже накрыт. Ресторан «Улар». Балкарские хачины, осетинские пироги, хинкали и сочный шашлык. Назовите промокод «Радио» и получите осетинский пирог в подарок при заказе от 1000 рублей. Фучика 105А.
4: Акция действует с 1 сентября по 31 октября. Подробности по телефону плюс 7 987 217 0070.
5: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Стел МС».

0: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 7 октября. Группа «Плазма». Подробности на maximilians.ru.
1: Реклама на «Бим-радио» – это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
2: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань. Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBIM и новости на Бимрадио. В 2026 году процентный доход по банковским вкладам в размере до 160 тысяч рублей не будет облагаться НДФЛ. Такая сумма может быть начислена, если в течение года на вкладе хранится свыше 1 миллиона 200 тысяч рублей. В Казани заработала экспериментальная схема привлечения водителей к ответственности. Штрафы выписывают на основании данных с камер системы «Безопасный город». В городе развернуто свыше 20 тысяч таких камер. Сотрудники отделения видеомониторинга в реальном времени видят поток и выявляют серьезные нарушения. Например, проезд на запрещающий сигнал светофора, поворот не из той полосы или езду по автобусной полосе. Интересный факт. Грибы не относятся ни к растениям, ни к животным, это отдельное царство живых организмов. При этом по структуре ДНК они генетически ближе к человеку, чем к представителям растительного мира. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.
0: Программа для именинников «Первый тост».
4: Ну что ж, настало время поздравлять, счастья, радости, желать. Посмотрим сначала ВКонтакте. Аделина Волкова, медицинский центр НЕО. Это, наверное, все-таки место работы. Марат К. Именинник сегодня. Гульнара Хальфетдинова тоже справляет день рождения. Где-то на вернисаже на фоне картин. Елена Усачева-Уварова также именинница сегодня. Наташечка Белякова, отель «Ривьера». И она в свадебном платье на аватарке. Рядом с ней мужчина в пиджаке. Муж, наверное. Альбина Пономарева, Павел Камаз, Набережные Челны именинница сегодня. Как и Динарка Емелина. Алтын Казань написано. Не знаю, кстати, что это такое. И Юра Краснов вот, сыном на аватарке. Да, по стойке смирно сын. Стоит с ним папа. Разговаривает. А также в этот день родились Мусина Гульнара Рашитовна, начальник управления муниципального архива исполкома города Казани, Еркаева Фарида Фатыховна, заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан. Также в этот день родились Борис Петрович Михайлов, наш профессиональный хоккеист, двукратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира, тренер впоследствии. В 2004 году был назван лучшим хоккеистом за всю историю проведения чемпионатов мира. Роман Андреевич Власов, прославленный борец греко-римского стиля, двукратный олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира, четырехкратный чемпион Европы. Роберто Альфонсо Фаррелл, помните? Бонем, замечательная группа, вот чернокожий парень, он там и диджей, и танцор, и бэк-вокалист. Ну, в основном за танцы отвечал. Сергей Владимирович Владыленович Пономаренко, фигурист, выступал в спортивных танцах на льду, олимпийский чемпион в паре с Мариной Климовой, трехкратный чемпион мира, четырехкратный Европы. Марго Мария Валерьевна Корнеева, известная как Мария Бибилова, поп-певица, участница группы «Стрелки». О, это наш русский вариант Spice Girls. Винод Хана, актер, продюсер, впоследствии занял пост младшего министра культуры и туризма, а также государственного министра иностранных дел Индии. Екатерина Георгиевна Градова, актриса театра и кино. Ну, самая известная ее роль – это радистка Кэт в телесериале «17 мгновений весны». Дмитрий Викторович Губерниев, телеведущий, журналист, спортивный комментатор, певец, да, пел, общественный деятель. Ну, самый известный из норвежцев Тур Хейердал родился в этот день, археолог, путешественник, писатель, множество замечательных книг о своих путешествиях написал. И вот Реджинальд Фессенден, изобретатель, стал первым человеком, догадавшимся, что радио может передавать звуки, а не просто служить беспроводным телеграфом. Вот умный человек был. Да, догадаться до такого, до того, что можно музыку где-то, как-то, как это все происходит, непостижимо. С днем рождения и вас, если у вас сегодня день рождения, мы вас искренне поздравим, счастья, здоровья, всех благ. Бим-радио.

0: «Золотые нулевые». «Золотые нулевые».
1: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Больше пространства – Stenet T4L. Больше технологий и комфорта – Stenet T7. В Канавто Tenet от 1 975 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в Канавто по телефону 230 30 30. Цена на Tenet T4L в комплектации актив до 31 октября 2026 года. При покупке кредит, сдача трейлинг и прямой скидки дилера. Банк-партнер ВТБ ПАО. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто 5».
3: Ну что, давайте послушаем хит из нулевых. Это будет Надя Али. Это, по-моему, вообще единственная песня, дошедшая до нас. Ну, хотя у нее несколько альбомов, но мы как-то вот она мимо прошла. И «Рапчер» у нее, по сути, единственный трек. Ну, до того, как стать певицей, она работала в нью-йоркском офисе «Версачи», занималась модой. И именно там один из коллег на тусовочке познакомил ее с продюсером Маркусом Мозером, который искал женский вокал для своего проекта. Изначально дуэт назывался «Ваю», как ноутбук одной из известных японских марок. Надя Али настаивала, чтобы именно так назывался коллектив, потому что она на этом компьютере писала тексты. Но лейбл продюсерский посоветовал убрать часть слова, чтобы не было конфликта с брендом, и осталось «Айо». «Айо». В 2005 году Надя Али покинула дуэт, стала заниматься сольной карьерой, но дальше мы уже за ней следы потеряны. Где-то потом проходило, что она родила то ли сына, то ли дочь, царица в ночь. Вот.

0: Стрим медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800.
1: И внимание, информация на правах рекламы. Бимрадио зовет вас на вечеринку «Рок из 90-х» 10 октября. В ресторане «Максимилианс» мы будем подпевать культовым песням, которые и создавать не способен. Вместе вернем ту самую атмосферу. И драйв вас ждет живое исполнение главных хитов 90-х. Конкурсы на знание рок-легенд и подарки для самых активных. Готовьте свой лучший рок-образ, косуха, стильные аксессуары. Покажите, кто здесь крутой рокер. За самый выразительный стиль вас ждет подарок. За атмосферу отвечает главный рокер БМ-радио Петр Нежинский и ваш любимый диджей Айон. Встречаемся 10 октября в Максимилианс в 20:00. Петь, танцевать и зажигать будем вместе с БМ-радио. Подробности на maximilians.ru 18+.
2: Реклама на БМ-радио.
3: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе БРИКС. Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». ОГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А, 16+.
4: В честь 35-летия специальное предложение в стоматологическом центре «Алтас». До 31 октября первым 35 обратившимся дарим 35 лет гарантии на все наши услуги. «Алтас», мы не просто лечим, мы берем на себя долгосрочную ответственность за ваши зубы. Подробности 8 843 240 1991.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Ищете уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в тренде.
6: Trendy.rf.
9: Бронь столов 225-44-33.
0: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
10: Привет, как дела?

0: на Бим-радио.
1: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
2: Реконструктивная офтальмохирургия век в клинике Кюзляр. Современные операции на веках в Кюзляр помогут устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами и сделать ваш взгляд более открытым. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга Кюзляр бесплатна. Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
3: Лечение блефарохолязиса. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: 3 балла сейчас выставляет за дорожную ситуацию. Ну и вот какое-то что-то страшное на старой Челнинской дороге в районе Старая Кощакова. Пешеходный мост, переход, который над дорогой, он обвалился. Есть видео, говорят, что КамАЗ почему-то поднялся, кузов или что там, поднялось, и он его просто снес. Ну и вы понимаете, какая пробка будет там и всем, кто в Царево живет. Как это называется? Царево Вилладж? Да, или просто Царево? Сегодня, конечно, будет поездка до дома. Но рухнул большая часть. Она вот как раз по дороге в сторону Казани. В сторону Казани, да. Стоит значок, и прямо написано «Рухнул надземный переход». Я думал, такое только в кино бывает, честно говоря, что вот так вот ехать, это все. Мосты, дамбы все зелененькие. В самой столице Татарстана никаких затруднений на дорогах нет.
0: Путевые заметки на Бим-радио.

0: любимое радио. Первое в Казани. Бим-радио. Бим-новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
1: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань. Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона Айдым и новости на Бим-радио. По данным статистики, средняя зарплата в Татарстане достигла примерно 99 тысяч рублей. Лидером по уровню оплаты труда стала сфера информации и связи. Там средняя зарплата составляет около 161 тысяч рублей, а наименьший показатель зафиксирован в сегменте операций с недвижимостью – почти 61 тысяча рублей. В Татарстане стартовала выдача жилищных сертификатов для учителей. Размер поддержки составляет 1 миллион рублей. На данный момент по итогам конкурсного отбора сертификаты получили 269 педагогов, а общий план на год предусматривает помощь 350 специалистам. Право на сертификат имеют учителя не старше 50 лет, чей стаж работы составляет не менее 3 лет. Исследования показывают, что запахи люди узнают точнее, чем визуальные образы, даже спустя несколько недель. Особенно это заметно, когда зрительные стимулы невыразительные или ничем не примечательные. При этом способность распознавать лица остается у человека на высоком уровне. Разница в другом. Воспоминания, связанные с запахами, дольше сохраняются и сильнее окрашены эмоциями. С вами были новости на Бим-радио. Хорошего вам дня, любимые слушатели!
0: В эфире Бим-радио. Рабочий полдник с Махмудом Аракаевым.
3: Доброго дня. Пусть и не солнышко сегодня над нашим славным городом, но обещают, что будет потеплее к выходным дням. Охотно верю и ждем. Ну вот обещается, что в субботу при легком дождике будет 15 градусов, а в воскресенье тоже 15, но уже без дождя. Так что выходные будут теплыми. Ну а сейчас плюс 8 градусов, слабый дождь будет ночью около 0 часов. Что сегодня? Сегодня 6 октября и много праздников красивых и непонятных. Ну, День российского страховщика, Всемирный день охраны места обитания, или как его называют на Западе, хабитат. Ну, какая-то есть у них среда обитания. Сейчас, по-моему, в Мадриде, в Барселоне идут активные споры. Местные спорят с правительством об этой как раз среде обитания. В 1689 году в Москву торжественно въехал 17-летний Петр Алексеевич Романов. Стрельцы усмирены. Софья помещена на Новодевичьем монастыре. Старший брат Иоанн встретил Петра в Успенском соборе, передал ключи от Кремля, а с ними и власть. С этого дня начинается единоличное правление Петра I, которое продлится 36 лет. В 1805 году первый русский воздухоплаватель Кашинский совершил первый полет на аэростате над Москвой. До этого были случаи кратковременного и невысокого подъема с последующим падением. А здесь пролет над всем городом. Представляете, что с людьми тогда происходило? Свят, свят, свят. Наверное, были даже порывы сжечь ведьму. Вот это все. В 1927 году состоялась премьера первого звукового фильма, выпущенного компанией Warner Brothers. Назывался он «Певец из джаза». По тем временам фильм заработал невиданные деньги. 3,5 миллиона долларов. Это просто бешеное количество по тем временам. Ну и были неприятности. В этот день в Ашхабаде в 1948 году сильнейшее землетрясение в 10 баллов по шкале Рихтера. И город был разрушен просто весь в труху, что называется. В 1977 году состоялся первый полет истребитель МиГ-29.

0: Сегодня эти самолеты состоят на вооружении ВС России и многих других государств. На них свои полеты, например, выполняет группа высшего пилотажа «Стрижи». Хорошие, надежные, как и все, что относится к российской авиации.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
3: Красивые формы – ваша уверенность. Мамопластика в клинике Муратова от 270 тысяч рублей. Круглый имплант включен в стоимость. Топовые пластические хирурги и VIP-палаты. Клиника Муратова в сердце Казани на Островского 67. Акция действует до конца декабря. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью? Где каждая деталь продумана и на своем месте. «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35.
5: Реклама ООО «Сувар Знание». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
6: Телеканал СТС представляет. Неоднократно контуженный наставник.
7: Детей любите, да?
8: Как Родину.
6: И дети, не признающие руководство.
9: Вали туда, где тебя откопали, дедуля.
10: Я правда однажды откопали. Ну, когда меня танк переехал.
6: Кто кого в итоге воспитает?
11: Собрасывай вещи и проваливай, тебе хуже будет.
6: Алексей Маклаков.
12: У меня два раза парашют не открылся, хуже уже не будет.
6: Нянька в погонах. Сегодня в 20:00.
13: Для лиц старше 16 лет.
14: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 21 октября. «Линда». Подробности на «Максимилианс.ру».
15: Запрещено для детей.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: В 1912 году рядом с американским городком Уичита-Фоллс нашли нефть, что обеспечило ему приток переселенцев и экономический рост. В городе стало не хватать офисных помещений, и инженер МакМехан задумал строительство небоскреба высотой около 146 метров. Однако в контракте на постройку высота по ошибке была указана не в футах, а в дюймах, чего заказчики не заметили. В результате получилось четырехэтажное здание высотой 12 метров. Сейчас это здание именуют самым маленьким небоскребом в мире.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-2».
3: 3 недели поиска, 167 просмотренных объявлений, 12 звонков, 5 осмотров. И все еще ни одного автомобиля, который хочется купить.
4: Может, пора изменить подход? В «Канавто» с пробегом более 2000 автомобилей. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. 230-30-30. Неофертно подробные условия предоставления гарантии на сайте «Канавто.ру» в разделе «Автомобили с пробегом». Предложение действительно до 31 октября 2026 года.
5: В эфире БИМ-радио. Рабочий полдник с Махмудом Аракаевым.
6: Да, доброго дня. У нас впереди встреча с Ольгой Викторовной, да, с нашим любимшим адвокатом. Как всегда, интересные темы, вопросы. Темы вы тоже можете предлагать. Пишите нам Макс. +7 9 2 7 2 4 2 1 0 2 8. Ну и два трека. На прошлой неделе у Стинга был день рождения. Гордон Мэтью. Я Гордон Мэтью с планеты Мелмак. Представлялся Альф. Гордон Мэтью, Томас Самнер. Вот так целиком по паспорту. Музыкант, ну, то есть, знаете, певец, автор песен, актер, общественный деятель, филантроп, охраны леса, в том числе и наши тайги занимался. Когда-то был вокалистом группы The Police, затем покинул группу на пике популярности. Когда его спросили, зачем вы это сделали, он сказал, мне это приснилось, что я ухожу из группы, и я ушел. Он 17-кратный лауреат премии Грэмми, обладатель Золотого Глобуса, Эмми. У него 4 номинации на Оскар в категории «Лучшая песня». У него звезда на «Аллее славы» в Голливуде за достижение и вклад в области музыки. Стинг многократно приезжал к нам в Россию и в Казани. Был, мы все это прекрасно помним, и выступал в передачах на Первом канале. Да, и это все есть, это все можно посмотреть. Стинга признали, он внесен в список 50 лучших басистов мира. Да, он басист. Это сделал журнал Rolling Stones. В общем, все, что можно было в мире музыки сделать, он все это сделал, всего добился. Он молодец. А второй человек, которого мы будем слушать, это будет дуэт Альбана и Рамина Пауэр, потому что 2 октября Рамина Франческо Пауэр родилась. Певица, актриса, художница, бывшая супруга Альбана. Сейчас книжки пишет. Там страшная какая-то история произошла, из-за чего они развелись. У них пропала старшая дочка, уехала с каким-то нарколыгой в Америку и просто исчезла, просто пропала. И она вот бегала, суетилась, а он, ну такова судьба, так, ну что случилось. В общем, не участвовал в этом, и это привело к разрыву. Она уехала в Америку, и там пишет себе спокойно книжки, периодически посещая Российскую Федерацию, всяческие всевозможные фестивали. Тут думать нечего, да? Феличита ведь, правильно я ведь говорю, ведь, да? Альбана, Рамина Пауэр, Феличита ведь, да ведь? Феличита.

Такая версия. Именно она звучала, кстати, когда Sting выступал с нашим оркестром симфоническим. Это альбом, который называется Symphonity, ведь называется он. И концерт также назывался. Обязательно заведите пластинку себе. Все треки немного переработаны, перелопачены. Хорошая музыка. Ну и Sting молодец.

0: радио. Первое в Казани. БИМ новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто», ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBIM и новости на БИМ-радио. По данным статистики, средняя зарплата в Татарстане достигла примерно 99 тысяч рублей. Лидером по уровню оплаты труда стала сфера информации и связи. Там средняя зарплата составляет около 161 тысяч рублей, а наименьший показатель зафиксирован в сегменте операций с недвижимостью – почти 61 тысяча рублей. В Татарстане стартовала выдача жилищных сертификатов для учителей. Размер поддержки составляет 1 миллион рублей. На данный момент по итогам конкурсного отбора сертификаты получили 269 педагогов, а общий план на год предусматривает помощь 350 специалистам. Право на сертификат имеют учителя не старше 50 лет, чей стаж работы составляет не менее 3 лет. Исследования показывают, что запахи люди узнают точнее, чем визуальные образы, даже спустя несколько недель. Особенно это заметно, когда зрительные стимулы невыразительные или ничем не примечательные. При этом способность распознавать лица остается у человека на высоком уровне. Разница в другом. Воспоминания, связанные с запахами, дольше сохраняются и сильнее окрашены эмоциями. С вами были новости на БИМ-радио. Хорошего вам дня, любимые слушатели!

0: Стрим радио. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
1: Ну что, традиционные у нас встречи, вот эти адвокатские посиделки. Ольга Викторовна, здравствуйте, доброго вам дня, замечательного настроения.
2: Взаимно.
1: Ну, рассказывайте, что там, вы стали свидетелем сейчас страшного ДТП?
2: Очевидцем не была, но проезжала, как раз направляясь на БИМ-радио. То только-только все это произошло, потому что даже еще не было
1: жертв, такого скопления
2: машин. Пишут, что нет. Пострадавших нет, все обошлось. Слава богу, никто
1: жалко.
2: Не пострадал. Мост жалко.
1: А там им сильно пользовались вот люди, которые...
2: Да, конечно, а там никак не попасть.
1: И как теперь?
2: Вот спрашивают люди в чате.
1: С одной стороны креститься и закрывать глаза и бежать, да?
2: Люди в чате спрашивают, может ли как-то это оперативно сделать, исправить, но вряд ли, наверное,
1: можно, знаете, поставить двух крепких парней с красными флагами.
2: Атлант.
1: Да, и они, значит, один выходит на дорогу, машет, народ переходит, а второй на другой части останавливает движение. Вот так вот, такие вот
2: методы. Ну, будут... У нас ведь дело в том, что вот из Старого Кощакова дети ходят в школу Кощакова,
1: да?
2: Но будут подниматься, у нас есть возможность, то есть не здесь перейти, а еще выше наземный переход.
1: Еще один есть.
2: Да, да, я думаю,
1: богатый
2: что...
1: Богатый вы в Кощакова живете.
2: Конечно, а там же бывшие...
1: Там много бывших, давайте не будем всех не будем называть.
2: Зверсовхоз, вы же знаете.
1: Много бывших.
2: Ну ладно,
1: вернемся. Муж ваш, уже мы знаем, тоже там живет. Вот, вернемся. Давайте
2: к нашим темам.
1: И что сегодня вы приготовили?
2: Знаете, сегодня продолжим разговор о повторности правонарушений, которые могут привести после административного наказания, привести к уголовной ответственности, раз уж мы такую тему взяли.
1: И то есть один раз тебя оштрафовали,
2: отобрали. Может, и не отобрали,
1: там
2: просто
1: же,
2: оштрафовали.
1: Если административный, то условно там не бывает?
2: Нет, это просто штраф, может быть арест административный,
1: вот
2: могут
1: нехорошо.
2: Быть обязательные работы.
1: На беседы
2: помните?
1: Могут отправить,
2: да,
1: на беседы.
2: Могут. А потом уже это может перерасти. И о чем это мы будем говорить? Мы будем говорить о побоях.
1: Страшная тема.
2: Побои, причинение.
1: Актуальная.
2: Потому что... Ну, так как раз о бытовых.
1: Бытовуха это что-то страшное.
2: О бытовых. Немножко истории. До 15-го, наверное, до 15-го или до 16-го года,
1: века?
2: Сейчас уже могу.
1: Года.
2: Года, 2015-го. Вот эти бытовые побои, назовем их так, чтобы было понятно, они массово рассматривались мировыми судами. Ну, то есть незначительные синяк, царапина, муж жену побил, жена мужа сковородкой стукнула.
1: Нож глотнул
2: Все это
1: у нее.
2: Дело, это уже может быть другая статья, может быть 115, если легкий вред.
1: Бытовуха она
2: говорим.
1: Такая, она женщина в гневе, вы прекрасно знаете.
2: Да, и масса, и естественно, что в мировом суде происходило, муж с женой помирились, поскольку это дело частного обвинения.
1: Я люблю его вот эту.
2: Суд не вправе отказывать, если за примирением сторон просят прекратить, либо отзывают свое заявление о возбуждении дела частного обвинения. Поэтому, наверное, ее декриминализировали в результате, я так думаю.
1: Ну да, потому что все равно мирится,
2: да, чтобы не создавать вот этого прецедента с судимостями по 116-й, в том числе и когда прекращается за примирением сторон. Ее декриминализировали, она превратилась в административную статью Кодекса об административных правонарушениях. 6.1.1.
1: Это же страшно, когда человек за свои действия он не несет, по сути, никаких действий.
2: Согласна.
1: Что значит, вы помирились?
2: Согласна.
1: Ну, вот. Мы зафиксировали побои. Там
2: Ну, я думаю, что вот
1: синяки,
2: это очень последовательное было решение законодателя, что это административное, да, привлекается, но при повторном совершении... то это уже уголовная ответственность.
1: То есть примирение здесь уже не проканает?
2: Вот уже примирение проканает. Примирение возможно, но это уже обязанность, не обязанность суда, а право. Если мы говорим про уголовный,
1: то есть
2: просто,
1: здесь уже на рассмотрение суда. То есть
2: это уже на рассмотрение.
1: Он может затащить, а может, ну ладно, помирись.
2: В данном случае, да. То есть 116...
1: Он же номер протер, что там напустить себе.
2: 116.1, то есть говорит о том, что если в течение года, опять год срок, да, как мы уже говорили, он у нас этот год присутствует
1: везде.
2: Во многих, да, при повторном в течение года, то это уже уголовная ответственность. И здесь не имеет же значения, То есть в отношении этого же человека ты совершаешь? Нет, абсолютно.
1: А, или другого, да, конечно, даже так?
2: Да, прекрасно. Да, то есть ведь посмотрите, сколько репортажей каждый день показывают нам по телевизору, что это просто перерастает на почве внезапно возникших неприязненных отношений.
1: Ни с чего там, о чем на меня посмотрел и понеслась, достал нож, воткнул.
2: Ну, все может быть. Поэтому...
1: Ужасно.
2: И здесь, что важно, то есть не должно быть хулиганских побуждений каких-то, иных низменных мотивов, а именно... На почве возникших.
1: Низменный мотив, да.
2: Ну, то есть, потому что это другая статья, 116-я отдельная. Если побои совершены из хулиганских побуждений, здесь не предусмотрено, что привлекались вы к административной ответственности. Изначально умысел именно из хулиганских побуждений, например, каких-то религиозных противоречий тоже может быть, если это все устанавливается.
1: Да, собрались.
2: Ну, это уже умысел, и сразу возникает, да, сразу возбуждается уголовная ответственность. А вот если это чисто бытовое, то да. Но здесь, вот если это административное правонарушение, никогда не прекращаются примирением сторон, не предусматривается.
1: Ну, это нормально,
2: все равно привлекают.
1: Потому что если у него это в систему уже вошло, там...
2: А вот система это уже уголовная, мы же сами говорим. А если это первое? А если это первое? Вот, например, первое. Вот смотрите, муж с женой, у того синяки и у этого ссадина, привлекут обоих и назначат штраф.
1: Ну, надо. Да. А, ну, в принципе,
2: вот, понимаете, взаимное просто произошло, да?
1: Он с молотком, она с топором.
2: Это опять другая, может быть, статья. Тут и угроза убийства, может быть. Мы просто говорим. У меня в практике было две соседки. Поспорили,
1: милые
2: поссорились.
1: Милые бабушки 80 лет.
2: Неправда, молодые, очень интересная конфликтная ситуация. Вот. И одна другой просто дверью открытой саданула.
1: В лицо.
2: У той... Нет, по бедру получилось, сбоку, да? Все. Тогда еще тоже не было возможности привлечь сначала к административной ответственности. И там была уголовная сразу возбуждена, дело частного обвинения. И мы единственное, что удалось нам как бы нивелировать, потому что мы со своей стороны привлекли ее за оскорбление. Написали встречное привлечение за оскорбление. И вот тут уже все, тут уже все
1: сходило
2: с соседки примирение.
1: За солью, да?
2: Вот. Поэтому такие ситуации, к сожалению, не редки. И поэтому, если кто-то помнит за собой грешки в течение года, что его привлекли...
1: Валерьянка. Настойка валерьяны.
2: Помогает?
1: Обыкновенный. Ну, в неуемных количествах. Но это здесь уже нужно к врачу, по-моему, обращаться.
2: Ну, вы знаете, это же... Может, в моменте в каком-то
1: возникнуть. Не в винный
2: возникнуть.
1: Магазин идти, вот, а именно вот уже к врачу нужно обращаться, мне кажется. Это как-то повторно.
2: Ну, когда повторно, там могут экспертизу, в принципе, назначить даже. Судебную медицинско-психиатрическую. Да,
1: и посадить его на нашу с вами шею. Да? Будем кормить его, содержать.
2: Ну, не посадят уж, конечно. Даже по 116.1, по которой предусмотрено лишение, ну, могут. Но это же уже более серьезные, наверное, если принудительные меры медицинского характера. То есть, в любом случае, конечно же, никто лишение свободы реально по 116.1 за повторное подчинение ненасильственных действий, но не назначает, как правило, только. Здесь еще есть один момент. Я не останавливаюсь на этом, потому что мы говорим о повторности. Если человек судим ранее за насильственные действия и совершает, судимость у него не погашена, и совершает действия в отношении лица, то есть не насильственные действия, но не повлекшие за собой никакого вреда.
1: Здоровье.
2: Вот в этом случае...
1: Не стал человек инвалидом.
2: Вот в этом случае может быть реальное назначение. Потому что если он судим,
1: сколько
2: он условный, например...
1: Одного и того же действия все-таки.
2: Ну да, здесь правильная
1: квалификация. И факторов очень много.
2: Обстоятельства все должны быть установлены. И задача адвоката в данном случае правильно квалифицировать
1: действия. Взять деньги и вовремя уйти в туман.
2: сделал все, что сделал все, что мог.
1: Все, что могли в ходе этого процесса.
2: Ну, вы же, говорит, только помолились и выпили. Ну, сделал все, что мог, да? Поэтому нет, действительно, квалифицированный адвокат приложит все усилия для того, чтобы облегчить участь своего подзащитного в данном случае. Но разъяснить, безусловно, необходимо.
1: Ну да, разъяснительная работа обязательно должна быть. Мне кажется, всегда самое страшное, вот, допустим, произошло какое-то, ну, нехорошее действие с неважной стороны, да, мне кажется, вот как раз отправка на беседы какие-то, вот это самое страшное наказание. А еще же, если толковый будет специалист, он же тебе в голову будет залезать, там, это, такой Коля Кепочка такой.
2: Ну, вы знаете, у нас не предусмотрено наказание по уголовным статьям, по уголовному кодексу беседа, да, как правило.
1: То есть, ну, по административному, там 100 часов бесед.
2: Там обязательных работ может быть. А да вот нет, бесед вот я вот не встречала,
1: мама. Мне кажется, это гораздо страшнее. Представляете, один на один, и тот еще такой.
2: Ну, хорошо, а какой, по-вашему, должен быть специалист? Психолог?
1: Конечно.
2: В данном случае.
1: Ну, и он же заодно может ведь разложить человека. Следует ждать от него чего-то в последующем. Или это какая-то вот, ну так,
2: ну, то есть
1: звезды так сложились.
2: Вы хотите сказать. Но для этого нужно экспертизу провести в любом случае сначала.
1: В спинтакле Венеры, и она на него воздействовала.
2: Психолога-психиатрическую, ну, назовем да. ее так. Да. Для того, что человек нуждается. Законодателю напишите, чтобы внесли изменения.
1: Я с Минздравом не могу еще до сих пор разобраться, а вы говорите.
2: Ну, почему? Пускай рассмотрят. Да, почему? Инициатива неплохая, действительно. Я думаю, что у нас ведь нет вот, ну, чего-то такого, что человеку нужна какая-то помощь. Именно. Мы же не с этой точки зрения. У нас все-таки карательные функции, да, если наказание, значит, а вы же уже говорите о помощи человеку,
1: ну, необходимой помощи. А мы его потом ведь оставляем один на один?
2: У нас только все. Принудительное, если меры принудительного медицинского характера применяются, ну, да. По заключению, если необходимо.
1: Или человек школу, освобождается от уголовной ответственности. Школу ходить лекции слушать, если портал кожу иглами.
2: Ну, может быть, может быть. Может
1: у
2: быть,
1: нас в соседнем доме такая штука.
2: Мы к этому школу. Я поняла, о
1: чем вы говорите. Из-за них такое заведение закрыли.
2: О чем вы говорите?
1: Типа школы, и рядом со школой нельзя никаких заведений подобного рода.
2: А сейчас изменения очень жесткие. С 1 октября, если мне помнится, внесли именно и разъяснения, на какие заведения и учреждения могут быть открыты, на каком расстоянии, какие вообще нельзя.
1: Да. Ну, что, большое вам спасибо, друзья.
2: Спасибо вам.
1: Да, всегда будьте в здравом уме перед тем, как что-то сделать или кому-то сказать.
2: И твердой памяти.
1: Да.
2: И не забывайте про год.
1: И помните, драка – это оружие дегенератов. Вот настоящие люди, умные люди, всегда могут договориться. Ну, это я вот про нас, про бытовой уровень. Про бытовой.
2: Я поняла.
1: А то начну там тут сейчас...
2: Подоплеку в ваших словах.
1: Красным кирпичом нас обкладывают. Сейчас, знаешь, вот вам большое спасибо. Как всегда, хорошего настроения. Ну и удачно добраться до дома.
2: Спасибо.
1: Там не знаю, как сейчас будет.
2: Я тоже не знаю. Всего доброго.
3: Реклама на Бим-радио.
4: Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В Максидоме каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей.
5: Максидом.
6: Скальпель. Нож.
7: Мы его теряем.
6: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
7: Что? Он жив?
6: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд. Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Сожжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20:00.
8: Подробности на maximilians.ru. 18+. Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио. Помощь адвоката. На БИМ-радио.
0: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

0: Путевые заметки на Бим-радио.
1: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
2: Реконструктивная офтальмохирургия век в клинике Кюзляр. Современные операции на веках в Кюзляр помогут устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами и сделать ваш взгляд более открытым. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга Кюзляр бесплатна. Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
3: Лечение блефарохолязиса. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Дорожная информация, ну, самой горячей темы, и это как был снесен пешеходный переход в старом Кощаково. Да, и там теперь посмотрим, что будет сейчас пик-то. Ну, пока значится, что левый ряд, средний ряд и правый ряд ДТП написано. Значит ли это, что было перекрыто движение, непонятно. Что там, напишите нам, что случилось, что происходит, есть ли движение и в обе стороны оно. Потому что объезжать это все через Пестрецы, ну, такое себе занятие. В Пестрецах, кстати, тоже авария стоит на улице, вот как она у них, Перчикова, ну, центральная улица. А в самой Казани все прекрасно, особых проблем нет. Ну, 5 минут на Чернышевского от Шехиди до Профсоюзной, 6 минут Левобулачная от Мартына Межлавки до Татарстана. Это вот максимально. На мостах и дамбах все прекрасно, все по нулям.
0: Путевые заметки на Бим-радио.
5: Бим-медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. Бим-медиа. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с Бим-медиа. 2-930-800.
4: Да, ну и вот пока я рассказывал, тут написали нам, что движение перекрыто в обе стороны. Проезжают все через Кощаково по полю. По полю. Ну, такая вот интересная ситуация. Дорога перекрыта в обеих направлениях. Просим водителей заранее планировать маршрут и выбирать альтернативные пути объезда. Экстренные службы работают на месте аварии.

0: новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто», ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. Минздрав подготовил проект, предусматривающий обязательное мета-свидетельствование водителей. Медицинские заключения планируется оформлять в электронном виде. Если у водителя выявят противопоказания, ему предоставят 3 месяца для прохождения внеочередного обследования. Предполагается, что нормы проекта начнут действовать с 1 марта 2027 года. Татарстан вошел в топ-15 регионов страны по уровню материального благополучия граждан. При формировании рейтинга эксперты анализировали несколько показателей, в том числе доходы населения, долю жителей с зарплатой свыше 60 тысяч рублей, а также доступность ипотечного кредитования для семей. Исследования показали, кофеин положительно влияет на выносливость в спорте. Благодаря ему атлеты могут выполнять больший объем работы в условиях пониженного поступления кислорода, но полностью компенсировать утомление он не способен, производительность все равно постепенно снижается. Это были Бим-новости. Хорошего дня, любимые слушатели!

0: Аракаевым.
1: Доброго дня, всем замечательного настроения. Ну, давайте посмотрим, что в этот день у нас с вами происходило. В 1768 году Османская неугомонная такая империя объявила войну России. Начался очередной вооруженный конфликт двух держав. России удалось выйти победительницей. Отошли тогда нам Азов, Керчь, Гинбурн и Никале с прилегающими территориями. Кроме того, под протекторат Российской империи переходило Крымское ханство, ставшее независимым от Турции. Вот надо было вам вот это все вот. 6 октября 1863 года русская эскадра Лисовского отправлена в Атлантический океан охранять побережье Соединенных Штатов. Вообще история замечательная. Эскадры ведь было две. Лисовского, она встала на рейде Нью-Йорка. И была вторая эскадра под командованием адмирала Попова. Она стала на якорь на рейде Сан-Франциско. То есть, получается, с обеих сторон Америки. Как бесились англичане. Там вообще история замечательная. Мы не сделали ни одного выстрела, мы не помогали ни одной воюющей стране. Мы просто показали, что Россия, ну, мы вот за северян, мы вот против рабовладельческих всех этих ваших дел, милые англичане, хватит торговать людьми. Вот. И когда отплывали наши эскадры домой, в Бостоне мэр сказал, русская эскадра не привезла нам ни оружия, ни боевых снарядов для подавления восстания, но она принесла с собой более это чувство международного братства, свое нравственное содействие. Вот так вот мы могли, не стреляя, просто появление. В 1866 году произведено первое в истории США ограбление поезда. Шайка братьев Рено похитила тогда более 10 миллионов. Страшно представить по тем временам, какие столько денег-то не было, наверное, ни у кого. В лексиконе американцев в 1917 году появляется новое слово «джаз» в литературном, даже если это слово было описано как музыка, вызывающая у людей желание трястись, прыгать и корчиться. Вот чтобы такого желания не было, приходите 10 уже октября на наш замечательный вечеринку «Рок из 90-х». Максим Милинс.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит Зерта. 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: В моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Тренди.рф.
1: Бронь столов 225-44-33.
5: Ресторан «Максимилианс» и «Пим-радио» представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
6: Ты красавица, чего не нравится, пойми.
5: Подробности на «Максимилианс.ру».
1: 18+.
7: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: В армянской письменности не только особый алфавит, но и своя, во многом отличная от других европейских систем письменности, пунктуация, в которой с привычными нам знаками совпадают только запятая и кавычки. В конце предложения армяне ставят двоеточие, причем как вместо точки, так и вместо вопросительного и восклицательного знаков, а вместо привычного нам двоеточия, наоборот, используют точку. Армянский вопросительный знак ставится после последней гласной буквы вопросительного слова.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-2».
3: 3 недели поиска, 167 просмотренных объявлений, 12 звонков, 5 осмотров. И все еще ни одного автомобиля, который хочется купить.
4: Может, пора изменить подход? В «Канавто» с пробегом более 2000 автомобилей. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. 230-30-30. Не оферта, подробные условия предоставления гарантии на сайте «Канавто.ру» в разделе «Автомобили с пробегом». Предложение действительно до 31 октября 2026 года.
5: «Однажды в Казани».
6: Ну что, вспоминаем что-нибудь о истории родного города, родного края. Сегодня физфак, теперь КФУ, но тогда это был КГУ, Казанский государственный институт имени Ульяна Ленина. И вот в 1973 году, 5 октября, корпус физфака был сдан в эксплуатацию. За 3 года построили красавец корпус, в котором холодно было зимой и жарко было летом. И студенты принимали строительные отряды. Кто отменял? Никто. И обошлось это здание в тогдашних 6 200 000 рублей. Но мы поговорим о другом. Фасад, лицевую часть, выходящую на улицу Ленина, украсила скульптурная композиция Ильдара Ханова, да-да, того самого, известного нам сейчас по храму всех религий. И эта композиция изображала знаменитую формулу одного известного немецкого физика. Вот эту формулу вы нам и пришлите, пожалуйста. +7 972 72 42 108. +7 972 72 42 108. Ну и 10-й правильно ответивший, поскольку 10 октября мы же Максимили с вами собираемся 18+, хорошенько отдохнуть под рок из 90-х. Вот 10-й правильно ответивший. Если не будет 10-го, то 1-й правильно ответивший. Вот. Но я надеюсь, что физику любят все, и эту прекрасную формулу знают все прекрасно. Жду от вас. +7 972 72 42 108. Как всегда, 2 трека и подводим итоги.

0: «Однажды в Казани».
1: Давайте итоги подведем. Спрашивал я вас, что за эйнштейновская формула размещена на корпусе физфака КФУ. Теперь это Кремлевская улица, когда-то Ленина. И формула, да, звучит очень просто. Е, внутренняя энергия объекта, равно М, масса. Ну, его масса, да, объекта, умножена на скорость света, к тому же еще и в вакууме. Это что-то там 10 какой-то там, не знаю, в 10-й, наверное, степени. Понять там все сложно, но нам, у нас задача не стояла объяснять, как материя может перейти в энергию, а энергию в материю. Это для физиков задача, да. А первым был Ренат, Ренат молодец. А десятым Искандер Флоридович оказался. Вот тогда Флоридович Искандер, как оригинальный Искандер. Американцы будут против, если наши Искандеры полетят во Флориду. Я вас поздравляю, вам все написал, вы мне уже тоже все ответили. Молодец. Но много чего интересного в нашем городе. И все-таки мы помним, что у нас ведь еще и научный город. Сколько высших учебных заведений.
0: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2 930 800.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ООО «СЗ «Октава». Жилой комплекс «Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Телеканал СТС представляет. Неоднократно контуженный наставник.
7: Детей любите, да?
8: Как родину.
6: И дети, не признающие руководство.
9: Они туда, где тебя откопали, дедуля.
10: Я правда однажды откопали. Ну, когда меня танк переехал.
6: Кто кого в итоге воспитает?
11: Собрал свои вещи и проваливай, тебе хуже будет.
6: Алексей Маклаков.
12: У меня два раза парашют не открылся, хуже уже не будет.
6: Нянька в погонах. Сегодня в 20:00.
13: Для лиц старше 16 лет.
14: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 7 октября. Группа «Плазма». Подробности на «Максимилианс.ру».
15: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на «Бим-радио».
16: Есть у нас еще с вами возможность послушать любимые песни прямо сейчас. Наберите 292-102-8. Назовите свою любимую песню. Мы передаем приветики, поднимем настроение вашим близким, любимым роднулечкам. 292-102-8. Время любимых песен для любимых.

0: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: БИМ-новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
2: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань. Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBIM и новости на БИМ-радио. Минздрав подготовил проект, предусматривающий обязательное мета-свидетельствование водителей. Медицинские заключения планируется оформлять в электронном виде. Если у водителя выявят противопоказания, ему предоставят 3 месяца для прохождения внеочередного обследования. Предполагается, что нормы проекта начнут действовать с 1 марта 2027 года. Татарстан вошел в топ-15 регионов страны по уровню материального благополучия граждан. При формировании рейтинга эксперты анализировали несколько показателей, в том числе доходы населения, долю жителей с зарплатой свыше 60 тысяч рублей, а также доступность ипотечного кредитования для семей. Исследования показали, кофеин положительно влияет на выносливость в спорте. Благодаря ему атлеты могут выполнять больший объем работы в условиях пониженного поступления кислорода, но полностью компенсировать утомление он не способен, производительность все равно постепенно снижается. Это были БИМ-новости. Хорошего дня, любимые слушатели!
1: Моя любимая

0: твоя любимая песня.
1: Не дождались звонка. Давайте Робби Уильямса послушаем. Замечательный исполнитель. Мне нравится история, когда в 2002 году он подписал с EMI контракт, рекордный для того времени, на 40 миллионов фунтов. Сейчас где-то Рональдо поржал, наверное. Ну и Мэйс тоже такая. Вот. Это был самый большой контракт на 80 миллионов фунтов. Вот. И его спросили, что вы собираетесь делать с этими деньгами. Он ответил, улыбаясь,

Готовимся совсем уже скоро. Коробка передач. Вновь замечательные призы. Возможность передать приветы. Все это в коробке передач, которая стартует сразу после рекламы в 14.45. Надеемся на ваше самое активное участие.

0: Рок из 90-х, 10 октября в ресторане «Максиминес». Мы будем подпевать культовым песням, которые и создать не способны. Вместе вернем ту самую атмосферу и драйв. Вас ждет живое исполнение главных хитов 90-х. Конкурсы на знание рок-легенд и подарки для самых активных. Готовьте свои лучшие образы. Косуха, стильные аксессуары. Покажите, кто здесь крутой рокер. За самый выразительный стиль вас ждет подарок. За атмосферу отвечает главный рокер «Бим Радио». Петр Нежинский и ваш любимый диджей Айон. Встречаемся 10 октября в «Максиминес» в 20.00. Петь, танцевать и зажигать будем вместе с «Бим Радио». Подробности на maximines.ru 18+.
1: Реклама на «Бим Радио». Скальпель. Нож.
2: Мы его теряем.
1: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку...
2: Что? Он жив?
1: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд. Этот разряд пройдет через сердце каждого. «Бим Радио» представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер «Бим Радио» Петр Нежинский. Сожжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с «Бим Радио». 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
3: Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на «Бим Радио». 2-930-800. «Бим Радио». Первое в Казани.

Ну что ж, добрый день всем вновь и вновь. Обещал вернуться, возвращаюсь. Игорь Никитин на связи. Это означает, что стартует дневная коробка передач на Бим Радио. Продолжаем поднимать настроение. Сегодня у нас подарочные сертификаты на 1000 рублей аж всем трем приехавшим любимым слушателям. Ну что ж, подъезжайте. Нахожусь я на Ибрагимова 61. Именно здесь находится магазин «Аккумуляторы РФ». Сегодня с нами играет сеть аккумуляторных магазинов «Аккумуляторы РФ». Они являются официальными дилерами аккумуляторов «Титан». «Титан» — это аккумуляторы, которые выбраны автопроизводителями для первичной комплектации. Эти батареи не боятся мороза и эффективно работают в режиме частых циклов заряда-разряда. «Аккумуляторы РФ» подберут «Титан» под ваш автомобиль, доставят его в течение часа и, если необходимо, помогут с установкой. Также аккумуляторы РФ принимают старые аккумуляторы, за которые можно получить скидку на новый. По городу расположено 13 филиалов. Выбирайте тот, что ближе к вам. Ознакомьтесь подробнее на сайте «Аккумуляторы РФ», в Яндекс.Картах и 2GIS18+. Ну что, трех наших слушателей жду. Есть подарочные сертификаты на 1000 рублей всем троим. Ибрагимова 61, я Игорь Никитин, буду в черной жилетке по традиции с надписью «Бимрадио». Аварийный сигнализации на всякий случай включу. Ну и тут мы сможем с вами разместиться и передать ваши пламенные горячие приветы. Жду всех. Приезжайте.

61. Приезжайте. Игорь раздает сертификаты номиналом в 1000 рублей, что, согласитесь, всегда приятно экономить. Ну и сезон зимний. Время вспомнить, да, об аккумуляторе, сделать ему ТОшечку. Ну, а для этого вот и нужен вам сертификат. Приезжайте. Напоминаю, это на Ибрагимова 61.

0: на Бим Радио.
1: Ну что, давайте посмотрим, что происходит на дорогах столицы Татарстана. По-прежнему 3 балла сейчас. И самые серьезные затруднения, ну, мостные дамбы все нормально. Комиссара Габишева от улицы Сафиулин до улицы Кугали. 9 минут, 800 метров, 6 километров в час. Ну, движение по трассе Казань-Шамардам в районе Кощакова, где, напомню, грузовик снес пешеходный переход после обрушения его. Для автомобилистов ГУ МЧС РФ и РТ для автомобилистов организовали объезд в администрации Пестрецкого района. Уточнили, что проехать можно через Пестрецы. Ну, там дорога тоже не самая веселая. Думаю, что Пестрецы сейчас, когда все поедут домой, встанут так в горячке, что, боже мой, боже мой. Ну, а всем нам удачи. Давайте узнаем, что как у Игоря в коробке передач. Не забывайте приезжать, еще целых 2 включения.
0: Путевые заявки на БИМ-радио.
2: Так, ну что, есть у меня один человек, который сказал, я успел. Да, конечно, успел. Да, он самый первый и пока единственный. Но ничего, я думаю, что на следующую локацию точно смогу подарить чуть-чуть побольше подарочных сертификатов. Ну а пока будем дарить подарки, знакомиться. Здравствуйте, как зовут?
3: Здравствуйте, Эдуард, как зовут?
2: Можно передать всем большой пламенный.
3: Огромный привет всей Казани, всем, кто меня узнал. Всем хорошего дня, всем отличного настроения. Вам огромный привет, Бимрадзе.
2: Ну, вы оказались в нужном месте просто, судя по всему. Надеюсь, что на следующее включение тоже наши слушатели, аж 5 человек могу принять, да, будут в нужном месте в нужное время. Поэтому, если слышите, контролируйте, пожалуйста, эти моменты. Поэтому я еще на связи, не отключаюсь.
4: БИМ Радио.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В Татарстане могут ввести обязательное видеонаблюдение в детских садах. Такая инициатива исходит от представителей общественности. Предлагается закрепить требования об установке камер на уровне федерального закона, распространив его и на государственные, и на частные учреждения. Из-за строительства второй линии метро в Казани временно ограничат проезд. По 3 июля 2028 года будет перекрыт участок улицы Сафиуллина, что также затронет часть улицы Фучика. Ограничения связаны с работами на отрезке метро от станции Фучика до станции Сахарова. Пока Казань перестраивает транспортные маршруты, можно запланировать вечер, который точно поднимет настроение. Ученые провели исследование. Оказалось, что косуха, рваные джинсы и любимый рок-хит 90-х способны мгновенно вернуть хорошее настроение. Проверить научную теорию можно 10 октября в Максимилианс на вечере рок из 90-х от Бимрадио. Живая музыка, конкурсы, подарки и диджей Айон ждут вас. Главный рокер вечера – Петр Нежинский. Сбор гостей в 20 часов. Подробности на maximilians.ru. 18+. С вами были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.

0: разыграю не один, естественно, несколько пригласительных на нашу предстоящую вечеринку рок из 90-х, так что ждите, ждите. Ну и на подходе у нас коробка передач из музыки. Тут тоже много всего классного, замечательного. В общем, ближайшие два часа весело проведем вместе.
1: Реклама на Бим-радио.
2: 11 октября. Стадион Ак-Барс-Арена. Семейный матч. Рубин. Динамо Москва. Концерт перед матчем. Анна Немченко. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба. ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань. Копылова 2. 0+.
3: Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В Максидоме каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей. Максидом.
4: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 21 октября. «Линда». Подробности на maximilians.ru.
5: Запрещено для детей.
6: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
7: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2 930 800.

0: полностью поддерживаю. Давай не ждать, петь, танцевать. Вот это все дело, потому что, ну, а когда еще? А когда еще, если не сейчас? Потом-то уже все. Колени, суставы, все такое прочее. Ладно. Если про танцы, значит, Альберт появился. Альберт Батанин, с Любим радио.
1: Бим радио.
0: 15.05 в Казани. Всем отличного, прекрасного, замечательного осеннего настроения. Что нас ожидает в этом часе, как всегда, нас ожидает игра «Смотри на мир ярче». Кроме всего прочего, за мою смену рабочую.

0: сыр. Так, ну что ж, дорогие мои, давайте продолжать. По крайней мере, чуть-чуть немножечко передислоцировался. Если кто-то слышал, ехал, продолжайте это делать, ехать ко мне. Сейчас я нахожусь на парковке торгового центра «Тандем» с улицы Декабристов, если вот она здесь посередине, огромнейший заезд. Я тут сразу, видимо, буду стоять. Аварийной сигнализации на всякий случай тоже запущу. 5 человек готов принять слушателей «Бим Радио». Есть у меня 5 подарочных сертификатов на 1000 рублей, что осталось с первого включения. Ну и, в общем-то, здесь вы меня найдете в черной жилетке с надписью «Бим Радио». Я буду стоять. Игорь Никитин зовут меня. Если что-то, приветы передавать, тоже приезжайте. Ну а сегодня с нами играет сеть аккумуляторных магазинов «Аккумуляторы.рф». Они являются официальными дилерами аккумуляторов «Титан». «Титан» — это аккумуляторы, которые выбраны автопроизводителями для первичной комплектации. Эти батареи не боятся мороза и эффективно работают в режиме частых циклов заряда-разряда. Аккумуляторы РФ подберут «Титан» под ваш автомобиль, доставят его в течение часа и, если необходимо, помогут с установкой. Также аккумуляторы РФ принимают старые аккумуляторы, за которые можно получить скидку на новый. По городу расположено 13 филиалов. Выбирайте тот, что ближе к вам. Ознакомьтесь подробнее на сайте «Аккумуляторы РФ», в Яндекс.Картах и в 2GIS18+. В общем-то, 5 человек жду. Есть 5 сертификатов на 1000 рублей. Если со стороны улицы Декабристов заезд на большую парковку торгового центра «Тандем», я вот здесь сразу с краешку буду вас ждать. Подъезжайте за подарками.
1: Коробка передач на «Бим Радио».

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Девочка моя, о таких вещах не говорят вслух.
2: Что это такое?
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Амед Групп». Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40. Бим-медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. Бим-медиа – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2 930 800.

Ну, я напоминаю, что коробка передачи прямо сейчас в эти минуты проходит. Парковка «Тандем» со стороны декабристов прям у Большого заезда, не доезжая до светофора. Игорь Никитин ждет вас, ждет, не дождется. Прохладненько на улице. Че он там на улице стоит, мерзнет? Давайте уже. Как подарки, говорит, у него прям руки устали подарки держать. Вот прямо сейчас действуйте. Еще раз напомню, куда ехать. Парковка «Тандема» со стороны декабристов прямо у Большого заезда, не доезжая до светофора. Ну, вы увидите его, он, скорее всего, там пританцовывает от холода.

0: Ну что, я так понимаю, у всех целые аккумуляторы. Ну слушайте, там наверняка еще есть какие-то полезные, интересные штуки в сети аккумуляторных магазинов «Аккумуляторы РФ». Ну, в общем-то, я буду возвращаться, поэтому следите за эфиром. Никто не подъехал прямо сейчас. А это значит, что 8 сертификатов, 8 слушателей я буду ждать на следующей локации. Поэтому еще пока не прощаюсь. Буду выходить еще один раз в эфир. Ну, а вы, пожалуйста, подъезжайте и привет можно будет передать. Если кто-то со мной не знаком, познакомиться тоже, соответственно, будет можно.
1: Коробка передач на БИМ-радио.

Ну а прямо сейчас, пока вы пританцовываете, можно дозвониться в телефону прямого эфира 292-102-8. 292-102-8. На подходе у нас игра «Смотри на мир ярче» и возможность получить подарочный сертификат в ресторан. 292-102-8.

0: Ярче с БИМ-радио.
1: Спонсор игры «Смотри на мир ярче» — современный офтальмологический центр для всей семьи. Клиника «Смотри». Уже более 10 лет они заботятся о вашем зрении. Только представьте, за это время врачи клиники провели свыше 700 тысяч успешных операций. В команде работают настоящие профессионалы, врачи высшей категории, доценты и кандидаты наук. В клинике «Смотри» заботятся о пациентах любого возраста и предлагают полный спектр услуг от точной диагностики до сложнейших операций. Специалисты клиники «Смотри» будут рядом на каждом этапе пути к вашему здоровому зрению. Смотрите на мир ярче. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Но у нас на связи Марат. Марат, день добрый.
2: Добрый день.
1: Как у вас со зрением? Все ли хорошо?
2: Более-менее.
1: Вот. А сейчас будем тогда подтягивать знания о зрении. Скажите мне, Марат, какой витамин особенно важен для нормального зрения? Особенно важен. Итак, варианты от этого следующие. Это витамин С, это витамин А или это витамин F? Как вы думаете? Еще F такой есть, оказывается. Ничего себе.
2: Ничего себе, такое бывает.
1: Ну, да, я сам в шоке, честно говоря. С, А или F, как вы думаете?
2: Я бы все выбрал.
1: Ну, витамин С, витамин О или витамин F?
2: Ну, скорее всего, наверное, А.
1: Правильно, конечно, витамин А, потому что морковка вот эта, бета-каротин и все такое, без морковки никак, еще в чернике говорят много, да, в целом много где во фруктах, овощах он есть. Марат, поздравляю с победой, сертификат в ресторан ваш, кому привет будет победитель?
2: Привет всем, кто меня знал.
1: Все, так коротко, девушки какой-нибудь симпатичный?
2: Их много.
1: А, все правильно. Всех-то радовать, конечно. Потом поделитесь каждый. Марат, поздравляем. Игра «Смотри на мир ярче» обязательно появится в эфире БИМ Радио.
0: Смотри на мир ярче с БИМ Радио.
3: Любимое радио.

0: 74.
1: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.
2: Коробка передач на BIM Radio.
3: Так, ну что же, мы вернулись. Проспект Ибрагимова, 61. Я по-прежнему здесь, Игорь Никитин, в черной жилетке с надписью BIM Radio, соответственно. 8 человек, можете приехать, я вас очень жду. Есть у меня подарочный сертификат на 1000 рублей для каждого из вас. Ну а сегодня с нами играет сеть аккумуляторных магазинов «Аккумуляторы РФ». Они являются официальными дилерами аккумуляторов «Титан». «Титан» — это аккумуляторы, которые выбраны автопроизводителями для первичной комплектации. Эти батареи не боятся мороза и эффективно работают в режиме частых циклов заряда-разряда. Аккумуляторы РФ подберут «Титан» под ваш автомобиль, доставят его в течение часа и, если необходимо, помогут с установкой. Также аккумуляторы РФ принимают старые аккумуляторы, за которые можно получить скидку на новый. По городу расположено 13 филиалов. Выбирайте тот, что ближе к вам. Ознакомьтесь подробно. Подробнее на сайте «Аккумуляторы РФ», в Яндекс.Картах и в 2GIS 18+. Ну а за подарками приезжайте, пожалуйста, на проспект Ибрагимова, 61. Здесь магазин «Аккумуляторы РФ», и я вас жду. Аварийные сигнализации на всякий случай будут. Будет и черная жилетка с надписью «BIM Radio».
2: Коробка передач на BIM Radio.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В Татарстане могут ввести обязательное видеонаблюдение в детских садах. Такая инициатива исходит от представителей общественности. Предлагается закрепить требования об установке камер на уровне федерального закона, распространив его и на государственные, и на частные учреждения. Из-за строительства второй линии метро в Казани временно ограничат проезд. По 3 июля 2028 года будет перекрыт участок улицы Сафиуллина, что также затронет часть улицы Фучика. Ограничения связаны с работами на отрезке метро от станции Фучика до станции Сахарова. Пока Казань перестраивает транспортные маршруты, можно запланировать вечер, который точно поднимет настроение. Ученые провели исследование. Оказалось, что косуха, рваные джинсы и любимый рок-хит 90-х способны мгновенно вернуть хорошее настроение. Проверить научную теорию можно 10 октября в Максимилианс на вечере рок из 90-х от Бимрадио. Живая музыка, конкурсы, подарки и диджей Айон ждут вас. Главный рокер вечера – Петр Нежинский. Сбор гостей в 20 часов. Подробности на maximilians.ru. 18+. С вами были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.

Коробка передач в эти минуты, прям вот в эти минуты на Бим Радио проходит. На Ибрагимова 66, Игорь Никитин ожидает вас с подарками в руках, так что действуйте прямо сейчас.

0: радио.
1: Так, ну что, давайте начнем. Тот, кто за мной давно гоняется, у кого дела, но на перерывчик она приехала. Здравствуйте, как зовут вас?
2: Здравствуйте, меня зовут Наталья.
1: Приветы, приветы.
2: О, приветы обязательно я передам нашему хорошему коллективу риэлторов, с которыми я работаю, со всеми такими хорошими ребятами. Артем, Альфия, Данил, еще много, Наталья, София и вообще много-много риэлторов, их очень много, которых я очень люблю.
1: Всем большой привет.
2: В общем, девочки, мальчики, которые работают риэлторами, от всей души вам передаю огромный привет через БИМ-радио. Желаю вам удачи и плодотворной работы. Я
1: спасибо.
2: С вами.
1: Спасибо, вот это привет. Такого давно я не встречал. Ну и, собственно, все. Больше, к сожалению, пока никто не подъехал. Но я для вас с удовольствием еще постою здесь. Аккумуляторы РФ ждут каждого из вас. Сертификат на 1000 рублей еще пока тоже есть. Поэтому подъезжайте, пожалуйста, Ибрагим 6161. Ибрагимова. Я Игорь Никитин. Еще пока, да, в жилетке на аварийных сигнализациях. Еще сертификатами. В общем-то, подожду еще немножечко.
0: Коробка передач на БИМ-радио. Золотые нулевые. Золотые нулевые.
3: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-5».
4: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Больше пространства – Stenet T4L. Больше технологий и комфорта – Stenet T7. В «Канавто» Tenet от 1 975 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в «Канавто» по телефону 230 30 30. Цена на Tenet T4L в комплектации актив до 31 октября 2026 года. При покупке кредит, сдача трейлера на кипрмусский кителя. Банк-партнер ВТБ ПАО. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Скальпель. Нож.
2: Мы его теряем.
1: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
2: Что? Он жив?
1: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд. Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
3: Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
5: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

0: дожди, скоро они вот эти самые дожди-то, да. Но пока, заметьте, очень теплая осень в этом году. Сентябрь так вообще был четвертым месяцем лета практически. Октябрь вот начался уже 6 октября. Ни луж, ни слякоти, ни грязи пока не видно. Хорошо же.
1: Бим-радио.
0: Еще немножечко из интересных новостей вам накидаю в эту ленту сегодняшнего дня, а то как-то сегодня без новостей вы сидите, ничего не знаете, что в мире происходит. Школьникам готовят госнейросеть. Вот. Ну, тут даже не сколько школьникам, сколько скорее учителям. От Минпросвещения все как положено, по ГОСТу все проверено, все надежно. Нейронка будет помогать учителям делать презентации и проверять работы. Ну, мне кажется, в основном учителям. Потому что вот эти вот тетрадки ты после школы забираешь, еще надо дома проверять этот почерк, разбирать этот непонятный, как курица лапой. А тут нейросеть взяла, все разобрала, посмотрела, домашку сделала и проверил. И идеальный круговорот и в природе.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – клубный автосервис «Лэндровер и Ягуар». Лого

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис «Land Rover» и «Jaguar». «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей «Land Rover» и «Jaguar». Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В Татарстане сохранят выплаты медработникам, которые переезжают в сельскую местность и небольшие города с численностью населения до 50 тысяч человек. Врачам положена компенсация в размере 1 миллиона рублей, фельдшерам и акушеркам 500 тысяч рублей. В труднодоступных районах суммы увеличены. Врачам выплатят 1,5 миллиона рублей, а фельдшерам и акушеркам 750 тысяч рублей. В России могут сделать обязательной регистрацию гаджетов умного дома. С такой инициативой выступает Минцифры. Согласно предложению, в единую систему идентификации нужно будет заносить данные обо всех устройствах с сим-картами, в том числе адреса их владельцев или локации, где техника установлена. Интересный факт. В моркови содержится больше сахара, чем в клубнике. При запекании или тушении сладость становится особенно заметной. Под воздействием температуры сахара в корнеплоде карамелизуются. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

0: тут спрашивает у меня, когда же будет розыгрыш на рок из 90-х. А совершенно спокойно отвечаю. Совсем уже через пару мгновений. Ждите, 5 минуточек буквально до этого дела. Через 5 минуточек у нас состоится вручение торжественное. Сразу 3 пригласительных. Сразу 3 победителя будут. Ух, как я за вас рад.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Тук-тук-тук! В Дом Лента цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Телеканал СТС представляет. Неоднократно контуженный наставник.
4: Детей любите, да?
5: Как Ранинов.
3: И дети, не признающие руководство.
6: Вали туда, где тебя откопали, дедуля.
5: Я правда однажды откопали. Ну, когда меня танк переехал.
3: Кто кого в итоге воспитает?
7: Собрал свои вещи и проваливали, тебе хуже будет.
3: Алексей Маклаков.
8: У меня 2 раза парашют не открылся, хуже уже не будет.
3: Нянька в погонах. Сегодня в 20:00.
9: Для лиц старше 16 лет.
10: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
11: Ты красавица, чего не нравится, пойми.
10: Подробности на «Максимилианс.ру».
9: 18+.
12: Соцсети могут прилечь. А «Бим-радио» с тобою всегда. 2-930-800.
13: Настроение на любимой волне.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Все самые важные события в жизни человека случаются, когда он абсолютно голый. Рождение, первый секс, последний взнос по ипотеке.
2: Это чудо! Чудо для Шепелявых!
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Амед Групп». Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40.

0: из 90-х на БИМ-радио.
1: Ну что, все готовы срывать голоса? Прямо сейчас игрушечка под названием «Рок из 90-х». Но вначале важная информация про рекламу. БИМ-радио приглашает вечеринку «Рок из 90-х». 10 октября в ресторане «Максимилиан» вас ждет вечер без полутонов. Первые аккорды знакомы каждому. Ну а подпевать, естественно, будет весь зал. Слова тоже наверняка вам всем известны, практически всех песен. На сцене главный рокер БИМ-радио Петр Нежинский. За вертушками ваш любимый диджей. Любимые рок-хиты, конкурсы, подарки. Если есть вот это все рваные джинсы, косухи, там банданы, ну, в общем, ваш рокерский наряд обязательно надевайте. Самый яркий образ не останется без внимания и без подарка. Еще раз, 10 октября, осталось 4 дня. 20.00 начало, ресторан «Максимилианс», будет жарко. Подробности на maximilians.ru 18+. Вопрос у меня сегодня очень легкий, ну, очень легкий, поэтому сразу напомню, куда писать. 92-72-42-102-8, цифра для ваших отправлений. И этот мессенджер, и тот мессенджер, все работает, все вижу, все читаю. Так, сейчас я себе вот перед глазами тут все открою. Вот, вопрос у меня очень легкий. Песенка такая, очень известная, группы Агат Кристи, под названием «Сказочная тайга». Все помнят, да, 94-й год, как раз вот рок из 90-х. Скажите-ка мне, пожалуйста, а вот кто там к ямщику постучался, такой... Странной профессии, товарищ. Обычной профессии, просто он немножечко косматый был. Астролог, кинолог или геолог? Жду ваши варианты на номер 92-72-42-102-8. Астролог, кинолог или геолог? Косматый астролог или косматый кинолог? Нет, кинологи, наверное, косматами не бывают. Да и геологи в целом, наверное, тоже все как-то... Да, разные, в общем, бывают. Мне нужно первое сообщение, мне нужно третье сообщение правильное, и мне нужно пятое сообщение с правильным ответом. Самое первое у нас оказалось Василя. Василя, мы вас поздравляем. Вот вам смайлик такой веселый в ответ. Под номером 3 у нас оказывается Ильдар. Ильдар, мы вам тоже вот такой смайлик развеселый отправим. И под номером 5 у нас... Под номером 5 у нас оказывается человек с псевдонимом Ку. Ну, Ку, так Ку, что называется, тоже веселый смайлик. Ребят, всем, кому отправил смайлик, вы победили. Напишите мне, пожалуйста, свое имя, фамилию и номер телефона. Внесу вас в список победителей. А вечеринка, напомню, состоится уже совсем скоро. 10 октября, 20.00, ресторан «Максимилиан». Подробности на maximilians.ru, 18+.
0: Рок из 90-х на БИМ-радио.

0: Радио первое в Казани.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: У посещающих Париж туристов японцев иногда диагностируют парижский синдром – психическое расстройство. Причиной появления синдрома чаще всего является сильное несоответствие между идеальным образом Парижа и его жителей, рисуемого в японских журналах, и реальным положением дел. Эффект усиливает и культурный барьер, заключающийся прежде всего в большом различии между манерами поведения и общения у японцев и французов. Иногда дело даже доходит до головокружения и галлюцинаций.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-2».
4: 3 недели поиска, 167 просмотренных объявлений, 12 звонков, 5 осмотров. И все еще ни одного автомобиля, который хочется купить.
5: Может, пора изменить подход? В «Канавто» с пробегом более 2000 автомобилей. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. 230-30-30. Не оферта. Подробные условия предоставления гарантии на сайте «Канавто.ру» в разделе «Автомобили с пробегом». Предложение действительно до 31 октября 2026 года.

0: Бим-радио.
1: 16:25 в Казани. Николай тут сокрушается по поводу интернета. Говорит, в авиастрое ноль. Вот и все, никак не может он выиграть, доехать. Николай, все будет обязательно, не переживайте. Мы вас верим, мы вас любим, помним, поддерживаем. Все у вас получится. Вот. Когда-нибудь точно получится. Дело тут не только в интернете, дело тут в настрое, знаете ли. Так, кстати говоря, тут, смотрите, такой у меня вопрос. Мужчины, к вам вопрос. Надо срочно с вами посоветоваться со всеми. Мужской опрос, ребят. Ну, во-первых, скоро меняем резину. Это первое, да? Давайте определимся с датами, со сроками. Кто когда меняет? Советы, пожалуйста, от опытных и бывалых. И второй вопрос. Что по подштанникам? Кто уже надел подштанники? Когда? Ну, есть какой-то определенный день, когда все мужчины уже все надевают под джинсы, там, под брюки, что-нибудь такое утепленное. Потому что, мне кажется, уже пора. Я вот, честно говоря, фальцстарт. Я сегодня уже в подштанниках. Не рановато ли, как думаете? Расскажите. Кто, в какое время? Это важно. Женщины, не слушайте нас. Это сейчас только мужской разговор будет.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Хочешь новенький iPhone 18 Pro Max? А если мы скажем, что его можно выиграть? Кафе-заправка разыгрывает iPhone 18 Pro Max и другие крутые подарки. Все просто. Заходи в социальные сети заправки, находи конкурсный ролик и участвуй. Срок проведения конкурса с 1 по 22 октября. Кафе-заправка. Приходи голодным. Заправим.
4: С информацией об организаторе, правилах участия, количестве призов, выигрышей и сроками подведения итогов можно ознакомиться в социальных сетях Кафе-заправка. ИП Круг Ирина Викторовна. УГРН 325-169-300-173-680. 18+.
5: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 7 октября. Группа «Плазма». Подробности на maximilians.ru.
6: А вы продаете рекламу?
7: Нет, просто даем послушать.
6: Красивая. 2 930 800.
0: «Бим-радио». Первое в Казани.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
2: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В Татарстане сохранят выплаты медработникам, которые переезжают в сельскую местность и небольшие города с численностью населения до 50 тысяч человек. Врачам положена компенсация в размере 1 миллиона рублей, фельдшерам и акушеркам 500 тысяч рублей. В труднодоступных районах суммы увеличены. Врачам выплатят 1,5 миллиона рублей, а фельдшерам и акушеркам 750 тысяч рублей. В России могут сделать обязательной регистрацию гаджетов умного дома. С такой инициативой выступает Минцифры. Согласно предложению, в единую систему идентификации нужно будет заносить данные обо всех устройствах с сим-картами, в том числе адреса их владельцев или локации, где техника установлена. Интересный факт. В моркови содержится больше сахара, чем в клубнике. При запекании или тушении сладость становится особенно заметной. Под воздействием температуры сахара в корнеплоде карамелизуются. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

0: Интернет окончательно меня испортил. Я почему-то вот вместо этой песни вспоминаю другую. Ну, в смысле, ту же самую, но перепевку. Там мемная перепевка одна есть. Про один процесс. Ладно, потом. Кто знает, тот понял, тот молодец.
1: Бим-радио.
0: Ну, а теперь, мужчины, двигаемся ближе. Женщины, все, вы сейчас не слушайте, это сейчас не для вас будет информация. У нас сейчас мужское собрание, очень важная тема. Будем обсуждать, надевать или не надевать подштанники. Тут, значит, вот что пишут. Значит, ну, по поводу резины тут нам написали. Резина у меня в 10-х числах ноября. Это вот компетентная информация от Антона. Вот, так, сейчас. Подштанники сразу, сроду никогда не носил, пишет Антон. Мамка уже в 5-м классе разрешила колготки под брюки не надевать. Это хорошо, Антон. Так, дальше, компетентное мнение от Бабая. Он говорит, подштанники еще рано, главное не брить ноги. Бабай, точно, а я-то думаю, че мне как холодно, я же правую ногу-то побрил. Вот, наверное, поэтому. Ладно, Роман пишет, вот у него другое мнение, он говорит, уже резину липучки переодел, а термобелье под брюки тоже, береженого Бог бережет. Правильно, Роман, мама ждет внуков. Моя, по крайней мере, точно. Айнур пишет, я уже в подштанниках или кальсонах, кому как. Тут, думаю, зависит от каждого мужчины индивидуально. Кто мерзляк, тот одевает раньше, кому всегда жарко, позже или вообще не одевают. Это мое мнение. Все правильно, Айнур. Вот, поэтому я уже в подштанниках. Напомню, мама ждет внуков.
1: Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-5».
2: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Больше пространства – Stenet T4L. Больше технологий и комфорта – Stenet T7. В «Канавто» Tenet от 1 миллиона 975 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в «Канавто» по телефону 230 30 30. Цена на Tenet T4L в комплектации «Актив» до 31 октября 2026 года при покупке кредит, сдача трейлера и прямой скидки дилера. Банк-партнер ВТБ ПАО. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM Media. 2-930-800.
1: Ну, прямо сейчас формация на правах рекламы. Готовы? Готовы? Готовы взрывать голос? И не только голос, возможно, даже одежду. Тогда запоминайте, BIM Radio приглашает вас на вечеринку «Рок из 90-х». 10 октября в ресторане «Максимилианс» вас ждет вечер без полутонов. Первые аккорды знакомы каждому. Ну, а подпевать будет весь зал. На сцене главный рокер BIM Radio Петр Нежинский. За пультом диджей Айон. Вас ждут любимые рок-хиты, конкурсы, подарки. Ну, в общем, надевайте свой самый яркий рок-образ. За него, естественно, положены подарки. Еще раз, 10 октября, 20:00. Ресторан «Максимилианс» будет жарко. Подробности на maximilians.ru 18+.
0: Реклама на BIM Radio. Спонсор игры «Утромани» на BIM Radio — ООО «СЗ Октава». Жилой комплекс «Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Пора менять аккумулятор? Выбери аккумулятор «Титан». «Титан» – оригинальная запчасть для любого авто. Выбор автопроизводителей. Покупайте в магазинах сети аккумуляторы.рф. Телефон 253-2153.
7: ООО «Компания Экосервис». УГРН 105-163-301-1473-12+.

0: нужны автозапчасти? Хочешь сэкономить? Закажи на автозд.ру. Престиж авто. Автозапчасти для иномарок в наличии. Профессиональный подбор автозапчастей. Большой ассортимент. Престиж авто. Зеленодольск, Октябрьская, 35Б. Телефон 8-953-497-5000. Индивидуальный предприниматель Мушарапов Фаяз Гайзетдинович. ОГРНП 307-167-333-80-00-16.
1: Спонсор автомобильной программы «Коробка передач» на Бимрадио ООО «НТПК Супротек».
2: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 октября по промокоду BIM. Приходите в шоурум «Супротек» на улице Николая Ершова, 29Б.
3: Скальпель. Нож.
4: Мы его теряем.
3: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку...
4: Что? Он жив?
3: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
5: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
6: Подробности на maximilians.ru. 18+.
5: Реклама на радио – хорошо. Реклама на Бим-радио – еще лучше. 2-930-800.

0: любимое радио. Первое в Казани. Бим-радио.
1: Тут немножечко полезной информации и интересной вам закину в завершении своей смены. Тут жителям Татарстана некоторым сентябрьских квитанциях пришел счет за воду для домашних животных. Люди посмотрели на квитанцию. А что это за какая еще вода для домашних животных? В смысле? Что это? Для даже тем, у кого питомцев-то и нет. Это все вот в Челнах произошло. 631 рубль, между прочим, как бы после жалобы там в ЖКХ ответили, что ну, ошибка, отображение, некорректно, все, не обращайте внимания. Кстати, про коммуналку. Тут такая вот информация важная. Коммуналка в России подорожает на 60% за ближайшие 4 года. Как бы вот. Ну, это примерно в 2 раза быстрее, чем инфляция. Следует из прогноза Минэкономразвития. Вот. Тут как бы это не на заборе написано, а прогноз Минэкономразвития. Значит, в 27-м году на уровне 11%, в 28-м году 8,6%, в 29-м 7,6%. Такие вот данные получились. Это где у нас? Минэкономразвитие. По данным. В общем, ребят, коммуналка будет дорожать. Свет ходим, выключаем. Воду так просто не льем. Что там еще? Куда там еще? Как там еще можно сэкономить? Ну, отопление не выключишь, да? Ну, в общем, как-то надо что ли больше зарабатывать. Вот на такой веселой, позитивной ноте я, пожалуй, попрощаюсь с вами. Зовут меня Альберт Ботанин. Впереди вечерний Трубин, Петр Нежинский, Ярослава. У них наверняка что-нибудь веселенькое для вас заготовлено. Так что делайте громче, двигайтесь ближе. Пока.

0: На часах 17.00. А значит, мы трубим. Сбор на вечернее шоу. Это тру. Контент. Это вечерний трубим.
1: Спонсор вечернего шоу «Вечерний трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
2: Когда в последний раз вы проверяли свое здоровье? Чекап в клинике Муратова от 2000 рублей. Проверьте важное – печень, щитовидную железу и организм в целом. Клиника Муратова. Диагностика – это забота о себе. Акция действует до конца декабря.

0: На часах 17.00. А значит, мы трубим. Сбор на вечернее шоу. Это тру. Контент. Это вечерний трубим.
1: Спонсор вечернего шоу «Вечерний трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
2: Когда в последний раз вы проверяли свое здоровье? Чекап в клинике Муратова от 2000 рублей. Проверьте важное – печень, щитовидную железу и организм в целом. Клиника Муратова. Диагностика – это забота о себе. Акция действует до конца декабря.
3: Имеются противопоказания. 3

последний раз вы проверяли свое здоровье? Чекап в клинике Муратова от 2000 рублей. Проверьте важное – печень, щитовидную железу и организм в целом. Клиника Муратова. Диагностика – это забота о себе. Акция действует до конца декабря. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Здравствуйте.
1: 17 мгновений весны.
0: Осени.
1: 17.02 на часах в студии. Всем пламенный привет. Вечерний трубим на своем рабочем, ваших радийных. Ярославушка напротив меня.
0: И Петр Нежинский. Всем здравствуйте. Сегодня вторник. А это значит, что сегодня вторник, да?
1: Больше ничего другого это и не значит, на самом деле. Действительно, день втора. Значит, можно зубы укреплять, наверное. Хотя, говорят, втор плохо на зубы действует или хорошо? Втор хорошо? А кальцинирует шишковидную железу кто? Втор?
0: Опять они про шишки.
1: А? Так ты подойди к микрофону-то.
2: Да что такое? Дайте мне уже открыть. Что произошло такое?
1: Вот кальцинирование шишковидной железы происходит в результате чего? Фторирования?
2: Нет. Фтор-то это совсем другой элемент. Фтор и кальций совсем разные элементы.
1: А, кальцинирование, кальций может быть.
2: Кальций, конечно.
1: Кальций, кальций.
2: Ну, шишковидная железа, это кальцинирование сосудов опасно. Вот это да.
1: Потому отрывает сосуды... нас от, просто от связи с создателем. Вот. Ну ладно, мы сейчас не об этом. Тут про теорию заговора меня вчера спрашивали. Зря спрашивали, кстати говоря. Хорошая тема была у Альберта Вячеславовича в финале. Надо, видимо, больше работать. Это ты прям очень хорошо. А мы будем говорить на какую-то другую, наверное, тему. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Вот у нас вот такие вот мессенджеры. Мы всех рады приветствовать.
0: Да. Да. Вы все поболтали?
1: Поболтали,
0: завтра, да. Виктор Степанович Табуретко, мы очень ждем. Завтра
1: очень
0: среда.
1: Очень ждем.
0: Да, и вопросы можно будет задавать. Кстати говоря, в наших соцсетях тоже выложили пост о том, что Ярославе можно задавать вопросы. Там такие вопросики насыпали. Отвечу на самые интересные. Ре. Ты можешь сказать ре? Можешь? Какой у тебя рабочий инструмент?
1: Хорошо. Хорошо получилось.
0: Да. Да, тема, значит, у нас... Знаешь, я уже боюсь давать тему. Какую
1: Почему?
0: Тему я сейчас не дам, скажет, она опять решает это... свои проблемы. Я тебе... Надо, знаешь, что? Надо на бумажке мне тебе писать, типа, ты тему даешь.
1: И это, знаешь, как это... Рандомно выбирать. Да? Рандомно.
0: Ну,
1: о,
0: смотри.
1: Кстати, это идея.
0: А у меня есть.
1: Надо этот, лототрон.
0: Так, ты посиди сейчас, я сбегаю.
1: Да я уж посидел тут. Вчера же обсуждали всю эту историю. Побежал куда-то, представляете? Вот, вот живой прямой эфир. Чуньк, вот вернулся. Вот тебе раз, вот тебе два. В общем-то, рад приветствовать нас. Вот Антон уже нас приветствует. Здравствуйте, Антон. Павел, привет, Павел. Эльдар, салам, салам, Эльдар. Так, Азат, всем пламенный привет, ребят. Здравствуйте. Что?
0: Сейчас.
1: Ну, как сейчас-то?
0: Ну, сейчас!
1: Время-то не резиновое, как Москва. В общем-то, добрый вечер, Петр Ярослава, хорошего эфира, прекрасного настроения. Шам Чкировский, вам ответный от нас тоже пламенный респектозик. Располагайтесь поудобнее. Сейчас она вот там что-то допишет, и мы стартанем. Но что тут у нас это...
0: Ча!
1: Пролик нерукотворный что-то прислали.
0: Ага.
1: Это плат Вероники называется.
0: Так, смотри, у меня две темы на бумажках. На одну тему меня бухгалтер сегодня вдохновила.
1: Да,
0: вдохновила. А вторая тема, ну, это просто тема сейчас. Держи, вытягивай.
1: Такая тема. Утренник.
0: Вторую не покажу.
1: Осенний были бы.
0: Ну, это я быстро
1: смотрю. Кем были бы?
0: Смотри, у нас сегодня бухгалтер Оля. Оля, большой тебе привет, если слышишь. Оля в таком платье, как будто она лисичка. Я подумала, что на утреннике она могла бы играть лисичку. Я говорю, Оля, вы бы играли лисичку. Она говорит, нет, вообще-то я белочка.
1: И достает бутылочку.
0: Я говорю, это ночью вы белочка, Оля?
1: А я к вам.
0: И вот я подумала, кем бы мы могли быть на осеннем утреннике. Не на зимнем, на осеннем.
1: Про белочку это ты хорошо.
0: Я бы деревом была.
1: Я бы вот в белочку нарядился бы точно.
0: Тебе пошло бы, кстати.
1: Здравствуйте, я к вам.
0: Вторую тему тогда я оставлю на другой день.
1: Ну что, про утренник, что ли? Повспоминаем, кем вы были на детских утренниках и кого бы нарядились, если бы сейчас вот взрослый утренник был, да, такой,
0: такой
1: вот?
0: Такой осенний утренник, кем бы вы были? Мне пришлось бы, кстати, покупать наряд, потому что у меня кроме полиции и медсестры что-то ничего нет.
1: Кроме полиции и медсестры?
0: Да. Ну, деревом вот еще могу вот так встать.
1: Неплохо, неплохо.
0: И все. Clap your hand.
1: Нормально. Ладно, вот давайте об этом и посображаем. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Кем бы вы были на утреннике? Вот,
0: осеннем
1: утреннике.
3: Вечерний Трубим.
4: Реклама на Бим-радио.

0: Широкий выбор напольных покрытий по выгодным ценам в «Мегастрой». Поможем выбрать, доставим точно ко времени и произведем укладку. «Мегастрой». С нами все получится.
1: Стол уже накрыт. Ресторан «Улар». Балкарские хачины, осетинские пироги, хинкали и сочный шашлык. Назовите промокод «Радио» и получите осетинский пирог в подарок при заказе от 1000 рублей. Фучика 105А. Акция действует с 1 сентября по 31 октября. Подробности по телефону плюс 7-987-217-0070.
2: Дороги Казани окутает черный. И появятся они. Люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
3: Не выношу кронштейны на стенах.
4: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи.
5: Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это. И наши стены выдержат.
6: Гипсокартон «Кнауфлист». Выдержит все. Проверено.
7: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
9: Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В «Максидоме» каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей.
10: «Максидом».
11: Если вам захочется, «Озон Фреш» привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник.
12: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741.
13: В честь 35-летия специальное предложение в стоматологическом центре «Алтас». До 31 октября первым 35 обратившимся дарим 35 лет гарантии на все наши услуги. «Алтас». Мы не просто лечим, мы берем на себя долгосрочную ответственность за ваши зубы. Подробности 8 843 240 1991.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio 2 930 800.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире рубрика «Это интересно».
2: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что вино желтого цвета называют белым, потому что оно сделано из зеленого винограда?
0: Ой-ой-ой-ой, как здорово!
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Амед Групп». Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40.

0: Не, ну мы сейчас так играли. Мы готовимся вовсю к вечеринке «Рок из 90-х». В субботу, кстати говоря, она будет. Мы сегодня в этом часе разыграем 3 пригласительных билета.
1: Совсем скоро, кстати, это случится.
0: И, кстати, нам дали добро, насколько я поняла, на совместный творческий номер, Петр.
1: Замечательно.
0: Который мы сейчас с тобой репетировали.
1: Успеть бы.
0: Это услада такая вообще.
1: Это да.
0: Так что, если вы еще сомневаетесь, обязательно приходите. Увидимся там в субботу на вечеринке «Рок из 90-х». И давайте к сообщениям. Вы можете приходить в любом костюме, который вам нравится. Но желательно, чтобы это был рок-костюм.
1: Ну, как бы в образе, чтобы вы были.
0: А пофантазировать сейчас мы можем. Вот вы сейчас взрослый человек. Нормальный, адекватный. В каком костюме вы пошли бы на детский утренник? Кем бы вы были?
1: Такой утренник для взрослых, представляете? Вот уж совсем у всех кукух поехала к 2027-му, и детские утренники для взрослых
0: кукуха стали. Кукуха поехала, когда мне маленькая свинья «Доброй ночи, малыши» говорила.
1: Так это было весело.
0: И с клювом. Ну. Вот тогда кукуха поехала, да, а сейчас
1: это
0: нормально.
1: Ты имеешь в виду Хрюшу Степашу, что ли?
0: Свинья? Давай по факту рассматривать. Это была свинья.
1: Поросеночек это была.
0: Это была свинья.
1: А сейчас, кстати, вот по интернету ходит ролик, где вот этот поросеночек поет песню «Firestarter» от Prodigy. Очень круто сделано яишкой. Прям очень нравится. И Степашка там тоже. Всем.
0: Ну, мне Каркуня больше всего, кстати, нравилась.
1: Каркуша ее звали.
0: Каркунь.
1: Каркуша.
0: Гаргунь. Ладно. Итак, Эля нам пишет. Добрый вечер, любимый Ярославушка и Петр, Альберт. Альберт уже ушел, но мы ему передадим. Сегодня после работы могла бы быть бревном.
1: Иу.
0: Да, ну или, как сказала, деревом. Ну, не получится, у нас сегодня годовщина свадьбы.
1: Поздравляем.
0: Да, в годовщину свадьбы тоже можно быть бревном. Нет?
1: Ну, наверное.
0: Поэтому я не замужем, да?
1: I don't know.
0: Ну, ладно. На осеннем утреннике был бы шашлыком из люля. А, или люля.
1: Всем раздавал бы.
0: Нормально. Добрый вечер, мои любимые Ярослава и Петр. Я бы пришел в костюме Гайвера.
1: Гайвера? Ух ты, это нулевые вот эти вот это вспоминаются. Это мультфильм сначала был, а потом фильм вышел «Гайвер». 18+.
0: Но это же ужасы.
1: Нет, это не ужас, это там космический костюм такой на человека. Он надевался, как симбиот, короче, становился. Симбиот, знакомым словом?
0: Короче, это ужасы. Ужасы.
1: Нет, это не ужасы.
0: Кукла Чак еще туда же можно.
1: Вот кукла Чак — это ужастик, да.
0: Ну да. Ну, мне нравилось, кстати. Ярослава, костюм медсестрички, костюм полицейского, а дерево какое? Костюм... Бревно, ха-ха-ха. Что?
1: Бревно, ха-ха-ха.
0: Бревно у нас Элечка сегодня. Бревно уже занято. Роль бревна занята Элей.
1: Давайте не повторяться.
0: Травой можно еще быть.
1: В костюме Боба Марли прийти.
0: Да. Потом еще кем можно быть на детском?
1: Со Снуп Догом. Два дружбана.
0: Так, подождите, я вам сейчас скажу, какие роли свободны. Короче, роль травы уже тоже занята, я так понимаю.
1: Антонов с ним должен быть третьим.
0: Вообще, роль гномика еще есть.
1: О, это здорово.
0: Роль зайчика, мишки. Потом, значит, и фея еще может быть. Вот фея где-то с гномом они будут стоять там отдельно.
1: Я не могу этого не сделать. Так.
0: Сейчас не в тему, потому что Кирилл пишет, я был бы осенней депрессией. Мне даже костюм не нужен. Это Пьеро. Вы могли бы быть Пьеро.
1: Да. Или этот, как его?
0: Лишь бы только Мальвина. Лишь бы только Мальвина.
1: Там разные имена можно подставлять, кстати.
0: Да. Добрый вечер, хорошая тема. Я на утреннике был бы серым волком.
2: Я в поросетах знаю толк.
1: И эти такие втроем сидят там. Это Боб Марли, Снуп Дог и Юрий Антонов. И такие улыбаются. Вот волк какой-то.
0: Лишь бы только Мальвина. Любила меня одного. Меня одного.
1: Ну, имена можете по своему вкусу подставлять.
0: Лишь бы только Альбина.
1: Там любое
0: Карина,
1: можно. Его там дофига.
0: Камила.
1: Сейчас. Еще давай сейчас.
0: Ярослава.
1: Дойдем сейчас мы до этого имени. Так.
0: В общем, подожди. Волком был бы, значит, который защищал бы детей от лисы.
1: С Уолл-стрит были волком?
0: С волком. Ну, ты с волк, конечно. Который вечно украдет сырую ворону в басне Крылова, которая крадет.
1: Здрасте, это лисица вообще-то перла, это сыр-то.
0: Ну вот, вот он про лису и говорит.
1: Аж про волка же говорит.
0: Он был бы волком, который всех бы защищал от этой лисы, которую кладет, крадет.
1: От печали нет толка.
0: От печали до радости.
1: Похожим на волка. Ты беги, беги, ты беги, беги. Это же классика, это же Нюшенька наша замечательная.
0: Но это уже другая басня, говорит он. Кирюха.
1: А все от Крылов, собственно.
0: Я 3 года подряд в детском саду был медведем на Новый год, но каждый раз заболевал и на утренник не приходил. Потому что медведи зимой в спячку ложатся, все правильно.
1: Красота какая.
0: Костюм Малефисенты.
1: Я всегда завидовал медведям в этом отношении, кстати.
0: Малефисента еще вот, наконец-то, девчонки у нас подключились.
1: Отлично, отлично, это с рогами вот эта женщина.
0: Со скулами еще такие.
1: Со скулами?
0: Да.
1: Со скулами, так.
0: Да. Потом, значит, образ для детского утренника и вот...
1: А, это же этот из «Оно», что ли, фильм-то, клоун страшный.
0: Клоуны не бывают красивыми.
1: 18+.
0: Ну, только если грим смоют, еще там можно что-то рассмотреть. Костюм желудя. Нормально.
1: Хорошо.
0: Рядом с Элли будете стоять,
1: там
0: лежать.
1: Там обязательно
0: лежать.
1: Еще и свинья к вам подойдет. Давай знакомиться.
0: А где свинья, там и волк.
1: Желудь.
0: Там и спокойной ночи, малыши.
1: А там и шашлык, и люля. Смотрите, вот она компания собирается.
0: Спокойной ночи, малыши. Все. В общем, костюм какого героя вы бы надели, сейчас уж не вы, надели на утренник. Вот такая у нас сегодня юморливая тема. Пишите +7 9 8 2 42 102 8. Спокойной ночи, малыши.
3: Бим радио.

0: Paradise – это, конечно, всегда хорошо, но еще лучше информации на правах рекламы от спонсора вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита» клиника Муратова. Клиника Муратова – красивые формы, ваша уверенность. Мамопластика в клинике Муратова от 270 тысяч рублей, круглый имплант включен в стоимость. Топовые пластические хирурги и VIP-палаты. Клиника Муратова в сердце Казани на Островского, 67. Акции действуют до конца декабря. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на БИМ-радио.
2: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
3: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2», ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
4: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил Кронофлор Лиам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: 11 октября. Стадион «Ак-Барс-Арена». Семейный матч. «Рубин», «Динамо Москва». Концерт перед матчем. Анна Немченко. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба. ООО «Футбольный клуб «Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Копылова 2. 0+.
7: 3 недели поиска, 167 просмотренных объявлений, 12 звонков, 5 осмотров. И все еще ни одного автомобиля, который хочется купить.
8: Может, пора изменить подход? В «Канавто» с пробегом более 2000 автомобилей. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. 230-30-30. Не оферта. Подробные условия предоставления гарантии на сайте «Канавто.ру» в разделе «Автомобили с пробегом». Предложение действительно до 31 октября 2026 года.
1: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на БИМ-радио. 2-930-800.

0: Рок из 90-х на БИМ-радио.
1: Ну шо, вы готовы сорвать голос? Тогда запоминайте!
2: Да!
1: БИМ-радио приглашает на вечеринку рока с 90-х!
2: Да! Ё-моё!
1: 10 октября! А что, в субботу, что ли?
2: Да!
1: Шаббат отменяется? В ресторане «Максимилианс» вас ждет вечер полутонов. Первые аккорды знакомы каждому, а подпевать будет весь зал. Наверное, это «Smells Like Teen Spirit». На сцене главный рокер БИМ-радио...
2: Петр Нежинский, да!
1: Спасибо вам,
2: хочу
1: спасибо.
2: Хочу тебя видеть!
1: За пультом диджей... Айон! Вас ждут любимые рок-хиты, конкурсы и подарки. Есть косуха? А если найду? Рваные джинсы или настоящий рокерский прикид? Тогда обязательно все это на себя надевайте, потому что будет конкурс на лучший рок-образ. Еще раз, 10 октября, 20.00, ресторан «Максимилианс». Будет жарко. Подробности на maximilians.ru. Все это для лиц старше 18 лет. Прямо сейчас у вас есть возможность выиграть пригласительный на это замечательное действо.
2: Разыгрываем 3 пригласительных билета по одному в руки. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Давайте сразу с вами договоримся. Если вы не планируете пойти на эту вечеринку...
1: Или уже выигрывали в ближайшее время.
2: Пожалуйста, не участвуйте сейчас.
1: Не отбирайте возможность у других.
2: Дайте другим выиграть.
1: Пожалуйста.
2: Спасибо. Итак, внимание, вопрос. Как называется дебютный альбом «Короля и Шута», на котором есть песня «Лесник»? Первое. «Камнем по голове». Второе – акустический альбом. Третье – театр демона. Как называется дебютный альбом «Короля и Шута», на котором есть песня «Лесник»? «Камнем по голове»,
1: шлёп!
2: Акустический альбом, театр демона.
1: Чтобы вам вот это подинамичнее было, думалось.
2: Много нельзя только.
1: Много нельзя только? Ну ладно, много не будем.
2: Да. Так, правильный ответ, конечно же, есть... Альбом выпустили в 1996 году. «Лесник» стал одной из визитных карточек группы.
1: Да.
2: И альбом назывался «Камнем по голове». Поэтому давайте посмотрим, кто у нас выигрывает. Ой, как много. Так, бетон у нас выигрывает.
1: Бетон. А, бетон. Бетон нынче
2: дорогой. Бетон тоже
1: дорогой.
2: Было бы неплохо. Потом Азамат выигрывает билетик.
1: Ай, какая красота.
2: И Айнур. Айнур, молодцы. Молодцы,
1: лунный
2: вышли.
1: Лунный свет, да?
2: Вышли, лунный свет, да. Вышли вам инструкцию по получению приза. Увидимся уже совсем скоро, в субботу, на вечеринке. 10 октября в «Максимилиан», сначала в 20.00. Ждем вас и не забудьте не помыться.
1: Еще раз принимайте поздравления. Совсем скоро перейдем к погоде, пока немножечко насладимся.
0: Рок из 90-х на БИМ-радио. Прогноз погоды на БИМ-радио.
3: Спонсор программы – офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз Клиник».
4: Он просыпался каждое утро. И каждое утро искал очки. 7 лет. Каждый день одно и то же. Но в один из дней он узнал о клинике «Омикрон». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей за оба глаза. Больше он очки не искал. Никогда. «Омикрон». Улица Зинина, дом 1.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра, 7 октября, помимо дня рождения Владимира Владимировича Путина, погоду давайте быстренько мы с вами рассмотрим. Да. 7 октября облачно с прояснениями, небольшой умеренный дождь, ветер западный, юго-западный, 6-11 метров в секунду, местами порывы 15-18 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью плюс 2, плюс 7, максимальная температура воздуха днем плюс 11, плюс 16. Елабуга, Нижнекамск, набережные Челны, завтра максимально до плюс 14 градусов и нет, снега не будет, дождь будет. Альметьевск, Бугульма, Ознакаево. Днем также максимально плюс 14, ночью до плюс 5 градусов. Осадки в виде дождя, переменная облачность. Нурлат, завтра плюс 15 градусов. Осадки, переменная облачность. Данная погода предоставлена электронными средствами массовой информации.
6: Не бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но БИМ все исправит.
0: Вечерний ТРУБИМ.
1: Это можно было просто спросить, показать.
2: Я только спросить, это плохо фраза заканчивается обычно. Я решила все сама сделать. Но вообще, кстати, ты меня поправляй. Когда женщина все делает сама, мужчины перестают ей предлагать. Поэтому, Петр, ты не мог бы мне подать, пожалуйста, там три бумажки?
1: Мог бы.
2: Спасибо тебе большое.
1: Вот, пожалуйста. Раз.
2: Я такая неумеха.
1: Два.
2: Я такая слабая.
1: Три.
2: Спасибо большое.
1: Пожалуйста. Ну, а мы, в свою очередь, здесь с вами, напомню, разговариваем о том, вот что было бы, если бы вдруг вас пригласили на утренник, как в детстве. Ну, для взрослых. Да, вот так вот, можно сказать, психиатрии позвонили, сказали, завтра утренник, приходите, вы у нас VIP-клиент. В кого бы вы нарядились?
2: И вот, Ляйсан...
1: Костюмчик-то.
2: Из психиатрии ты сказал, Ляйсан сказал, Ярославушка, дорогая, в моем арсенале тоже присутствует костюм медсестры, а также костюм горничной. Ляйсан, покажите, пожалуйста, можно на себе костюм горничной показать?
1: И медсестры.
2: Да, сразу скидывайте, мы с Петром посмотрим.
1: Можно прямо одеть сразу оба и пополам. Вот один сторона, как это, какого это.
2: А лучше два разных, ну, чтобы не путать вот эти стили. Горничная, медсестра, все-таки они одна лечит, вторая убирает.
1: Другая калечит.
2: Смотри, это же сиделка, горничная, по сути. Но сначала медсестра такая, я пойду посплю и пришла с тобой сиделку, убрала еще все. Да.
1: Забрать? Вот так вот, да, говорит?
2: Да. Короче, Ляйсан, ждем фотку, не стесняйтесь, все свои вообще. Так. Да, в костюм кого бы вы нарядились на утренник? Вот на современный взрослый утренник. Ну, на приличный, с юмором давайте отнесемся к теме.
1: Вот какой-то вот гномом...
2: Белоснежки?
1: Матершинником. Нет, гномом-матершинником нарядился бы у нас.
2: Это Россия. От матери?
1: Наверное. От матери пришел. Гном-матершинник. Вот и всех бы там...
2: Вы не высокий, что ли, гном, получается?
1: Такой, или у вас это, синдром Торетта? Такой гном-матершинник такой. Да как начал там, понимаешь? Только успевай запикивать. А рядом еще нужно, чтобы этот человек, да, был с аппаратом. Это пи-пи-пи-пи-пи-пи. А, Морзе. Вот. Морсе. Морсе у нас будет. С французским манером немножко. Морсе. Костюм слоника вот надел бы на себя Павел. Можете, кстати, написать, куда конкретно вы
2: фотку
1: бы надели костюм.
2: Фотку не надо, фотку.
1: Слоник.
2: Мы только от Ляйсан ждем.
1: А какого слоника? Индийского или африканского вы надели бы костюм? Или мамонтенка? Вот.
2: Или мамонта.
1: Или мамонта с бивнями, например. Или без бивней.
2: Фу, у меня такое воображение, я не хочу это
1: делать. Или костюм носорога вы бы надели тоже на себя, например, вот с одним этим рогом.
2: Ляйсан, срочно фотку, она, наверное, переодевается. Я был бы... Обеликсом.
1: О!
2: Это который толстый?
1: Это хорошо, что не обелиском.
2: Это толстый? Подождите. Это важно. Это у которого косички или который с дурацкой прической?
1: Сырная косичка у него была с собой всегда. А второй как...
2: это который толстый.
1: А второй как звали? Астерикс.
2: Астерикс, да.
1: Истерикс.
2: Там прическа такая смешная была.
1: Это у него это вот.
2: Нормально, я бы сходила на этот утренник, если бы вот княжевы были в этом костюме.
1: Прикольно, да. Его я тут еще играл. Француз-то.
2: Да-да.
1: Жан-Поль Мозоль.
2: Я бы
1: или
2: был...
1: нет, или это Франсуа Комот. Как его звали-то?
2: Мозоль.
1: А, это Депардье, ёшкин кот.
2: Я был бы музработником и смотрел бы на вас за пианино. Вы бы не просто смотрели, Александр. Музработники, они же... Они вот так
1: работают?
2: Вот, они вместе с ребенком вот это
1: они
2: все чувствуют и
1: правильно?
2: Проживают. Да, Ванечка, да, Ванечка! Да!
7: Сидоров! Перестань жрать козявки! Ивановой!
2: Этого нет, пароли! Сценарий не прописано!
7: И пусть пароли! Ля мажор, я сказала!
1: И улыбается всем, улыбается.
2: Дорогие родители, спасибо, что пришли.
1: Вот после таких утренников я особенно полюбил музыку, между прочим, потому что я уже тогда почувствовал влияние панк-рока на фортепиано.
2: Давай этот Blink 182 послушаем.
1: Да давай. Главное, что никто не слышит.
2: Дверь закроем на ключ, чтобы к нам редактура не пришла.
1: Главное, что никто не слышит.
2: Вот, блин, мне I Miss You нравится. Еще там есть что-нибудь?
1: А, она у нас была, да. Давай, там еще сообщение, по-моему, у нас
2: есть. Я бы хотела быть в костюме медвежонка.
1: Так.
2: К нам семьи подтянулись. Написала нам Жанна. Здравствуйте, Петр и Ярослава. Мы бы с мужем нарядились в Адама и Еву.
1: Ух ты. Это что это у вас, листочек?
2: По какому поводу это вы занарядились бы?
1: Листочек? Вот,
2: собирайте, уже пора листочки собирать, а то потом этот будет в гербарии. Уже там не особо.
1: Ну подожди, вот у Адама как бы листочком-то нормально прикрылось бы. Ну, на морозе особенно.
2: Да.
1: А Ева-то еще надо волосы, чтобы длинные были, чтобы прикрывало все. Вы же не забывайте, у нас все-таки утренник.
2: Ага, да.
1: Добро пожаловать в семью, Ева, как говорится.
2: Я просто все думаю, как это можно, ну...
1: Обыграть, да?
2: Да, да.
1: Большой чтоб... лист нужен. Ватман.
2: Да и два листочка вот такие пойдут, например. Вот. Мне много не надо, например.
1: Слушай, куда ни крутись, куда ни дернись, вот это, понимаешь, без иудеи нигде не обойтись. Ватман нужен. Изя Абрамович, ватман.
2: Добрый вечер, ведущий. Я бы оделась... Прости, Господи!
1: Ах, вот так вот.
2: А то на работу прилично ходи, в садик прилично, в школу прилично, тошнит уже. Да неприличия, мне хочется!
1: Вот!
2: Прикольно! А вы можете вот с Лейсан связаться, у нее есть костюм горничной, если вы не брезгаете. Одно и то же, смотря как обыграть. Губы красным размазали, и все, и у вас образ сложился. Плюс 7-9-8-2-42-102-8. Если бы вы пошли на детский, на взрослый детский утренник, кем бы вы были, не забывайте нас слушать, дети.
0: БИМ РАДИО

0: мы как Гаязов Бразерс.
1: Переводилку надо взять эту песню.
0: Давай.
2: Скучаю по тебе.
3: Сейчас будет мой брат Гаязов. Скучаю по тебе.

Ладно, сейчас припев споем.

0: Одессе.
1: В честь 35-летия специальное предложение в стоматологическом центре «Алтас». До 31 октября первым 35 обратившимся дарим 35 лет гарантии на все наши услуги. «Алтас», мы не просто лечим, мы берем на себя долгосрочную ответственность за ваши зубы. Подробности 8 843 240 19 91. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Мы двигаемся в ритме города и делаем город ярче. Вывески любой сложности, световые короба, объемные буквы, реклама на экранах. 3Art. Мечтай и действуй. Телефон 258-30-58.
3: Три недели поиска, 167 просмотренных объявлений, 12 звонков, 5 осмотров. И все еще ни одного автомобиля, который хочется купить.
4: Может, пора изменить подход?
5: В Канавто с пробегом более 2000 автомобилей. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Ждем вас в Канавто с пробегом. 230-30-30. Неофертно подробные условия предоставления гарантии на сайте канавто.ру в разделе «Автомобили с пробегом». Предложение действительно до 31 октября 2026 года.
6: Представьте, вы пришли выбирать квартиру и выиграли ее. С 10 по 13 ноября на строительной неделе «Брикс». Более 70 жилых комплексов, розыгрыш квартиры, сертификаты на ремонт, сотни призов и концерт «Басты». Получите бесплатные билеты на сайте неделябрикс.рф.
7: Розыгрыш проводится в рамках подготовки и проведения строительной недели «Брикс». Общий срок проведения розыгрыша с 1.10 по 13.11.2026. Подробности об организаторе, правилах и проведении, срок, месте, количество порядка получения призов на сайте неделябрикс.рф. 18+.
8: Ищите уютное место для дня рождения
9: или теплых семейных встреч?
8: Семейное кафе «Тренди».
9: Вкусно, уютно для всех.
10: Семья всегда будет в «Тренди».
8: «Тренди.рф».
11: Бронь столов 225-44-33.
12: «Автору» хорошие машины продаются здесь. Хорошие до миллиона, хорошие до двух, хорошие кроссоверы, хорошие седаны. Хорошие машины продаются на «Автору».
13: «Автору» – площадка с объявлениями о продаже автомобилей. «Автору» не является участником сделки. Цены указаны в рублях. Подробнее на авто.ру. 0+.
14: Мама, а мы ничего не забыли?
15: Кажется, ничего.
14: А зрение проверить?
16: Клиника «Смотри» приглашает на детскую диагностику, аппаратное лечение, подбор очков и ночных линз. По промокоду «Школа» скидка на детский прием минус 30% до конца ноября. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
17: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Стел МС».

Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2-930-800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
2: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, воздержитесь от спонтанных действий и риска. Тельцы, терпение, последовательность и немного удачи помогут решить любые проблемы. Близнецы, ваш решительный настрой спровоцирует множество интересных событий. Раки, проявите щедрость, почувствуйте свободу от привычки экономить. Будьте к себе добрее. Львы, обратите свой взор на ближайшее окружение. Пора остановиться и запомнить настоящий момент. Девы, возможно, вы почувствуете усталость от работы и лишнего внимания к вашей персоне. Весы, мелкие бытовые дела и никаких новостей. Вот чем порадует вас этот день. Скорпионы, поддержите любимого человека. Понадобится культурная программа. Проявите креатив. Стрельцы, вы должны будете принять какое-то решение. Напряжение извилин еще долго не отпустит. Козероги, вам надо съесть сладенькое, попить вкусненькое и завести приятную беседу. Водолеи, пусть будет больше солнца в вашей жизни или хотя бы букет цветов. Рыбы, наступает время писать стихи и заниматься музыкой и просто созидать. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам изумительного настроения.

0: Ну, тут такие предложения посыпались. Это просто... Всем еще раз добрый вечер. Петр Нежинский, Ярослава. И мы говорим о том, в костюме кого вы бы пошли вот сейчас на утренник. И Лейсан, который нам говорил про горничных.
1: Так.
0: Она пишет, предлагаю совместное фото с Ярославой в костюмах медсестры.
1: Ну, кстати, ну, вот Лейсан... предложение дельное, достаточно
0: да
1: дельное.
0: Что ты говоришь, да. Конечно. И куда мы потом эти фотки? Ну, с учетом того, что Лейсан брюнетка, а я блондинка.
1: Вот.
0: А, я тоже брюнетка, пушногрудая, чуть я.
1: Вот именно.
0: Да, чуть-то.
1: Не забывайте.
0: Ты что, меня не поправил-то? Так, костюм Супер Марио.
1: Костюм Супер Марио?
0: Да.
1: Это кепка, усы и...
0: И синий комбинезон.
1: На голое тело?
0: На голое тело, фаниль. Фаниль, это важно. Мы с Лейсан здесь в костюмах стоим.
1: Я
0: спасите, у нас...
1: Поменять пришел
0: у
1: это.
0: У нас трубы текут, пожалуйста.
1: Сейчас сменим вот эту.
0: Фаниль, начните.
1: Да, да.
0: А горничная тут убирала, что-то задела. А я спасала ее и застряла.
1: Какой-то персонаж, это...
0: А я Пятачок.
1: Во, точно.
0: Кошмар. Так.
1: Сейчас лих пожарами, Пятачок.
0: Я бы на утренник оделся дровосеком и искал бы красную фапочку. Опять я? У меня же есть красная фапочка.
1: Главное, буквы не путайте.
0: Фапочка?
1: В дровосеках.
0: Надел бы самый страшный костюм, которого...
1: А мне кажется, у железного дровосека была достаточно грузинская фамилия до того, когда его Элли не освободила. У него фамилия была Заржавели. Потому что он стоял такой с топором, заржавели немножко. Ну, это так, это рассуждение у меня.
0: Надел бы самый страшный костюм, которого боятся многие. Костюм стоматолога.
1: Ох.
0: И сверлили бы, да? Так, здравствуйте. Надел бы коричневые штаны, коричневую рубашку и испортил бы весь праздник.
1: Человек? Но! Авен, я хотел сказать. Авен.
0: Да-да. Ну, рядом со мной бы не стоял он. Ну, или я рядом с ним не стояла бы.
1: И такие, знаешь, это на тросточках маленькие мухи должны были быть приклеены к этому костюму.
0: Здравствуйте, можно одеться бананом? Я банан.
1: Бог ты мой, какой. Теперь банановый.
0: Банана, I'm a banana. Сейчас кто не любит, как Ярослава орёт, отойдите. Банана. Вот вам песня на выход, Айрат. Итак, внимание, в костюме банана выходит Айрат. Я представляю, как
1: и
0: он
1: такой
0: называл.
1: Такой дэнс, да. А причем нет, он должен выходить такой, как будто подскользнулся на банановой кожуре. Теперь банановый. Вот примерно.
0: Я банан. Чистим банан.
1: Мощно там, конечно, скрим вообще. Вообще. Ну что?
0: Роль листья на дереве. Мне мама говорит, что хотела бы быть бабой-ягой. А стала мамой, стала женой моего папы. Плюс 7-9-8-2-42-102-8. Если бы вы сейчас пошли на утренник в костюме кого, вы бы пошли. Плюс 7-9-8-2-42-102-8.
2: БИМ-РАДИО. Путевые заметки на БИМ-РАДИО. Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
3: Реконструктивная офтальмохирургия век в клинике Кюзляр. Современные операции на веках в Кюзляр помогут устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами и сделать ваш взгляд более открытым. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга Кюзляр бесплатна. Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
4: Лечение блефарохолязиса. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
1: Итак, что же происходит на казанских дорогах? Обновим Яндекс.Карту. 6 баллов. Движение затруднено. Крупные пробки. Улица Комиссара Габишева от Рихарда Зорге до Кулгали. 26 минут вы там потеряете, если попадете туда. Поэтому, пожалуйста, пока не надо туда двигаться. Улица Закиева от проспекта Победы до Академика Сахарова. 13 минут. По 12 минут затруднения на Николая Ершова от Вишневского до Сибирского переулка, а также Вишневского от улицы Амирхана Яники до станции Мост Миллениум. Остановки, вернее. А проспект Ибрагимова, улица Копылова от улицы Академика Королева до Тецовская, вы потеряете 10 минут. И ситуация на мостах и дамбах в данной минуте. Следующая. Ленинская, 3-я транспортная, свободная. Мост Миллениум в центр 3 балла, из центра 1. Кировская дамба из центра 7 баллов. Благодарим Яндекс.Карты за предоставленную информацию. Соблюдаем все правила дорожного движения. Скоро услышимся в новом музыкальном чате.
2: Путевые заметки на БИМ-радио.

0: Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.
1: Шапочка.
2: 18.01 на часах в студии.
1: Принцесса.
2: Это значит, что второй час.
1: Марио.
2: Вечернего шоу.
1: Ежик.
2: Здесь на 102.8.
1: Волчок.
2: Это Ярослава.
1: И Петр Нижинский.
2: Вот такая собачка. Здравствуйте. И добро пожаловать. В этом часе будем и играть, конечно, и выигрывать. Смотри, вот в курсе трендов и мемов, да? Ну, у нас работа такая. У нас работа. У меня молодежь иногда удивляется. Я говорю, а что вы думаете? Я не знаю. У нас работа такая. Игры будут, забавы будут. И ваши сообщения, в том числе, конечно же, мы будем читать. Сегодня мы с вами фантазируем на тему того, ну, если вот нас, вот уже взрослых, где-то даже местами осознанных, приглашают на некий утренник. Некий утренник.
1: Да.
2: В кого бы вы нарядились? В какого персонажа?
1: Вообще, да, у нас дело в том, что сегодня бухгалтер. Оленька, большой привет еще раз, если слышишь. Пришла в красивом платье, кстати, после того, как мы ей передали привет, она к нам зашла.
2: Она пришла, еще раз показала, что платье у нее прекрасное.
1: И вот я тоже Петра спросил, как думаешь, все-таки Оля у нас принцесса?
2: Это значит, что второй час.
1: Марио.
2: Вечернего шоу.
1: Ежик.
2: Здесь на 102.8.
1: Волчок.
2: Это Ярослава.
1: И Петр Нижинский.
2: Вот такая собачка. Здравствуйте. И добро пожаловать. В этом часе будем и играть, конечно, и выигрывать. Смотри, вот в курсе трендов и мемов, да? Ну, у нас работа такая. У нас работа. У меня молодежь иногда удивляется. Я говорю, а что вы думаете? Я не знаю. У нас работа такая. Игры будут, забавы будут. И ваши сообщения, в том числе, конечно же, мы будем читать. Сегодня мы с вами фантазируем на тему того, ну, если вот нас, вот уже взрослых, где-то даже местами осознанных приглашают на некий утренник. Некий утренник.
1: Да.
2: В кого бы вы нарядились? В какого персонажа?
1: Вообще, да, у нас дело в том, что сегодня бухгалтер. Оленька, большой привет еще раз, если слышишь. Пришла в красивом платье, кстати, после того, как мы ей передали привет, она к нам зашла.
2: Она пришла, еще раз показала, что платье у нее прекрасное.
1: И вот я тоже Петра спросил, как думаешь, все-таки Оля у нас лисичка или белочка?

0: какого персонажа?
1: Вообще, да, у нас дело в том, что сегодня бухгалтер. Оленька, большой привет еще раз, если слышишь. Пришла в красивом платье, кстати, после того, как мы передали привет, она к нам зашла.
0: Она пришла, еще раз показала, что платье у нее прекрасное.
1: И вот я тоже Петра спросила, как думаешь, все-таки Оля у нас лисичка или белочка? В общем, предыстория такова. Поэтому мы вас сегодня спрашиваем вот на осеннем утреннике, кого вы смогли бы вы сыграть. Роль дерева, там все, что по деревам, желуди тоже уже заняты. Нам нужны главные роли, короче, на наш утренник взрослый, поэтому давайте участвуйте. Так, есть сообщение, пожалуйста. Давайте в болталку фото. Видимо, с Лейсан две медсестры. Нет, это, знаете, это уже дорого.
2: Две сестры, две светлых повести в латексных костюмах.
1: Так, давай после работы эту песню ты будешь все-таки петь.
0: А костюм латексный?
1: Удивительное. Никогда не приезжал к началу мероприятий. Думаю, на такой вечеринке приеду к сюжету «Удивительные твари», где они обитают.
0: А, действительно.
1: Это твой роман любимый.
0: Вот это да, это вот это вообще мое произведение. Одно из... Фильм-то какой был замечательный.
1: Слушайте, роман. Так, ладно. А, костюм Супер Марио, изнутри костюм Плей... Дальнобой, бой. Ну, бой, короче. Плей...
0: Плейбой?
1: Да.
0: Журнал, что ли?
1: Нет, изнутри, сверху костюм
0: что
1: Супер Марио.
0: Что не разворот, то статья. Так.
1: А изнутри вот плей дальнобой.
0: Плей дальнобой. Ну, да. Ладно.
1: Про красную шапочку. Чего мне бояться, сказал красная шапочка? Лес, я знаю.
0: Не надо красную шапочку бояться. Крапового берета лучше побойтесь.
1: С появлением Ярослава вечерние эфиры не слушаем. Для чего так себя дико вести? Одни намеки и пошлость.
0: Как вы это только написали, непонятно, не слушая эфир.
1: Да, очень удивительно. Странно, интересно. Вам хорошего вечера, продолжайте, оставайтесь с нами на 102.8. Сама же, говорит, дети слушают, да, нас слушают дети мои, кстати, в том числе.
0: Ну.
1: И очень много гордятся.
0: А что вас пугает в слове латекс? Это же материал такой.
1: А в слове секс? Вы же как-то появились.
0: Ну.
1: И я.
0: Ну.
1: И ты.
3: Вместе мы!
1: Не, мы не вместе.
3: Фруктовый сад!
1: Привет, Бимасик, я ободелся в кролика, прошу прощения, Роджера.
0: Ага, это фильм такой был.
1: А там, которая рыжеволосая женщина.
0: Да. В красном платье таком. Lady in Red. Come to my bed.
1: Добрый вечер, переоделся бы в Сталина. И зашел бы в Госдуму.
0: Батюшки, вот это вы насмотрелись.
1: Вот
0: коротких,
1: это поворот.
0: Это вы рилсиков насмотрелись в одном, понимаете, запрещенном, да? Где там товарищ это, Иосиф Виссарионович. Вообще хороший костюм вы придумали, да? Хороший.
1: Человек-таук.
0: Это курица, что ли?
1: Видимо, да.
0: Человек-таук.
1: Да, видимо, да. Видимо, да.
0: Ну вот, ощипанная.
1: И кто здесь пошляк вообще? Я сижу, молчу вообще, в стену смотрю вообще. Курлы-курлы.
0: И ты словно мокрая талык. У меня для вас информация на правах рекламы от спонсора вечернего шоу «Вечерний трубим» ООО «Доктор Цита» клиника Муратова. Клиника Муратова. Красивые формы, ваша уверенность. Мама пластика в клинике Муратова от 270 тысяч рублей. Круглый имплант включен в стоимость. Топовые пластические хирурги и VIP. Палаты. Клиника Муратова в сердце Казани на Островского, 67. Акция действует до конца декабря. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Реклама на БИМ-радио.
5: Широкий выбор напольных покрытий по выгодным ценам в Мегастрой. Поможем выбрать, доставим точно ко времени и произведем укладку. Мегастрой. С нами все получится.
6: 3 недели поиска, 167 просмотренных объявлений, 12 звонков, 5 осмотров и все еще ни одного автомобиля, который хочется купить.
7: Может, пора изменить подход? В Канавто с пробегом более 2000 автомобилей. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Ждем вас в Канавто с пробегом. 230-30-30. Неофертно подробные условия предоставления гарантии на сайте kanavto.ru в разделе «Автомобили с пробегом». Предложение действительно до 31 октября 2026 года.
8: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
9: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
10: Тук-тук-тук! В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит Зерта 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
11: Не выношу кронштейны на стенах.
12: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи.
13: Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это. И наши стены выдержат.
14: Гипсокартон.

0: Тон Кнауфлист выдержит все. Проверено.
1: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
2: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ-88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
3: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM-радио. 2-930-800.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Собеседование при приеме на работу.
2: Значит, с учетом совещаний вам надо будет присутствовать на работе максимум 6-7 дней в неделю. Да, а все остальное время работа удаленная.
3: Смешно было, да. Шоу Шепелявых.
4: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Амед Групп».
5: Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в Amed Group. Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40.

0: Быстренько мы говорим, и здесь зачитала, я всегда читаю комментарии. Кстати, если вам есть что сказать, дорогие радиослушатели, можете оставлять отзывы. 2GIS. Нравится, не нравится, любые отзывы, какие вам угодно. Пишите в 2GIS и еще как вторая называется? А, в Яндекс отзывы.
1: Конечно.
0: Да, Бимрадио, вводите туда, все, туда, там не потеряется, там все видно. И здесь огромное количество отзывов пошло. Ярослава, никого не слушайте. Спасибо огромное, на самом деле, всем мы на любителя, и это нормально. Здесь ты можешь что-то по теме уже начать говорить.
1: Плюс 792-72-42-102-8. Это нормально, не запоминать наши мессенджеры, поэтому мы их вам напоминаем. А мы сегодня фантазируем, да, на какой утренник, ну вот вас пригласили на взрослый-детский утренник, и в кого бы вы нарядились? Вот так вот немножко у нас фантазия пошла в параллельную реальность. Геолог написал вот нам один
0: необычно.
1: Из слушателей. Это свитер такой, вот понимаешь, это вот борода, наверное, вот такой вот он. Там и друзья с гитарой должны быть обязательно. Вот с рюкзаком еще. И с кружкой эмалированной.
0: Нет, как поставить утренник, в котором главная роль геолога? Или она второстепенная?
1: Там рядом дерево вот будет. Смотри, мы сейчас все сложим.
0: Желуди
1: вот,
0: там.
1: Желуди.
0: Ага.
1: Хряк, вот, потом шашлык, машлык и этот люля.
0: Горничная куда девать?
1: Горничная — это в фантазиях геолога.
0: А, то есть он уснул, и тут выбегает горничная.
1: Это как бы постановка такая, понимаешь?
0: Все,
1: то есть там кто-то поет под гитару, там, изгиб гитары желт. И вот это фантазия, вот это как будто снится ему вот это. Ага. Не рокот космодрома ему снится, не эта ледяная синева, а горничная в латексном костюме.
0: Нет, еще я пошлячка после этого. Вот вы все слышали?
1: Нет, я правда продюсер, правда.
0: Костюм чумного доктора, мало ли. А помните, чокнутый профессор был?
1: Чумной доктор — это сильный костюмчик. Чокнутый профессор — это...
0: Да.
1: Этот, как его?
0: Да, да, Эдди...
1: Мерфи.
0: Да.
1: Эдди Мерфи. Да, я жив, слава богу. Эдди Мерфи. Ярослава, костюм медсестры Сайлент Хилла, спрашивает вот тебя, Алексей. 18+, скажем, а там такие страшные тетки.
0: Думаю, что после того, как мне написали, я думаю, что можно замену по костюму сделать? Костюм монашки.
1: Монашки?
0: Да.
1: Это еще больше вызовет интерес, понимаете, у всяких вот этих...
0: А это уже не в моей голове.
1: У этих вот всяких вот... Ну, сходи, допежи белого света, свет.
0: Че, там все закрыто? Че опять не так сказала? Все закрыто.
1: Хочется, понимаешь,
0: хочется, вот, пожалуйста, есть горничная. У нее все
1: тайны.
0: Открыто.
1: Завесу тайны.
0: А я, наоборот, слушаю эфир, когда Ярославушка есть. Ну слушайте, вот. Пишет. Буду осенним грибочком.
1: Нормально.
0: Обмотаюсь коричневым скотчем.
1: Нормально.
0: И надену шляпку.
1: И все под грибочек будут вставать. А вы тут под чем? А мы под грибами. И где-то у нас на скамейке запасных, мы помним, да, сидит Боб Марли, Снуп Дог и Юрий Антонов. Почему у меня там сидел? Не Юрий Антонов там должен сидеть, а земляне, целая группа.
0: Привет, Бимка, привет, мой любимый дуэт. Защиту Ярославушки, да вообще всех ведущих скажу. Они не пошлые. Вы сами слушатели, вы себя послушаете. Что вы пишете в игре за бабушка?
1: Да, кстати
0: одна
1: говоря.
0: Пошлость. Редко кто в тему.
1: У нас и уши в трубочку, и глаза кровоточат.
0: А язык-то вообще оттягивается, вас это все титать потом.
1: А мы еще, понимаете, это вот с дикцией правильной, поставленной, зачитываем. Слезы текут. Правда. Ну вот правильно вот человек написал. Дай бог тебе здоровья, мил человек. Карл Сончик, дорогой. Вот Кис Сергей в него бы нарядился.
0: Идеально подошло. Классно. Бы вообще. Просто Кис Сергей периодически залетает, заезжает к нам в офис, всегда
1: залетает.
0: Что-то нам привозит. Спасибо вам, как Карлсон, действительно. Ну.
2: Алиса, у тебя еще что-нибудь осталось?
0: Ярослава, вам монашка не пойдет? Харви Квин на утреннике.
1: Ну, нормально.
0: Ну да, часть волос уже готова, в общем-то.
1: Нормально. Мама.
0: Так.
1: А еще Кис Сергей хочет нарядиться в телепузика.
0: Тинки, а кем вы бы были? Там же Тинки-Винки, Дипси, Ля-Ля, По. По! По была самая маленькая. Я считаю, что вам, Кис Сергей,
1: я вот
0: надо брать По.
1: Я только знаю два момента. Это когда тебе все равно и когда ты Эдгар.
0: А-а-а.
1: Это сейчас тонкий был юмор.
0: Да, мы поняли. Ну, я думаю, что надо По брать.
1: Да?
0: Да.
1: Эдгара?
0: Да.
1: Или Эдгара?
0: Сергея. Сергей По.
1: Интересно.
0: По! Нарядиться старшим воспитателем и ходить всем раздавать задания. Тут костюм Супермен-куриц. Петух.
1: Супермен-куриц?
0: Петух.
1: А Супермен-куриц — это и есть петух. Все правильно, все логично.
0: Ну, вообще, да. Ярослава. А нет, тут не так. Привет, мои любимые ведущие, наши зажигалочки. Спасибо вам за настроение, за эфиры. Слушатели некоторые просто завидуют, что вы можете так классно вести эфир.
1: Ну вот и все. А те, кто нас не любит, нам просто завидуют.
0: Вот и все, вот и все.
1: Это же еще Тимур Юнусов об этом говорил в свое время. Вы что?
0: Так, замена по костюму у нас... О, боже.
1: Что там? Ну, дай-ка я хоть гляну, там фотографии есть?
0: Фотографии есть? Я не ожидала.
1: А где, где, где? Кого смотреть?
0: Тим. Осторожно.
1: А что, очень даже
0: нет,
1: ничего.
0: Нет, я в таком не пойду. Очень это даже... слишком откровенно для меня, правда не пойду.
1: Ну, слишком откровенно вы имеете в виду.
0: Это только для моего
1: веры?
0: Мужчины.
1: Слишком откровенно.
0: Ну, тут такой крест
1: большой.
0: Висит, он там не вяжется
1: просто. Действительно, просто там золото, там в нем ни один граммулин.
0: Короче, там либо надо
1: там
0: низ менять.
1: Килограмма на 4, наверное. Килограмма
0: либо
1: на 4
0: крест
1: золото.
0: Снимать, там что-то лишнее.
1: Не сменять не надо. Не сменять не надо.
0: Да, там, ну там нет низа на самом деле.
1: Там все хорошо. Все хорошо там.
0: Так, серый волк, хвост спереди.
1: Угу.
0: Это не
1: ну,
0: я, а
1: неправильно костюм просто надел человек в попыхах.
0: Ну, в попыхах. На утреннике такое бывает.
1: Вот. Сначала это от мой до дыры убегал, а потом в попыхах костюм надел.
0: Нарядился бы цыпленком, потому что цыплят по осени считают.
1: Молодцы.
0: Здесь смотри, какой цыпленок.
1: Красота.
0: Колесенький.
1: Красота.
0: Очень миленький. Так, добрый вечер. А костюм дровосека с топором занят? Мне только костюм найти, топор есть.
1: Да, да, дровосек. Мы же фамилию даже заржавели у него уже узнали.
0: Вот. Здравствуйте, я бы оделся в костюм алкоголика.
1: Нормально. Это значит майка. Это значит трико.
0: Майка.
1: Вот.
0: И цепа должна быть какая-нибудь.
1: Носочки какие-нибудь, немножечко
0: дырочку,
1: с дырочкой. Да, такие, знаете.
0: Атмосферные.
1: Чуть-чуть как бы это с таким амбре уже, вот, небольшим. Сланцы какие-нибудь.
0: А там уже непонятно, откуда попахивает.
1: Легкая, понимаете, небритость. Легкая, трехдневная, как Ален Делон. Только с одеколоном. Вот такой импозантный мужчина, импозантный такой.
0: А Петр Ярослав в садике не ходил на утреннике за всю жизнь, был только один раз Дедом Морозом. Так себе персонаж, помещение, жара и вот это хо-хо-хо!
1: Но это не Дед Мороз, это вы путаете, это Санчипопус. Дед Мороз у нас так не делает.
0: Любим лучшее радио. Мне 42, родителям за 65, детям 12-13. Сидим, слушаем. Все понимают, всем весело, весь юмор в точку. Не слушайте, вы тут эту тетку лучше.
1: Вот
0: плюс
1: вот.
0: 7-9-2-7-2-42-102-8. Спасибо огромное.
2: Получила!
0: Кем бы вы пошли на утренник?
3: Бим радио.
4: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
3: Более чем в 20 странах мира законом предусмотрено обязательное участие в выборах. Хотя в некоторых из этих стран за несоблюдение этого закона взыскание не предусмотрено. В других, например, в Австралии, за неявку на выборы придется заплатить штраф. В Перу и Греции несознательным гражданам может быть отказано в получении государственных услуг в различных ведомствах. А если бразилец старше 18 лет пропустит выборы без уважительной причины, ему не выдадут паспорт до тех пор, пока он не проголосует на следующих.
4: В мире столько всего интересного.
5: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-2».
6: 3 недели поиска, 167 просмотренных объявлений, 12 звонков, 5 осмотров. И все еще ни одного автомобиля, который хочется купить.
7: Может, пора изменить подход? В «Канавто» с пробегом более 2000 автомобилей. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. 230-30-30. Неофертно подробные условия предоставления гарантии на сайте «Канавто.ру» в разделе «Автомобили с пробегом». Предложение действительно до 31 октября 2026 года.
1: Немного информации на правах рекламы. Бим-радио зовет вас на вечеринку рок из 90-х. 10 октября в ресторане «Максимилианс» мы будем подпевать культовым песням, которые ИИ создать ну просто не способен. Вместе вернем ту самую атмосферу и драйв. Вас ждет живое исполнение главных хитов 90-х, конкурсы на знания рок-легенд и подарки для самых активных. Готовьте свой лучший рок-образ, косуха, стильные аксессуары. Покажите, кто здесь крутой рокер. За самый выразительный стиль вас ждет подарок. За атмосферу отвечает главный рокер Бим-радио Петр Нежинский и ваш любимый диджей Айон. Встречаемся 10 октября в «Максимилианс» в 20.00. Петь, танцевать и зажигать будем вместе с Бим-радио. Подробности на «Максимилианс.ру» 18+.
4: Реклама на Бим-радио.
8: покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.

0: Три недели поиска, 167 просмотренных объявлений, 12 звонков, 5 осмотров. И все еще ни одного автомобиля, который хочется купить.
1: Может, пора изменить подход? В «Канавто» с пробегом более 2000 автомобилей. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. 230-30-30. Неофертно подробные условия предоставления гарантии на сайте «Канавто.ру» в разделе «Автомобили с пробегом». Предложение действительно до 31 октября 2026 года.
2: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35.
3: Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
4: Стол уже накрыт. Ресторан «Улар». Балкарские хачины, осетинские пироги, хинкали и сочный шашлык. Назовите промокод «Радио» и получите осетинский пирог в подарок при заказе от 1000 рублей. Фучика 105А.
5: Акция действует с 1 сентября по 31 октября. Подробности по телефону плюс 7-987-217-0070.
6: Мама, а мы ничего не забыли?
7: Кажется, ничего.
6: А зрение проверить?
8: Клиника «Смотри» приглашает на детскую диагностику, аппаратное лечение, подбор очков и ночных линз. По промокоду «Школа» скидка на детский прием минус 30% до конца ноября. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
9: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741.
10: 11 октября. Стадион «Акбарс-Арена». Семейный матч. «Рубин», «Динамо Москва». Концерт перед матчем. Анна Немченко. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба.
11: ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-0013-120. Казань, Копылова 2. 0+.
12: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

Вот прямо сейчас можно звонить 292-102-8. Зубы на подходе. Мальчик и девочка, как всегда, нам нужны 292-102-8. Действуйте, пока вас никто не опередил.

0: Прогноз погоды на Бим-радио.
1: Спонсор программы – офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз Клиник».
2: Он просыпался каждое утро. И каждое утро искал очки. 7 лет. Каждый день одно и то же. Но в один из дней он узнал о клинике «Омикрон». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей за оба глаза. Больше он очки не искал. Никогда. «Омикрон». Улица Зинина, дом 1.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Так что же у нас там с погодой происходит? Сейчас нам расскажет наш специальный корреспондент.
5: А нормальный корреспондент?
4: Нормальный
5: или
4: корреспондент. Прибабахнутый.
5: 7 октября облачно с прояснениями в Казани. Небольшой уверенный дождь. Ветер западный. Нет, у меня нет синдрома Туретта.
4: Вы ничего не поняли? Еще раз, пожалуйста, нормально. Выйди, зайди, нормально.
5: Села. Минимальная температура воздуха завтра в Казани ночью плюс 2, плюс 7 градусов. Максимальная температура воздуха днем плюс 11, плюс 16. Елабуга, Нижнекамск, набережные Челны. Завтра осадки в виде дождя небольшие. К ночью плюс 5, максимально днем плюс 14. Альметьевск, Бугульма, Азнакаево. Плюс 5, плюс 14 все так же. Небольшие осадки в виде дождя. Нурлат, Нурлате завтра до плюс 15 градусов. Дождь. Данная погода предоставлена электронными средствами массовой информации.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.
6: Ты мне зубы не заговаривай!
7: А самое время поиграть с нами в интеллектуально-развлекательную игру «Ты мне, я тебе, вы нам, они им». Зубы не заговаривай. На кону у нас стало быть сертификат в картинг. Давайте, как говорится, знакомиться с нашими игроками. Первая до нас дозвонилась.
5: Надежда.
7: Надежда. Здравствуйте.
8: Здравствуйте.
7: Надежда, мне кажется, мы с вами даже где-то немножко родня.
8: Наверное.
7: Да, не наверное, а точно.
5: Все, поговорили? Да, я, мне кажется, знаю,
7: кого надо. Вы веселая, Надежда, классно, подыграли, отличненько.
5: Да, умничка, давайте познакомимся с тем, кто будет сегодня играть против вас.
7: Так а давайте еще и Надежду знаем, вот в кого бы она нарядилась на детский утренник? Детский-взрослый.
8: Ой, я вот ехала, вас слушала и подумала, что либо какой-нибудь ученица из 90-х, ну вот эта коричневая форма, либо уборщицы.
7: Уборщинь?
8: Ну вот, прям вот уборщицы, которые... Ну да.
7: Уборщица.
8: Прям вот это, ну вот не которые, вот это модное, да?
7: Не клининг-менеджер. Не клининг-менеджер.
8: Да. А который вот этот серый халат, платок.
5: Слушай, тогда вам доярка еще понравится, роль доярки.
8: Нормально.
5: Интересно. Берем, годно?
7: Доярка, кстати, вообще классно.
5: Да, очень я была, там платок такой специальный
7: всегда
5: надевается,
7: при молоке.
5: Руки пахнут
7: всегда
5: потом,
7: при
5: да?
7: молоке, понимаешь. Отличный выбор.
8: Отлично.
7: Надежда, просто прекрасно. А второй наш игрок это Айнур. Добрый вечер, Айнур.
9: Добрый вечер.
5: Лунный свет, здравствуйте. Вы принесли свет в эту луну.
7: За что вам огромное спасибо.
5: А вы бы в костюме кого?
7: В Майкла Джексона, наверное, нарядились, Байнур, да?
9: Ну, можно Майкла Джексона или можно и пастуха.
7: В пастуха? Подождите.
5: И пастух, там и доярка.
7: Подождите, в пастуха я не ослышался?
9: Ну, если доярка есть, то и пастух уже, наверное.
7: Нормально вы там, я смотрю, клинья-то подбиваете уже.
9: Да.
7: И все это еще с лунной походочкой от Майкла Джексона. Да, вот такой вот пастух интересный был бы у нас.
9: Да, все возможно.
7: Класс.
9: Все возможно.
7: Ну хорошо, отлично. Давайте напомним правила игры. Ровно 10 слов у нас для каждого игрока готовы. Ровно по одной минуте, опять же, у каждого игрока. За это время вы должны отгадать больше понятий, чем ваш оппонент. Сегодня, я так понимаю, у нас 6-я буква русского алфавита. Правильно, коллега?
5: Да.
7: И это буква...
5: Ну там «е» и «ё» сразу. Я думала, на «е» наберу слова. В итоге пришлось воспользоваться помощью Альберта Ботанина, чтобы набрать слов из пальца. Высосали, сосали отовсюду, на самом деле, эти слова сегодня.
7: Я даже половину не понимаю, что вы написали.
5: Да я сама-то не очень поняла.
7: А, ну все понятно. В общем, все слова на букву «е». «Е-ё».
5: «Е-ё», да.
7: Вот так вот. «Е-ё». Понимаете?
5: Ее зовут.
7: Айнур, понимаете, о чем это мы?
9: Ее
7: доярку пригласить надо. Чтоб молочка-то попить. Ну так, Надежда дозвонилась до нас первой. Надежда, вы можете выбрать, с кем в паре хотите поиграть.
8: Ярославой.
5: Да ладно! Мы ставки сделали, я на Петра показала, а он на меня, он угадал, получается. Так, смотрите, Надежда, важно, что все слова на букву «е» или «ё». Знаем, не знаем, слова как будто сложные, ну, по крайней мере, мне так кажется. Поэтому вы прям вот кидайте слова, я там, да, нет, ладно?
8: Ладно.
5: Все, погнали.
6: Ты мне зубы не заговаривай!
5: Адам и...
8: Ева.
5: Да, а еще колючее животное.
8: Ёжик.
5: Да, а вот имя такое, пел Губин про нее. Не улетай, полное имя.
8: Елизавета.
5: А, молодец. А вот говорят, когда надо повторить, говорят... Вот
8: еще.
5: Это, молодец. А на Новый год ее ставим.
8: Ёлка.
5: Да, а вот смотрите, Авраам, он кем был? Они соблюдают шаббат. Он.
8: Еврей.
5: А, молодец. А ягода такая, как малина, только...
8: Ежевика.
5: Молодец, умничка. А еще дети любят, когда он приходит. Такой вот волшебный он. Их в природе как будто не существует. Но он такой волшебный, с блестками такой вот он. Как животное такое, волшебное, сказочное. Ну?
8: Енот?
5: Нет. Так, ладно, Газманов пел. Та-та-та-та-та-та.
8: Исаул.
5: Да, а туда еще на курорты мы ездим. Не Турция, а вот другое место. Красное море там.
8: Египет.
5: Да, и давайте с детьми разберемся. Ну, такое животное, у него, значит, этот посередине такой торчит. Вот мужикам изменяют, у них вырастают рога. Ай, все, я сказала, все.
8: Не знаю.
6: Ты мне зубы не заговаривай!
7: Что это мужикам?
8: Что это было?
7: Мужикам,
8: это
7: говорит, был... там изменяет.
5: Это был единорог.
7: Надо было сказать, знаешь, что это лошадь такая. Лошадь.
5: Да, в моменте я не сообразила.
7: Бодимодифицированная. Бодимодифицированная.
5: Вот я прям сидела и думала о том, что модифицированный, надо слово такое сказать и родить из себя слово. Модифицированная лошадь.
7: Вот.
5: Дети же любят вот волшебных это. Единорожек. Нет, ни у кого?
8: Ну,
5: только
8: да.
5: Мы?
8: Да, да, любят, любят.
5: Ну ладно, 9 слов у нас. Жаль, что не 10.
7: Не знаю, я в детстве любил
8: надо
7: варенье.
8: Надо было на ходу новое слово придумать.
5: Надо было.
7: Надо было, наверное, да. Но что поделаешь? 9 – отличный результат. Тем более, опять же, да, слова очень непростые. Айнур?
9: Да-да-да.
5: Давайте тоже 9.
7: Вы там танцуете, нет, лунной походкой-то делаете, нет?
9: Да, конечно.
7: Молодец.
9: Вот,
7: за рулем делаю. Итак, наш минут начинается прямо сейчас. Все слова, еще раз напомню, Айнур на буковку «е» или на буковку «ё». Забегая вперед, скажу, что только одно у нас слово будет на буковку «ё», а все остальные на буковку «е». Поехали.
6: Ты мне зубы не заговаривай!
7: Там, я не знаю, макарон, картошка, хлеб, колбаса – это все одним словом.
9: Еда?
7: Ну, конечно же. А, как называется валюта стран вот таких, как Франция, Ева. Германия? Молодец. А, это тоже зеленое растение. Ну, вот его наряжают на Новый год. Ель. Ель, абсолютно верно. А, это такой зверечек. Он бывает полоскун.
9: Енот.
7: Верно. А, когда что-то произошло такое незначимое, говоришь, да ладно, это же вообще какая-то... Молодец, отлично. А, это когда вердикт вашему здоровью пивко с водочкой смешиваешь, вот это получается.
9: Ёшик,
7: молодец. Вот есть Запад, а есть... Ну, в смысле, есть Азия и, ну, другая...
9: Евразия.
7: Одним словом, вот там эти страны, опять же, Франция, Германия, это все у них союз еще. Европа, молодец. Евросоюз. Имя женское такое, она Аляску, говорят, турнула. Говорит, ты, говорит, не права была.
9: Елизавета?
7: Нет, еще.
9: Елена?
7: Нет.
9: Екатерина?
7: Екатерина.
6: Ты мне зубы не заговаривай!
7: Да, но пропив-то с водочки вредит вашему
5: здоровью.
7: Слушай,
5: я думаю, прям... унитазы будем чистить, а вы вон как мужская вот эта логика ваша.
7: А как тут это? Каждый мужчина знает, что это такое. Что
5: я вот человек не пью,
7: что это за рыбка такая?
5: Я бы не отгадала.
7: А мы не обязательно это выпивать. Но знать надо.
5: Ладно.
7: Ну ладно, чего там? Екатерину мы не смогли что-то как-то отгадать. Все, Елизавета какие-то, Елена.
5: Екатерина, ты была не права.
7: Да, это была Екатерина. Надо было сказать, императрица такая была.
5: Да,
7: вот.
5: Да.
7: Вторая была. А то и первая была. Ну ладно, маленечко уступим мы девчонкам, да?
5: А сколько у вас?
7: У нас 8.
5: А-а-а.
8: Ура!
5: Yes, надо сказать, на букву Е. Yes.
8: Yes.
7: Эй, yes. Айнур.
10: Я да.
7: Я да, это хорошо, особенно когда она есть. Кому мы будем передавать приветы, Айнур?
10: Всем казанцам, всему Татарстану, всем, кто слышит меня, всем привет большой огромный. Всем хорошего вечера, хороших выходных будущих еще.
7: Ага.
5: Вам тут что-то передали по-татарски, но я боюсь это зачитывать, потому что я не очень... Поняла.
7: Не очень, не очень.
5: Не очень.
7: Не очень. Ну, в общем, все хорошо. Айнур, хорошего вечера с любимой радиостанцией. Дозвонитесь еще, поиграем обязательно. Ну, Екатерина немножко не наш конек оказался. Ну, так бывает. Не наш конек, горбунек.
5: Зато наш с Надеждой, да? Надежда, а у нас вот единороги слабое наше местечко. Ну и фиг с этими рогатыми. Они никогда ничего хорошего в жизни не приносили. Мы вас поздравляем. Вы большая умничка, еще с настроением хорошим. Звоните нам почаще. Привет, кому будете передавать?
8: Привет всем, кто меня узнал. Пастуху тоже привет. Все, всем хорошего вечера.
5: Я так подумала, мы могли бы с вами, Надежда, быть в костюмах овечек. Вы умеете бегать?
8: Я просто кудрявая, я...
5: А давайте поблеем вместе.
7: Совпадение?
8: Что?
5: Поблеем вместе?
8: Не хочу.
7: Ну ладно.
5: Ну ладно.
7: Что ж теперь?
5: Трубочку не гладите, за эфиром расскажем, как бы забрать подарок.
7: Подарок.
6: Ты мне зубы не заговаривай! I wanna dance by water underneath the Mexican sky. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: ВИМ-медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. ВИМ-медиа. Ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800.
2: Реклама на ВИМ-радио.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско... Я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: В честь 35-летия специальное предложение в стоматологическом центре «Алтас». До 31 октября первым 35 обратившимся дарим 35 лет гарантии на все наши услуги. «Алтас». Мы не просто лечим. Мы берем на себя долгосрочную ответственность за ваши зубы. Подробности 8 843 240 1991. Имеются противопоказания. Необходимо консультация специалиста.
5: 3 недели поиска, 167 просмотренных объявлений, 12 звонков, 5 осмотров и все еще ни одного автомобиля, который хочется купить.
6: Может, пора изменить подход? В Канавто с пробегом более 2000 автомобилей. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Ждем вас в Канавто с пробегом. 230-30-30. Неофертно подробные условия предоставления гарантии на сайте канавто.ру в разделе «Автомобили с пробегом». Предложение действительно до 31 октября 2026 года.
7: Скальпель. Нож.
8: Мы его теряем.
7: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
8: Что? Он жив?
7: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
9: Этот разряд пройдет через сердце каждого. ВИМ-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер ВИМ-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с ВИМ-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
10: Подробности на maximilians.ru. 18+.
1: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на ВИМ-радио.

0: Итак, кто это у нас тут пришел такой сиси-пуси, миленький мой? А, это ж Катя Лель в наряде. Три наряда вне очереди. Я понял,
1: ты
0: что...
1: Ты куда ходил?
0: Я понял, что... Немножко нет, понимаете, о чем я.
1: Ты куда выходил сейчас?
0: Я тут,
1: что,
0: знаете,
1: ты там делал?
0: На улице немножко.
1: Ты мой кофе пил? Так, кем бы вы, в костюме кого вы пошли бы на утренник, тем можно завершать, хотя сообщений невероятное количество.
0: Ой, классно, так что вы так все откликнулись, так здорово.
1: Вот, например, Дмитрий сказал то, что Дмитрий, здравствуйте, в костюме Елены Премудрой. Я спросила, это как? Не знаю, мне кроме косички ничего не вырисовывается.
0: Сырный причем. Подожди, а Елена была премудрая, да?
1: Но она была и премудрая, и прекрасная. Медовая еще.
0: Нет, медовая-то это мы в курсе. И Елена, да, прекрасная была. Вот прекрасная была, точно. Ну ладно.
1: Да, да, да. Сейчас, секундочку, Пикачу. Пика!
0: Угу.
1: Это девушка нам написала, Лилия. Угу. Хорошо, я ходил в костюме в школу на урок. Уважение преподавателям надо уметь. Я потерялся, краснел. Спасибо ребятам, помогли. Супер время провели.
0: Прям целый стишочек. Смотри-ка, про заворот кишочек. А, добрый вечер, а, пишет нам наш слушатель. А, пышно-грудная брюнетка.
1: Здравствуйте.
0: Видимо, вам это
1: адресовано. Это мне еще какие сомнения.
0: Можно одеться в пугало огородное. Плюс к тому, что костюм собирается за 5 минут, предположительно, из фильмов. Это красная клетчатая рубашка и джинсовый комбинезон в заплатках, и шляпа. Ну, немножко соломы надо еще под шляпу засунуть. И тогда будет прямо это вот хорошо. Такое страшило.
1: Я бы надел костюм «Волк» из «Ну, погоди» в семейных трусиках. Хочу поправить небольшую поправочку, буквально, Димочка. Не в трусиках, в труханах там.
0: Да, там такие розовые нормальные были труханы с ромашками.
1: Ромашками белыми, вот. По-моему.
0: Ромашки спрятались.
1: Ну, там все, там спряталось. Я бы надел костюм вампира. Эдварда.
0: Дракулы?
1: Конкретнее, Марат.
0: Там много разных.
1: А вот Рауф надел бы костюм невидимки.
0: Угу, и не пришел бы.
1: Нет, там
0: а потом всем бы рассказал, что я там был.
1: Да-да.
0: Молодец какой, очень хитрый ход. А, костюм хулигана из фильма «Напарник. Операция И». Из фильма «Напарник. Операция И». Может, из «Операции И» костюм хулигана. А кто с бабуль-то? Где бабуля? Я с бабулю.
1: А я за пышнокрутную брюнетку.
0: А я уже бабулю.
1: Так, ладно, будем двигаться к дорожной информации в следующий час. Там, кстати говоря, много всего интересного.
2: Бим-радио. Путевые заметки на Бим-радио.
3: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
4: Реконструктивная офтальмохирургия век в клинике Кюзляр. Современные операции на веках в Кюзляр помогут устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами и сделать ваш взгляд более открытым. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга Кюзляр бесплатна. Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
5: Лечение блефарохолязиса. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
0: Посмотрим, что происходит на казанских дорогах к данной минуте. Итак, обновляем Яндекс.Карту. 4 балла местами затруднения. Крупные пробки. Улица Комиссара Габишева от Рихарда Зорги до улицы Кулгали. 19 минут вы там потеряете, поэтому ни-ни. По 12 минут у нас затор на Академика Сахарова от проспекта Победы до Закиева, а также улица Кулгали от улицы Юлиуса Фучика до улицы Комиссара Габишева. 11-минутное затруднение обнаружено на улице Бондаренко от Волгоградской улицы до маршала Чуйкова. Также улица Закиева от проспекта Победы до улицы Академика Сахарова. 9 минут вы там потеряете, если туда направитесь, поэтому лучше где-нибудь переждите. Чайку попейте, с друзьями пообщайтесь. Ситуация на мостах и дамбах следующая. Ленинская дамба, 3-й транспорт. Транспортная свободная в обе стороны, мост Миллениум. Небольшое затруднение в центр, 2 балла. И только Кировская дамба не очень хороший пример подает, но, слава богу, ни одна дамба ему не следует. Итак, Кировская дамба, затруднение из центра в 7 баллов. Благодарим Яндекс.Карты за предоставленную информацию. Конечно же, всем желаем удачи в пути, соблюдаем все правила дорожного движения. Совсем скоро уже услышимся с вами в новом музыкальном часе. Там будет и игры, и, конечно же, полезные встречи. Гульшат Хабриева уже в студии Бим-радио.
2: Путевые заметки на Бим-радио.

0: Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.
1: Это не я, Ройс, и чё?
2: If you wanting falling down.
1: Здесь по-прежнему, здесь третий час вечернего шоу «Трубим». Петр Нежинский, Ярослава. В этом часе будем играть в игру «За бабушка». Также Гульшат Хабриева с наинтереснейшей темой. Да, Петр?
3: Обязательно. Гульшат Хабриева у нас уже в студии. Добрейшего вечерочка. Снова нас фиксирует на свой замечательный гаджет. Ни в коем случае не пропустите. Тема будет полезна. Интересно.
1: Она бы совпала с сегодняшней темой, если бы не утренники. Моя бы тема вторая очень бы совпала с темой, которую Гульшат сегодня для нас подготовила. Обязательно послушайте, ну, поймете.
3: Видите, как замечательно. Ну и, собственно, что у нас же? Остались у нас какие-то сообщения про...
2: Да.
3: Ага.
1: Ну, там, во-первых, костюм сантехника. Во-вторых, пробище сейчас на трассе Казань-Шамардан, где сегодня случилась неприятность. И еще что-то. А, костюм Джека из «Титаника» пришел бы с крышкой от рояля. Азат, предлагаем вам поучаствовать в игре «За бабушкой» и всем остальным.
3: Весело.
1: Знаете, тут тоже мужчины такие хитрые. Все лишь бы женщину на руках не носить. С дверью пришел бы с крышкой от рояля. То есть у него ноги устали на каблуках? Он же может ее как-то, ну, понести. Романтично же, нет?
3: Мог бы с крышками прийти, чтоб это банки закручивать. То полезнее было бы.
1: Или просто с крышкой, чтобы у него там не протекала не крыша, чтобы он нормальный был и адекватный. Пошли забавляться.
3: Погнали.
0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра «За бабушка» на БИМ-радио.
1: Игра за бабушка здесь, на БИМ-радио. Предлагаем поучаствовать. Слушайте внимательно, потому что выходов будет меньше. Что нужно сделать? Мы вам даем фразу. Вы все лишь бы женщину на руках не носить. С дверью пришел бы с крышкой от рояля. То есть у него ноги устали на каблуках? Он же может ее как-то, ну, понести. Романтично же, нет?
3: Мог бы с крышками прийти, чтобы это банки закручивать. То полезнее было бы.
1: Или просто с крышкой, чтобы у него там не протекала не крыша, чтобы он нормальный был и адекватный. Пошли забавляться.
3: Погнали.
0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра «За бабушка» на БИМ-радио.
1: Игра «За бабушка». Игра «За бабушка» здесь, на БИМ-радио. Предлагаем поучаствовать. Слушайте внимательно, потому что выходов будет меньше. Что нужно сделать? Мы вам даем фразу, вы нам окончание этой фразы.

0: Петрушка на Бим Радио.
1: Игра за бабушкой. Игра за бабушкой здесь на Бим Радио. Предлагаем поучаствовать. Слушайте внимательно, потому что выходов будет меньше. Что нужно сделать? Мы вам даем фразу, вы нам окончание этой фразы пишите в наши мессенджеры. +7 9272 42 102 8. Включаем хорошее настроение, воображение и участвуем. До 19:40 можно принять участие. На кону у нас классный подарок.
2: Отправим вас в кафе национальной кухни.
1: Вот так вот. Фраза на забавушку сегодня звучит так. Итак, красная шапочка потеряла свою шапочку, поэтому... Красная шапочка потеряла свою шапочку, поэтому... +7 9282 42 102 8. Игра за бабушка. Можно поучаствовать до 19:40. На кону у нас классный подарок. Сертификат в кафе национальной кухни. Нужно продолжить фразу. Красная шапочка потеряла свою шапочку, поэтому... Надо, кстати, послушать вот эту вот Яну Поплавскую, которая не Яна Поплавская, но которая красная шапочка, которая была в красной шапочке. Песню «Звездочет» еще можно послушать.
2: Песня очень хорошая. Нет, песню «Звездочет» лучше не надо.
1: Там высоко.
2: Я под нее рыдаю.
1: Высоко.

0: Как у нее, интересно, голос изменился, конечно. Ну ладно. Прямо сейчас полезная информация на правах рекламы от спонсора вечернего шоу «Вечерний Трубим» о «Доктор Цита» клиника Муратова. Клиника Муратова. Красивые формы, ваша уверенность. Мама пластика в клинике Муратова от 270 тысяч рублей. Круглый имплант включен в стоимость. Топовые пластические хирурги, VIP-палаты. Клиника Муратова в сердце Казани на Островского 67. Акции действуют до конца декабря. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Широкий выбор напольных покрытий по выгодным ценам в Мегастрой. Поможем выбрать, доставим точно ко времени и произведем укладку. Мегастрой. С нами все получится.
3: 11 октября. Стадион Ак-Барс-Арена. Семейный матч. Рубин. Динамо Москва. Концерт перед матчем. Анна Немченко. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба.
4: ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Копылова 2. 0+.
5: Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В «Максидоме» каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей.
6: «Максидом». Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
7: «Автору» хорошие машины продаются здесь. Хорошие до миллиона, хорошие до двух, хорошие кроссоверы, хорошие седаны, хорошие машины продаются.

0: Автору. Площадка с объявлениями о продаже автомобилей. Автору не является участником сделки. Цены указаны в рублях. Подробнее на авто.ру. 0+.
1: Спонсор игры «Утромани» на Бимрадио ООО «СЗ «Октава». Жилой комплекс «Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно. Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Трачу деньги на нужды семьи.
2: Ну, здесь тональник, вон, смотри, патчи для глаз, бутылка вина, понимаешь?
1: Семья нуждается в красивой и счастливой женщине.
0: Соу, Шепелявых. Ча-ча-ча.
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Амед Групп». Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40. Разговор по душам с Гульшат Хабриевой.
4: Ну что ж, мы вам обещали хорошую и правильную встречу с хорошим и правильным человеком. Пожалуйста, как говорится, получите, распишитесь. Вот уже ее задорный смех. Гульшат Хабриева снова с нами. Здравствуйте, Гульшат.
5: Доброго вечера, дорогие мои. Ярослава, Петр и, конечно же, наш любимый радиослушатель.
4: Давайте-ка я напомню, кто у нас такая Гульшат. Ну, мол, кто-то, может, только что присоединился к нам, понимаете?
5: Да.
4: Это психолог индивидуальный, семейный, детский, с опытом больше 21 года. Бизнес-тренер международного класса, между прочим, мама двух замечательных детей. Любимая жена, за плечами 21 год счастья и гармонии в семейных отношениях. Вот как не этот ли человек может нам рассказать о такой интересной теме, которая сегодня будет поднята.
5: Я хочу. Здравствуйте, Гульшат. Тема у нас невероятно интересная. 15 вопросов. Даже Альберт Ботанин заинтересовался. Да. 15 вопросов до создания семьи, по которым мужчине и женщине очень важно договориться, прежде чем рожать детей, принимать решение связать свои жизни раз и навсегда.
6: Да.
5: Ровно 15.
6: Их может быть и больше. 15 самых основных сгруппировала, постаралась, подумала. В прошлый раз, да, был такой запрос. И поэтому давайте в тему, потому что информации очень много, хочется нам успеть. Первое. Для чего нужно обсуждать и разговаривать, и услышать, и понять друг друга до создания семьи? Я очень много работаю как семейный психолог. Вот сейчас у меня в работе 598-я пара. То есть опыт огромный. И большое количество семей, когда задаешь вопрос, в каждой семье есть свои вопросы, почему появляются проблемы. Да? В каждой семье они разные. И вот когда задаешь вопрос, почему, вы же понимали, что вы разные вот в этом, да? Как вы поженились, как, почему не обсудили раньше вот это все? Разные ответы. Кто-то говорит, ну, любовь же была, ну, не до этого.
5: Стерпится, слюбится.
6: Стерпится, слюбится. Кто-то говорил, да, я видела или видел там, что это было не так, но я уверена или уверена была, что я это исправлю в другом человеке.
5: Притремся.
6: Да, притремся, что человек исправится.
5: Сотремся.
6: Поймет, что это правильно, того, как я думаю и так далее. Ну, то есть люди не разговаривают, не обсуждают, и поэтому дальше появляются проблемы. Сейчас мы разберем классическую схему у большинства людей, как это происходит, как мы приходим к общим решениям, если мы к ним даже и приходим. Первый этап. Вот у нас, у каждого в голове есть какая-то своя картинка. Вот возьму два самых, может быть, частых, там, я не знаю, примера. Например, мужчина думает, вот женщина должна меня провожать завтраком утром, да? Или там с чем-то еще.
5: Они
6: да?
5: так и думают, кстати.
6: Ну, кто-то так не думает, кто-то думает. Это уж я просто подумала сейчас от мужчины и женщины, думаю, какой пример взять. Или и женщина, например, он должен дарить мне цветы.
5: Или встречать меня с работы.
6: Или встречать меня с работы, да. Вот два таких убеждения.
4: У нас, или
6: у каждого, у нас у каждого есть своя установка, своя нейронная связь, свой вывод, свое желание такое, да, в жизни. Дальше. Что происходит дальше? Реальность не совпадает с моей картинкой, с моим желанием. Он не дарит мне цветы каждый раз, как я это думаю об этом, или не встречает с работы, и она не провожает меня с завтраком. Дальше. Что происходит дальше? Боль, разочарование, обида, что это не так. Мы же обижаемся, но это же должно быть так, но это не так. У нас идет занижение самооценки, уверенности в себе. Мы начинаем копаться, почему он этого не делает.
5: Дело во мне.
6: Да, дело во мне. Почему она она этого не делает, как так? Обвиняем второго, навешиваем ярлыки, додумываем фантазии, исходя из прошлого опыта и недоверия, интерпретации. То есть здесь такой целый пул идет отрицательной энергии вот на этом этапе, да? А второй-то не может не чувствовать, что что-то не так, что что-то происходит, что первый замкнулся, молчит, либо ругается, либо начал ворчать, или там начала она там сексе отказывать, начала еще что-то. То есть второй не может этого не чувствовать. И вот этот процесс обид, разочарования начинается взаимный уже. Дальше напряжение в паре. И когда это прорывается, дай бог, это прорывается в разговор. В нормальный. Но в нормальный это очень большая редкость, редко. Потому что оба на взводе, оба на нервике, оба на обидах. Сам себе придумал, сам обиделся, да. И разговор происходит на очень серьезных эмоциях. И мы начинаем второго обижать какими-то больными словами. А слово не воробей, но вылетит, его не поймаешь. И это западает в душу партнера или партнерши. Угу. И вот это доверие, вот эта любовь, она трескаться начинает. Появляются шрамы на душе, обиды, да, что вот некоторые пары мне говорят там, ну вот проведите мне амнезию, я не могу забыть ее слова, которые она мне сказала тогда. И я вроде бы умом-то понимаю, что это было сказано в запале, но, с другой стороны, я все равно не могу их забыть.
5: Ну, раз запали, значит, все равно сидела.
6: Да, значит, это все равно есть. Затем, шестой этап, что происходит дальше? Разговор на взводе, на нервике, на адреналине, где ничего хорошего мы сказали. Седьмой этап, уже расколота чашка, уже шрам, уже душевный рубец и боль. И седьмой этап, запас терпения, любви, в паре все меньше и меньше накапливается негатив и недоверие. Поэтому я призываю совсем к другой схеме. Я призываю к тому, чтобы... А ведь второй это не сделал не потому, что он не хотел, а потому что он либо не знал,
5: да.
6: Либо для него другая картина мира, он рос совсем в другой семье, или она росла вообще в другой семье, где папа был самостоятельный, папа сам уходил утром, мама его не провожала.
5: Гульшат, а что если сразу спрашивать, а в какой семье ты рос?
6: Во-первых, каким тоном эти разговоры все вести, это очень важно, чтобы это не был допрос, угу. Да? С желанием понять человека, а не допросить и не оценить. А понять, услышать и потом соизмерить, а мне это вообще подходит, а это вообще про меня. Потому что вот многие потом говорят, а ведь я видела его семью, ведь я понимала, что папа там вот такой тиран и что сын-то будет его копировать. Но я вот как-то влюбленность, бабочки, я верила, там ложный оптимизм вот этот и так далее. То есть, во-первых, наблюдать за семьей, из которой пришел к вам человек, но это тоже может быть неоднозначно, потому что человек, если может понять, что это неправильно, он может пойти совершенно от обратного. И он может в свою семью совершенно другое привносить. И разговаривать по душам. Как ты думаешь, вот в этой ситуации, как? Вот и сейчас мы с вами озвучим 15 вопросов. Я очень надеюсь, мы успеем, очень хочу успеть. Да, первое – это место жительства. Где мы будем, где и как мы будем жить, страна, город, деревня, за городом, квартира, свой дом и так далее. Это очень важный момент, потому что на этой почве потом происходит масса конфликтов.
5: Перспектива подходит или по факту надо?
6: Что ты хотел бы или что ты хотела бы, как ты видишь это? Потому что кто-то говорит, я сразу понимал, что я буду жить только в доме. У меня другой картинки даже не было. А она говорит, я не хочу в доме. И он ее ставит перед фактом. И вот идет конфликт. Дальше, второй вопрос, это работа, карьера. Сколько кто планирует и хочет работать, чего достичь, насколько карьера для человека важна. Наши профессиональные планы, возможные переезды, чья карьера в приоритете, если придется выбирать. Кто будет сидеть с ребенком и так далее, и так далее. Третье, это биоритмы и образ жизни семьи, отношение к отдыху и к досугу. Кто встает рано, кто встает поздно, работа, дом или постоянные развлекалки, путешествия, 50 на 50, ходим, гуляем, не гуляем на мероприятия, где мы проводим больше всего времени, вдвоем или с кем-то, хобби, развлечения, чем будет наполнена наша жизнь, как мы будем проводить отпуск и свободное время. Здесь тоже масса конфликтов на эти темы.
5: Да уж.
6: Четвертый вопрос. Финансы, семейный бюджет. Общий, раздельный. Кто кому чего дает, не дает. Как деньги приходят в нашу семью. Как распределяем финансы. Кто сколько вносит. Как принимаются решения о покупках. Вместе или каждый сам. Вот это все как-то нужно понять до того, как создать семью. Финансы очень важный вопрос. Масса здесь всегда конфликтов. Дети нужны, не нужны, хотим детей, не хотим, если хотим, сколько, как воспитываем, какая модель воспитания, самостоятельности.
5: Чья бабуля сидит?
6: Да, самостоятельность или гиперопека, образование, наказание, свобода, какое вероисповедание ребенок и так далее. Шестой вопрос – это родители. Границы общения с родителями с обеих сторон и другими родственниками. Насколько позволяем влиять на наши решения. Как семья, как часто видимся, общаемся, советуемся, не советуемся, созваниваемся, не созваниваемся, какую помощь просим, не просим, принимаем, говорим нет. Тоже очень важно обсудить. Быт. Как мы ведем хозяйство, кто сколько и как, чем занимается. Вместе распределяем обязанности 50 на 50, или кто-то больше работает, другой больше занимается бытом. Тоже очень-очень важный вопрос. Модель семьи. Кто в доме главный, как принимаются решения, за кем последнее слово и в каких вопросах. Девятое. Друзья семьи, мужа, подруги. Кто они, насколько часто необходимо общение, что обсуждаем, не обсуждаем, делимся, не делимся, как относимся к друзьям, к вечеринкам друг друга, какую помощь от друзей просим, не просим, принимаем, говорим нет. Десятое. Коммуникация, общение, обсуждение между собой. Как мы будем вести себя, когда нас что-то не устраивает? Как мы будем обсуждать неудобные вопросы и выстраивать коммуникацию? Как мы будем вести себя в ссоре? Можно ли кричать, уходить, молчать, привлекать третьих лиц? У нас есть правила стоп и так далее. Вот это очень тоже важно обсудить. Кто что по этому поводу думает? Одиннадцатое. Это здоровье. Питание. Кто болеет, кто не болеет, кому чего важно, какие справки
5: будут... Кто худеет, кто не худеет.
6: Да, кому какие справки будут нужны, как мы питаемся, веганство, не веганство, кушаем отдельно, кушаем вместе, это традиция, не традиция и так далее. То есть это же ежедневный ритуал, угу. И это очень сильно раздражает потом
5: Согласна.
6: Второго или первого, если что-то вдруг не так. Интимная жизнь. Важно обсудить ожидания каждого, потребности, время суток, количество, качество прикосновения, объятий, для секса какое мы время выделяем, не выделяем, для кого что важно, это вот вроде бы смешно, кто-то улыбается, а на самом деле это очень не смешно потом становится. Когда...
5: Главное в долги не влезать сексуальные, чтобы коллекторы потом не приходили.
6: Вот, обсуждать наши хотелки, предложения, улучшения и так далее. Дай бог, это же такая тема, у нас вот не принято обсуждать вот это вот все, да, и это очень сильно влияет потом на отношения. 13-й вопрос, это спорт. Есть ли он в нашей жизни, в каком количестве, если он есть, то что вот мы вообще... У меня прям была семья, которые прям вот дошли до развода из-за спортзала мужа. Представляете? Вот прям дошли до развода. Поэтому это тоже очень важно. 14-й вопрос. Психологические моменты отношений. Что такое для тебя, как ты чувствуешь, понимаешь? Что такое доверие? Что такое любовь? Что такое предательство? Что такое измена? Личное пространство? Потому что для одного измена это просто ты кому-то улыбнулась, для кого-то mm-hmm. это норм. Это очень важно обсудить, mm-hmm. что для тебя это значит. И 15-е это какие правила, традиции и ритуалы семьи мы будем создавать? Что тебе в наших отношениях особенно важно, что бы ты хотела, как ты это видишь, что такое для тебя семья, не семья. То есть я не говорю, вот да, давай там посадили друг друга и начали допрос устраивать. Нет, конечно. Это все в каких-то приватных разговорах, в легких, пока еще есть любовь, пока есть эйфория, пока есть чувства. Это все возможно обсудить. И если вы это все обсудите, ну понятно, не на 100%,
4: этот букет тебе. Правда, мне, а как насчет секса? Ты вот как любишь, да, примерно? Вот
5: я поняла,
4: вот.
5: Что замуж я больше не выйду.
4: Спасибо.
5: Очень интересная тема. И слушатели наши...
4: Серьезная тема, да, любопытненькая.
5: Слушатели
6: постарались
5: очень благодарны.
6: Быстрее. Спасибо огромное. Что пишут наши слушатели?
4: А мы почитаем чуть попозже. Спасибо большое, Гульшат. Всегда ага, с очень хорошо. Важной и полезной информацией к нам приходите. Кстати, прямо сейчас еще информация на правах рекламы.
6: Да, если вам актуально и у вас остались вопросы, важно получить психологическую помощь в вопросах семейных, мужчина плюс женщина, в вопросах воспитания детей, бизнеса, то вы всегда можете написать мне лично по номеру 8-903-062-1108, либо в личные сообщения ВКонтакте, бизнес-тренер, психолог, индивидуальный семейный детский Гульшат Хабриева, 18+.
3: Реклама на Бим-радио.
7: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
9: Где встречается такое, что земля над головой?
10: Не знаю. Где?
9: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
10: Где?
9: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
10: О, это я знаю. В автокресле.
11: Ролик разработан с автоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

0: Компания «Триард» нам доверяют. 258-30-58.
1: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим Радио.
1: Сам ты дурочка. Дудочка.
2: Дудочка, Дудочка, да.
1: Так, игра за бабушка здесь на Бим-радио до 19.48 минут, чтобы принять участие. Нужно продолжить фразу в нашем мессенджере. На кону есть классный подарок. Фраза на за бабушку звучит так. Красная фапочка потеряла свою фапочку, поэтому...
2: Поэтому ее съел волк. Сразу вот такой
1: логично.
2: Вот в лед. Пэньк.
1: Поэтому из-за одной растеряшки голодными остались волк, бабушка и несколько охотников.
2: А поэтому она встретилась с Толиком и стала... синей шапочкой.
1: Красная шапочка потеряла свою шапочку, поэтому в отдельно взятой семье не состоялась ролевая игра.
2: Красная шапочка потеряла свою шапочку, поэтому ее теперь зовут просто Красная.
1: Красная шапочка потеряла свою шапочку, поэтому у нее началась новая жизнь взрослая.
2: Поэтому надела кэнди-бобер и стала рассказывать занимательные истории. Имя Ибрагим вам о чем-нибудь говорит?
1: Красная шапочка потеряла свою шапочку, потому что связалась с волками позорными!
2: Поэтому теперь он мусульманин? Такой ответ! Такой ответ!
1: Поэтому ее начали звать Бесшапочная.
2: Поэтому натянула на голову свои красные стринги, чтобы голову не напекло. Здравствуйте. И вам не хворать, Светлана.
1: Красная шапочка потеряла свою шапочку, поэтому она стала дюймовочкой.
2: Поэтому примеряет шлемофон.
1: Красная шапочка потеряла свою шапочку, поэтому подарили гусарские.
2: Добрый вечер, любимые лучшие ведущие. Спасибо. Поэтому волк дал ей свою.
1: Поэтому ей пришлось долго объяснять волку, почему она сидит одна в лесу с корзиной на голове.
2: Поэтому ей пришлось получить краповый берет.
1: Красная шапочка потеряла свою шапочку, теперь она просто девочка, очень даже милая.
2: Поэтому красную шапочку волк, дал ей свою красную шапочку.
1: Поэтому пришлось надеть шкуру волка, вывернутую наизнанку.
2: Жестоко, конечно.
1: Очень.
2: Но краповый берет-то. Поэтому дровосек предложил ей свою шляпу.
1: Мы поняли. Поэтому она без шапочка. Хватит ржать.
2: 20-я минута. Россия-Нигерия. 0-1. Неожиданный счет на табло. Сам в шоке. Спасибо, Кирюха. Нам как бы тоже интересно было.
1: Красная шапочка. Нам до шапочки. Красная шапочка потеряла свою шапочку, поэтому волк теперь уверен, кому... не уверен, кому теперь приставать.
2: Поэтому она одела белую краску и пошла прорабом на... белую каску и пошла прорабом на стройку. Во!
1: Поэтому пошла работать на БИМ и представляется всем Ярослава.
2: Нормально, мы так и знали. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Продолжаем писать.
0: Это вечерний Трубим. Прогноз погоды на Бим-радио. Спонсор программы «Офтальмологическая клиника Омикрон». ООО «Глаз Клиник».
3: Он просыпался каждое утро. И каждое утро искал очки. 7 лет. Каждый день одно и то же. Но в один из дней он узнал о клинике «Омикрон». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей за оба глаза. Больше он очки не искал. Никогда. «Омикрон». Улица Зинина, дом 1. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: А сейчас Ярославушка голосом Альберта Ботанина расскажет вам о погоде на Республике Татарстан и в городе Казань. Пожалуйста, коллега, действуйте.
4: Вы уверены?
2: Абсолютно. Что, у вас прекрасно получается.
4: Голосом Альберта Ботанина будет Ярослава.
2: Давай.
4: Это же надо...
2: Вот.
4: Все такое. Ну что, зачем прям так уж ты? Зачем уж не надо так? Да я просто пытаюсь найти. У меня тут был интересный прогноз погоды. Где же оно-то? Сейчас, погодите, прогрузится.
1: 7 октября облачно с прояснениями, небольшой умеренный дождь. Вот весь юмор Альберта Ботанина вам наглядно.
2: Хохмач.
1: А, давай, включай его.
4: Ну, смотрите, на Меркурии 427 градусов сейчас.
2: Ой, какая
4: ровно,
2: красота.
4: Вот.
2: Какая
4: да. Малооблачная погода. Ну, там ветра-то и
2: там
4: нет.
2: Там и облаков-то нет.
4: Там вообще ни черта. Да. Жарко очень. Венера вот здесь облачно. Очень облачно. Завтра обещают 465 градусов.
2: По Фаренгейту?
4: По Цельсию. Нет, по Цельсию.
2: Я думал,
4: по
2: как Фаренгейту, у Рэй Брэдбери.
4: Чуть-чуть побольше, да. А там порывы ветра очень сильные. Шапки держите, сдуют к чертовой матери. На Марсе прохладнее.
2: Не ругайтесь, пожалуйста.
4: Там, а что такое?
1: Многодетной матери просто
4: да,
1: скажи все.
4: Мать это...
1: Сдует к многодетной матери.
2: Собор Парижской Богоматери.
4: В том числе, чьей матери? Парижской.
2: Правильно.
4: Матери, да. На Марсе минус 63. Ну, там прохладненько.
2: А в Казани?
1: Завтра до плюс 16 днем. Данная о погоде предоставлена электронными средствами массовой информации.
5: У природы нет плохой погоды.
0: Программа для именинников. Вечерний тост.
1: Самое время поздравлять именинников сегодняшнего дня, тех, кто отмечает свой день рождения. Весы, насколько я знаю, сейчас у нас правят этим миром. Итак, открываю. Во-первых, напомню, что у нас есть сообщество «Бимболталка» в Максе, канал в Максе «Бимрадио». В телеге также у нас имеется сообщество. Вступайте обязательно. «Бимрадио Казань» группа ВКонтакте. И прямо сейчас посмотрим, кто находится онлайн из наших подписчиков-радиослушателей, у которых сегодня день рождения. Дианочка Фазлуддинова, Алина Шайгарданова, Евгений Андреев, Оля Александрова, Алена Кузьмина сегодня отмечает свой день рождения, Андрей Потапов, Артур Абдулин, Фаниль Софиулин, Анастасия Цветочек, Ирина Полуянова, Надежда Вилкова, Маришка Филиппова, Светлана Баландова, Наиля Галиева, Ирина Сиднева и многие-многие другие. Дорогие наши радиослушатели, желаем вам успехов во всех начинаниях, благополучия в доме, гармонии в душе. Пусть этот год принесет ваш Новый год жизни, принесет вам только положительные эмоции, новые достижения, а мы будем рядом. С днем рождения! Ура!
2: 2-930-800. Всегда напоминаю вам про этот замечательный номер телефона, позвонив по которому, вы можете очень по-необычному поздравить своих родных и близких. Поэтому, конечно же, пользуйтесь данной услугой. И это, об этом можно почитать еще и на сайте bimradio.ru. С кем из знаменитостей вы появились в один день, я вам с удовольствием расскажу. Эти знаменитые весы. В этот день родились путешественник Тур Хейердал. Не ругаюсь, это фамилия у человека такая. Норвежский археолог, путешественник, писатель, автор многих книг. Он там восстанавливал... всячески плавсредства и на них пересекал всевозможные океаны и моря. Ну, в общем, интересный товарищ. Далее, певец Бобби Фаррелл. Мы обязательно услышим, кстати, его. Ну, как певец? Он вообще, в принципе, не пел. Его взяли танцевать, а потом оказалось, как будто бы он еще поет. Он нам знаком по группе Бонни М. Вот так, забегая вперед, я вам скажу. Актриса Екатерина Градова, хоккеист Борис Михайлов, фигурист Сергей Пономаренко, актер Сергей Перегудов. Вот такие вот знаменитости у нас в этот день появились на свет, и, как я вам обещал, сейчас немножечко вот этой вот солнечной энергии от группы Bonnie M.

0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим-радио.
1: Стоп, игра.
2: Совершенно верно.
1: Все ответы, которые вы присылаете с этой минуты, уже идут вне конкурса. Игра за бабушка. Нужно продолжить фразу было в наши мессенджеры. +7 972 72 42 102 8. Конечно, на кону у нас классный подарок. Сертификат в кафе национальной кухни. И давайте будем зачитывать то, что вы успели тут понаписать к этой минуте. Спасибо за то, что сегодня все прилично. Итак, почти все. Красная шапочка потеряла свою шапочку, поэтому...
2: И одела шляпу. Теперь она шипокляк.
1: И поэтому бабушка подарила ей... Это ты читал? Поэтому...
2: Нет, про бабушку
1: не читал. Поэтому бабушка подарила ей синюю и переименовала во внучку.
2: А вот страшное, вот смотрите, вы прям это... зря вот вы сказали, что вот так все. Вот красный шапочек потерял красную шапочку и надела пилотку. Теперь она красная пилотка. Вот так вот.
1: Ну, бывает, мотоциклы, циклы.
2: Не очень смотрится, конечно.
1: Да и самочувствие в эти дни не очень. Красная шапочка потеряла свою шапочку, поэтому волк теперь не уверен, кому приставать. Теперь поэтому зовут просто Красная.
2: Красная шапочка потеряла свою шапку, поэтому бабушка подарила ей... ты читала.
1: Поэтому пришлось надеть тюбетейку. Красная шапочка потеряла свою шапочку, поэтому отжали у Боярского.
2: Красная шапочка потеряла свою шапочку, и в НКВД ее дело подставили на красную галочку.
1: Red flag. Добрый вечер, поэтому китайскую спортсменку не допустили на соревнования по плаванию, комментировал Губерниев.
2: Поэтому... Отличница выручает.
1: Ага.
2: Люблю, когда вот так не в тему, мне прям нравится.
1: Ну-ну, дальше.
2: Поэтому сказке конец, кто шапку найдет, тот молодец.
1: Ага.
2: Поэтому по редким волосам ее раскусили, что она сзади пионерка, спереди пенсионерка.
1: Поэтому была занесена в Красную книгу как редкий вид, как Прохор Шаляпин.
2: А то убежит! Отличненько. Ну что, пора, в общем-то, определяться с победителем. Сейчас мы этим делом и займемся.
0: Это вечерний Трубим. Золотые нулевые. Золотые нулевые.
3: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-5». Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Больше пространства – Stenet T4L. Больше технологий и комфорта – Stenet T7. В «Канавто» Tenet от 1 975 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в «Канавто» по телефону 230 30 30. Цена на Tenet T4L в комплектации актив до 31 октября 2026 года при покупке кредит, сдача трейлина и прямой скидки дилера. Банк-партнер ВТБ ПАО. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Развеселые Gym Class Heroes, Cupid Chokehold. На вашему вниманию на Beam Radio. У меня для вас параллельно отличная информация на правах рекламы. Beam Radio зовет вас на вечеринку рок из 90-х. 10 октября в ресторане Maximilian's. Мы будем подпевать культовым песням, которые и создать не способен. Ну, во всяком случае, пока. А вместе вернем ту самую атмосферу и драйв. Вас ждет живое исполнение главных хитов 90-х. Конкурсы на знание рок-легенд. Подарки для самых активных. Готовьте свой лучший рок-образ, косуха, дреды, ирокезы, стильные аксессуары. Покажите, кто здесь настоящий крутой вокер, рокер. За самый выразительный стиль вас ждет подарок. За атмосферу отвечает главный атмосферодеятель радио Петр Нежинский и ваш любимый диджей Айон. Встречайте 10 октября, Maximilian's 20.00. Танцевать и зажигать будем вместе с Beam Radio. Подробности на maximilians.ru 18+.
1: Реклама на Beam Radio.
2: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Стел МС».

0: 8-9-7-4-174-174.
1: Скальпель. Нож.
2: Мы его теряем.
1: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
2: Что? Он жив?
1: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд. Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
3: Подробности на maximilians.ru. 18+.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: В ночь с 13 на 14 июля 1977 года в Нью-Йорке вследствие ударов молнии произошло массовое отключение электричества. Началось мародерство и разграбление магазинов. Из салонов электроники было украдено множество дорогих диджейских установок, которые были не по карману черному населению. Благодаря этому появилось огромное количество новых диджеев, играющих в недавно зародившемся стиле хип-хоп, что дало мощный толчок в его развитии и популяризации за пределами Бронкса.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-2».
3: 3 недели поиска, 167 просмотренных объявлений, 12 звонков, 5 осмотров. И все еще ни одного автомобиля, который хочется купить.
4: Может, пора изменить подход? В «Канавто» с пробегом более 2000 автомобилей. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. 230-30-30. Неофертно подробные условия предоставления гарантии на сайте «Канавто.ру» в разделе «Автомобили с пробегом». Предложение действительно до 31 октября 2026 года.
0: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
6: Звездная пауза.
7: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, воздержитесь от спонтанных действий и риска. Тельцы, терпение, последовательность и немного удачи помогут решить любые проблемы. Близнецы, ваш решительный настрой спровоцирует множество интересных событий. Раки, проявите щедрость, почувствуйте свободу от привычки экономить. Будьте к себе добрее. Львы, обратите свой взор на ближайшее окружение. Пора остановиться и запомнить настоящий момент. Девы, возможно, вы почувствуете усталость от работы и лишнего внимания к вашей персоне. Весы, мелкие бытовые дела и никаких новостей. Вот чем порадует вас этот день. Скорпионы, поддержите любимого человека. Понадобится культурная программа. Проявите креатив. Стрельцы, вы должны будете принять какое-то решение. Напряжение извилин еще долго не отпустит. Козероги, вам надо съесть сладенькое, попить вкусненькое и завести приятную беседу. Водолеи, пусть будет больше солнца в вашей жизни или хотя бы букет цветов. Рыбы, наступает время писать стихи и заниматься музыкой и просто созидать. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам изумительного настроения.
8: Каждый будний день с 17 до 20.00. Искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.
9: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
10: Хотите выглядеть моложе? Блефаропластика в клинике Муратова. От 50 тысяч рублей. Топовые пластические хирурги. Комфортные VIP-палаты и современный подход к хирургии. Клиника Муратова. Заботимся о вас с 2013 года. Акции действуют до конца декабря.
11: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
12: Ну, три часа, там сям.
13: Ну, что такое три часа?
12: Вообще, вообще? Нет,
13: ну,
12: ни туда, ни сюда. Ни вот просто вот
13: пару дневных
12: вот
13: сообщений получили.
12: И все. Да. И пары это песен испортили немножко. Ну и бывает. Мы обычно больше портим.
13: Гадим.
12: Да. Гади Петрович.
13: А вообще, спасибо, дорогие радиослушатели, за то, что этот вечер провели вместе с нами. Завтра снова встретимся. Виктор Степанович Табуретко.
12: О, Виктор Степанович завтра из симпозиума своего вернется. Весь, наверное, будет загорелый какой-нибудь.
13: Гладко выбритый.
12: Обязательно, обязательно. В общем, завтра готовьте свои любопытные вопросы. Мы будем с удовольствием на них отвечать вместе с Виктором Степановичем. Ну, Виктор Степанович у нас главенствующую роль по ответам, конечно же, ведет. Ну и давайте подведем итог встречи с игрой «Забавушка». Все большие молодцы. Всем, получается, вот это вот диетические холодцы.
13: Красная шапочка потеряла свою шапочку, поэтому... Шестерочка выручает!
12: И еще есть более радикальное, что там, поэтому...
13: По редким волосам.
12: По редким волосам, главное, самое, понимаете. По редким волосам. Ее раскусили, что она сзади пионер, а спереди пенсионер.
13: Так часто бывает сейчас. Всем желаем всего хорошего. Я не прощаюсь. Программа «Привет, приветов» будет сегодня со мной. Вам, Петр, спасибо за эфир. Услышимся завтра. Не забудьте сделать то, что обещали.
12: Взаимно. А что я обещал? А, это сейчас мы быстренько исправим эту ситуацию. Ну что же, вот так и все.
13: Пока.
12: Пока.
8: Вечер.

0: БИМ-радио. Первое в лучшем городе мира. В Казани.
1: Всем еще раз здравствуйте, всем добрый вечер. Меня зовут Ярослава, +7 927 242 102 8. Это наши мессенджеры, они вам пригодятся, потому что уже через час стартует здесь программа «Привет, приветов». Вы пишете приветики, ваши музыкальные пожелания. Светлана! Светлана, жду именно ваш, потому что сегодня обещала, что мы начнем вместе с седой дочерью. А кто понял, тот понял. Также в этом часе у нас будет гость, интересный гость. Пообщаемся, узнаем о том, как наши ребятки находятся за ленточкой. Поэтому оставайтесь вместе с нами. Хорошее настроение, хорошая музыка, энергичная я и что-нибудь еще. Что еще? Да, не придумала.
0: Реклама на БИМ-радио.
2: Ресторан «Максимилианс» и «БИМ-радио» представляют 21 октября «Линда». Подробности на maximilians.ru.
3: Запрещено для детей.
2: Ресторан «Максимилианс» и «БИМ-радио» представляют 14 октября Владимир Панченко. «Фактор 2».
4: Ты красавица, чего не нравится, пойми.
2: Подробности на maximilians.ru.
3: 18+.
5: Осеннее, уютное, любимое. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Сегодня мы эфир будем ее не завершать. Давайте его начнем. Не бойтесь, я с вами. Что бы у вас там ни происходило?

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Он такой умный, он такой умный, он даже автошколу окончил золотой педалью.
2: Не по Хуану Сомбреро.
3: Соусы пилявых.
4: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Амед Групп». Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40.

чем поэт Анна Немченко, но на ретро-вейв, да, надо все-таки ретро. Вот как пишется, так оно и произносится, на мой взгляд. Это музыкально-визуальный жанр, который основан на ностальгии по поп-культуре, эстетике. По поп-культуре, как вам такое словечко? Технологиям 80-х годов. В основе звука лежат аналоговые синтезаторы, драм-машины. О, все, что драм, это же драм, это барабаны, пульсирующие басовые партии, электронные ритмы, вдохновленные саундтреками. А, кстати говоря, про вдохновение. Когда оно заканчивается, так же, как и жизнь, вот спрос на кремацию в России действительно стремительно растет, особенно в мегаполисах. Согласно опросам ВЦИОМ, около 27% россиян осознанно выбирают этот способ, в то время как традиционное погребение предпочитает 40%. В крупнейших городах эти цифры кратно выше. В Москве доля кремации составляет до 70%. В Санкт-Петербурге фиксируется на уровне рекордных 70%. А вообще, я считаю, что кремация – это единственный способ развеяться в этом году.

8-9-2-7-2-42-102-8. Это наши мессенджеры. Впереди программа «Привет, приветов». Уже вы, вижу, накидываете ваши приветики, ваши музыкальные пожелания. Все обязательно прозвучит, если я найду, если уместится. А пока новости. Здесь мужчины можете сделать погромче. А девчонки тоже слушаем внимательнее. Что же, скоро Новый год, можно подарить своим мужчинам. Вот и был бы у меня мужчина, я бы ему обязательно подарила, чтобы хоть как-то компенсировать. Итак, для самых уставших мальчиков в сети, вышла подушка в форме женской груди. Ее выпустил один известный, малоизвестный, давайте будем честны, бренд для эмоционального успокоения после тяжелого дня. Подушка имитирует эффект утешительного объятия. Мне кажется, можно как-то было ее немножечко усложнить или это усовершенствовать. Например, какие-то встроенные две такие штучки, которые нажимаешь, оттуда брызжет что-то белое. И сразу колыбелька материнская идет. Как вам, мужчины?

0: правах рекламы. Бимрадио зовет вас активно, я прям призываю вас пойти на вечеринку рок из 90-х. 10 октября, это уже суббота, в ресторане «Максимилианс» мы будем подпевать культовым песням, которые, что? Правильно, и создать не способен. Вместе вернем ту самую атмосферу и, конечно же, драйв. Музыка нам всем в помощь. Вас ждет живое исполнение главных хитов 90-х, конкурсы на знание рок-легенд и подарки для самых активных. Готовьте свой лучший рок-образ. Косуха, стильные аксессуары. Покажите, кто здесь крутой рокер. За самый выразительный взгляд и стиль вас ждет подарок. За атмосферу отвечает главный рокер Бимрадио Петр Нижинский, ваш любимый диджей Айон. Встречаемся 10 октября в «Максимилианс» в 20.00. Петь, танцевать и зажигать будем вместе с Бимрадио. Подробности на maximilians.ru 18+.
1: Реклама на Бимрадио.
2: Ресторан «Максимилианс» и Бимрадио представляют 7 октября. Группа «Плазма». Подробности на maximilians.ru.
3: Телеканал СТС представляет.
4: Неоднократно контуженный наставник.
5: Детей любите, да?
6: Как Родину.
4: И дети, не признающие руководство.
7: Они туда, где тебя откопали, дедуля.
8: Я правда однажды откопали. Ну, когда меня танк переехал.
4: Кто кого в итоге воспитает?
9: Собрал свои вещи и проваливали, тебе хуже будет.
4: Алексей Маклаков.
10: У меня два раза парашют не открылся, хуже уже не будет.
4: Нянька в погонах. С понедельника по четверг в 20.00.
11: Для лиц старше 16 лет.
12: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: подвигу солдата. Сердцем прикоснись. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
1: К подвигу солдата «Сердцем прикоснись» – это проект, знакомящий с важной миссией волонтеров и добровольцев, который помогает людям в зоне СВО и жителям освобожденных территорий. В рамках проекта в студию приходят волонтеры и добровольцы. Это люди из Казани и Татарстана, которые объединяются для оказания всесторонней помощи. И сегодня мы продолжим говорить о больших делах, которые совершаются по зову сердца. Гости нашего эфира сегодня Петрова Татьяна Николаевна. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Татьяна Николаевна, директор школы номер 101 города Казани, руководитель волонтерского отряда «Своих не бросаем», а также учитель истории. Было бы у нас с вами больше времени, Татьяна Николаевна, я в истории вообще профан. Я бы сказала, давайте, с чего начать вообще обучение истории? Но сегодня мы с вами не об этом. Вы на самом-то деле отважная женщина, не побоюсь этого слова. Сразу скажу, что Татьяна Николаевна сама ездит за ленточку. Для меня это, конечно, просто похвально. Ну, давайте начнем с самого начала. Вообще, с чего, когда создавался ваш отряд? И я знаю то, что он создавался при школе. Как это вообще было?
2: Ну, когда началась специальная военная операция, первое, что обратились к нам выпускники школы, которые уже воевали, и родители, которые ушли на фронт, родители учеников. И поэтому первая задача была – это помочь на запросы вот этих людей. И уже в мае 2022 года по инициативе родителей, учителей, мы собрали 6 легковых автомобилей полностью грузом для выполнения потребностей, запросов ребят за лентой.
1: Так, ну я знаю то, что у вас 158 волонтеров, это актуально, да?
2: Да,
1: ученики,
2: конечно.
1: Родители, педагоги. Совершено 36 поездок за ленту. Но я думаю, что это еще не предел. А сколько раз лично вы ездили?
2: 36.
1: Все 36?
2: С первого,
1: все 36?
2: Да, все на своей машине с первого.
1: А не страшно?
2: Ну, страшно, конечно.
1: Всякий раз? Или уже...
2: Ну, вы хотите сказать, притупляется ли вот эта опасность? Наоборот, она обостряется, особенно в последнее время.
1: Угу.
2: Первое время – это любопытство больше, наверное, даже, да? А сейчас это уже осознанное ощущение опасности, возможных последствий.
1: Я знаю то, что в стенах родной школы номер 101 в Дербышках вы провели более 50 лет. Расскажите об этом, как так вышло? Интересная история.
2: В 72-м пошла в школу, 10 лет отучилась. После выпускного пришла работать в пионерской вожатой. Меня сразу директор школы взяла на работу. И до сих пор работаю. Одна запись трудовой. 54 года на одном месте.
1: Это очень круто. Тут можно не только про историю спрашивать, здесь вообще вопросов куча. Но давайте про «Своих не бросаем» поговорим, про ваш волонтерский отряд. Какую роль играют в нем школьники? И какие это классы в основном?
2: Мы не привязываемся, старшие или младшие. Дело в том, что в работе, так как она имеет несколько направлений нашего отряда, то здесь дети с первого класса, а в рамках движения первых мы сотрудничаем с детским садом номер 65. Это и дошкольники, которые приходят, точно так же работают и помогают вместе со своими родителями. И малыши у нас участвуют во всем, и прежде всего это изготовление сладкого национального блюда чак-чак.
1: Угу. Я знаю то, что вы... Я когда увидела, вы мне дали бумажечку, на которой есть тезисы, и здесь 5400 кг. Я подумала, что это вес новорожденного. Я думаю, батюшки, разорвал же кого-то! А это чак-чак, 5 килограммов 400...
2: Нет, 5000.
1: 400, да, 5000. Да. Тысяча я пропустила. Как я могла вообще? 5400 килограммов чак-чака за всю историю.
2: Да, да.
1: Сделали это. Ну, давайте сразу тогда еще. Окопные свечи, 13600 штук.
2: Да.
1: Сухой душ, 10450. А кто? 458 штук. А кто занимается учетом?
2: Когда делаем. То есть это формируется в коробке. И там же подсчет идет. Каждый раз это работа по субботам. И мы каждый раз взвешиваем весь чак-чак, прибавляем. Есть такие рекордные цифры, когда мы делаем около 130 килограмм. То есть это зависит от количества яиц. Свечи, которые без перерыва мы делаем, по субботам заливаем. это воск. Сначала был парафин, сейчас это только воск, потому что он не такой вредный, как парафин. В этом нам помогают крупнейшие наши монастыри и церкви.
1: А вот хотела как раз-таки задать вопрос. Продукты. Кто вам поставляет продукты или вы своими силами?
2: Я обращаюсь к людям. За всю историю изготовления чак-чака мы еще ни разу не покупали на собранные деньги ни масла, ни муку, ни мед, ни сахар. Все приносят люди. С пасеки сотнями килограмм привозят мед. Мы его используем. То есть мы не покупаем, все приносят люди.
1: То есть можно прийти в вашу школу номер 101 в Дербышках и принести?
2: Да.
1: Только в субботу?
2: Нет, в субботу изготавливаем. А уже заранее, да, уже вот сейчас несут. Так как в эту субботу мы уже готовим с 7 утра.
1: А дети, наверное, они рисуют письма, пишут, рисуют рисунки, что?
2: Ну да, конечно же. Вот сегодня только упаковывали для автономии татар города Москвы, для наших друзей, потому что они к нам обратились. Также, чтобы наши дети приняли участие и в их акциях. А так каждый раз мы везем коробками письма и рисунки.
1: Но я знаю то, что вы закупаете, не только изготавливаете, точнее, продукты питания, окопные свечи делаете, но еще и закупаете такие вещи, как мотоциклы, генераторы, автомобили, продукты, стройматериалы. Это тоже все своими силами?
2: Вот здесь нужно сказать, что очень большой спектр помощников. Бизнес крупный принимает участие, помогает. Это собираем деньги, то есть это обычные люди, которые перечисляют. Это благотворительные ярмарки. Последняя она была 30 числа у нас в Дербышках. Мы собрали 121 144 рубля. Это не предел, самое большое было 168 тысяч. Но в этом участвуют очень многие. Например, нам помогает отдел образования Советского района. Здесь нужно сказать, что многие школы, детские сады принимают участие. И последняя ярмарка весной 2026-го она дала 2 миллиона 700 тысяч рублей.
1: Вот, поэтому, матери, если вам лень, обязательно занимайтесь вот этими ярмарками. Это не просто так все.
2: Нет, это не просто так. Это принимают все участие. Люди шьют, кто-то заготовки свои, садовые всякие там вещи. То есть очень-очень много людей, ну, низкий поклон родителям. Родителям нашей школы, конечно.
1: А как вы совмещаете должность директора школы и такие серьезные поездки на передовой? Как ваша семья к этому относится?
2: Ну, переживают, конечно, я так думаю, но никто не показывает. Воспитание у нас такое, потому что выросли в семье блокадников, поэтому у нас очень такой стойкий характер у всех. Помогают братья, помогают машину полностью поддерживать, чтобы она была в великолепном состоянии. Но нормально все. А то, что директор и то, что мы занимаемся этой работой, это вообще великолепно. Такой ресурс огромный, вы не представляете.
1: Пока нет.
2: Потому что столько родителей, столько детей, друзей. И все это подтягивается в одно место. Это весь поселок Дербышки, Казань, они все помогают. Ну, не все уж, понятно, но помощь огромная.
1: А вот с первых дней специальной военной операции волонтеры собирают и отправляют на фронт все самое необходимое, поддерживают семьи защитников в тылу. А вот расскажите об этой помощи.
2: Ну вот даже в составе нашего отряда остались мамочки, да, у которых сыновья погибли, к сожалению. Угу. Есть выпускники школы нашей, очень много, к сожалению, погибших. По мере того, что просят, ну, я оказываю даже элементарное, это на своей машине я везу их в военные части. Помогаю выбивать документы из военных частей.
1: А психологическая помощь?
2: Психологическая, но мы разговариваем очень много, приглашаем на концерты. У нас есть ежегодные слеты, где мы, дети дарят людям добрые, чистые, красивые песни, танцы, стихи. Мы награждаем лучших, рассказываем об этой работе, чтобы эта работа была, ну, видна. Не то, что там что-то за это хотим, нет. Но таким образом, как можно больше людей втянулись в эту работу.
1: Привлечь,
2: да.
1: Я знаю то, что вот вы сказали про награждение. Я знаю то, что у вас тоже есть награда.
2: Да, почетный волонтер города Казани, вручал ее Ильсур Раисович Мешин. Спасибо огромное за такую высокую оценку. Она еще и обязывает работать дальше.
1: Угу.
2: И мы работаем.
1: Татьяна Николаевна, расскажите, пожалуйста, что бы вы могли сказать слушателям, которые хотят помогать, но не решаются по каким-то причинам, у каждого свое, нет времени, нет возможностей, кажется, что они ничем помочь не могут. Вот что бы вы им могли сказать?
2: Почему-то очень многие думают, что волонтерство или помощь – это что-то глобальное. Все время хочется сказать, что вот да просто элементарный век цифровых технологий. Загугли, кому нужна помощь. Рядом есть хосписы, рядом есть там бездомные животные, рядом есть детские дома. Мы таким образом вот дружим, познакомились с 18-й детской больницей, где оставленные дети. Мы каждый декабрь привозим огромное количество вещей.
1: Игрушки.
2: Игрушек, да. Там конструкторов, то, что можно этой больнице. И в этом участвует огромное количество детей и родителей. Просто 100 рублей, просто чашка кофе, стоимость чашки кофе.
1: Угу.
2: И это бывает, вот иногда думают, да что там 100 рублей? Нет, это огромная сумма. Потому что каждый все равно видит, вот маленькое дело, оно рождает большое. От маленького участия вот вытекают маленькие ручейки, большая река. Поэтому по сумме, если посмотреть за эти годы, мы приблизились где-то к 92 миллионам рублей, которые в общем эквиваленте это и вещи. Очень многие закупают ведь сами.
1: Угу.
2: Большое количество примеров, когда сами люди говорят, я беру себе, вот я выставляю списки, и они говорят, я беру вот это, вот это, вот это. И закупают полностью. Конечно, какие-то вещи очень дорогие. Мы уже тут в складчину. И бизнесмены помогают, директора магазинов помогают. Спасибо им за это огромное, конечно.
1: Да, спасибо им огромное. Спасибо вам за то, что вы к нам пришли. Вот Татьяна Николаевна пришла, села на стул и говорит, Ярослава, вам надо петь. А, кстати говоря, я очень хотела, даже подавала заявку, чтобы ездить туда и выступать перед ранеными ребятами, но меня не взяли. Они даже не знали, что у меня трое детей. Сразу просто нет. Но я привыкшая, поэтому я нормально к этому отнеслась. Спасибо вам огромное. Напомню, спасибо, что у нас по вторникам рубрика «К подвигу солдата сердцем прикоснись». И в гостях у нас сегодня Петрова Татьяна Николаевна, директор школы номер 101 города Казань, руководитель волонтерского отряда «Своих не бросаем», учитель истории, что важно. Кстати, вы приветы не передали. Я думаю, что родители слушают, дети слушают.
2: Ну, привет, конечно, любимым ученикам школы 101, любимым и самым надежным волонтером отряда «Своих не бросаем». Такая мощная мужская команда, которая делает машины, которая гонит без остановок, перегоняет эту технику, ремонтирует эту технику. И я хочу пригласить всех в эту субботу в 8:00. Приходите, с собой берите ножи, фартуки, мы будем делать чак-чак. А в 9 часов начнем делать окопные свечи. Ножницы обязательно.
1: Татьяна Николаевна, а чак-чак дегустировать можно когда?
2: Обязательно. Всегда мы пьем чай. И всегда.
1: А чужие пальцы облизывать можно будет?
2: А мы их облизываем, эти пальцы. Потому что все своими руками, чистыми, все это делается.
1: Спасибо большое за ваше чувство юмора отдельно. Но, кстати, раз уж вы сегодня пришли, я все-таки поставлю песню, с которой я хотела выступать.
2: Классно.
1: Посвященную нашим бойцам. Спасибо огромное. Приходите к нам еще. И
2: спасибо.
1: Огромное спасибо за то, что вы делаете.
2: Спасибо огромное.
0: К подвигу солдата сердцем прикоснись. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

0: за нами.
1: Реклама на БИМ-радио. Скальпель. Нож.
2: Мы его теряем.
1: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
2: Что? Он жив?
1: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд. Этот разряд пройдет через сердце каждого. БИМ-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер БИМ-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с БИМ-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
3: Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на БИМ-радио реально работает. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
2: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, воздержитесь от спонтанных действий и риска. Тельцы, терпение, последовательность и немного удачи помогут решить любые проблемы. Близнецы, ваш решительный настрой спровоцирует множество интересных событий. Раки, проявите щедрость, почувствуйте свободу от привычки экономить. Будьте к себе добрее. Львы, обратите свой взор на ближайшее окружение. Пора остановиться и запомнить настоящий момент. Девы, возможно, вы почувствуете усталость от работы и лишнего внимания к вашей персоне. Весы, мелкие бытовые дела и никаких новостей. Вот чем порадует вас этот день. Скорпионы, поддержите любимого человека. Понадобится культурная программа. Проявите креатив. Стрельцы, вы должны будете принять какое-то решение. Напряжение извилин еще долго не отпустит. Козероги, вам надо съесть сладенькое, попить вкусненькое и завести приятную беседу. Водолеи, пусть будет больше солнца в вашей жизни или хотя бы букет цветов. Рыбы, наступает время писать стихи и заниматься музыкой и просто созидать. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам изумительного настроения.
4: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800.

радио «Победа» за нами. Плюс 7-9-8-2-42-102-8. И это наши мессенджеры для ваших сообщений. Совсем скоро стартует программа «Привет-привет». Вы тут накидали, конечно. Мне кажется, уже час музыка заполнится. И причем не моей, правда, не моей, а только вашей. Так, хотела рассказать о том, что около 32-60. Хотя тут написано 32-65%. Сейчас столбик в голове разложу. И все равно вам ничего не выложу, потому что я гуманитарий. 32-65% россиян сталкиваются с упадком сил, усталостью, снижением энергии с наступлением осеннего периода. Световой день сокращается, становится меньше количество солнечного света, нарушает выработку мелатонина, серотонина и прочих всяких нин. Смена ритма жизни, возвращение с отпусков к работе, учебе создает дополнительный стресс. И дожди, холода, пасмурные дни способствуют апатии, нежеланию выходить на улицу. Многие слушатели пишут, что у них депрессия есть, вот это вот осенняя. Знаете, у кого точно нет депрессии, это аптеки. Аптечный бизнес осенью держится на одних соплях.

0: привет приветов на Beam Radio. Передавай приветы через мобильное приложение Beam Radio.
1: Ну вот и дождались. Всем здравствуйте, всем добрый вечер. Меня зовут Ярослава. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Впереди целый час вашей музыки, ваших приветиков. С удовольствием буду их зачитывать. Обещала, я держу свои обещания. Если я... Ну, я бабка, я могу забыть, поэтому вы напоминайте. Но точно помню, что Светлане обещала начать программу с ее привета. Добрый вечер, Ярослава. Большой-большой привет моему любимому мужу, любимым детям, всей Казани, отдельно бимболталке, всему коллективу любимого радио. Хочу услышать песню «Что нова седая дочь». Обязательно прозвучит, начнет нашу программу. Светланочка, вам хорошего вечера, спасибо. Добрый вечер, передаю привет своей семье, всей планете Земля, люблю.
0: Привет, приветов на Beam Radio. Передавай приветы через мобильное приложение Beam Radio.
1: Ну вот и дождались. Всем здравствуйте, всем добрый вечер. Меня зовут Ярослава. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Впереди целый час вашей музыки, ваших приветиков. С удовольствием буду их зачитывать. Обещала, я держу свои обещания. Если я... Ну, я бабка, я могу забыть, поэтому вы напоминайте. Но точно помню, что Светлане обещала начать программу с ее привета. Добрый вечер, Ярослава. Большой-большой привет моему любимому мужу, любимым детям, всей Казани, отдельно бимболталке, всему коллективу любимого радио. Хочу услышать песню «Что нова седая дочь». Обязательно прозвучит, начнет нашу программу. Светланочка, вам хорошего вечера, спасибо. Добрый вечер, передаю привет своей семье, всей планете Земля. Люблю, ценю, можно

0: Добрый вечер, Ярослава. Большой-большой привет моему любимому мужу, любимым детям, всей Казани, отдельно бимболталке, всему коллективу любимого радио. Хочу услышать песню «Что нового, седая дочь». Обязательно прозвучит, начнет нашу программу. Светланочка, вам хорошего вечера. Спасибо. Добрый вечер. Передаю привет своей семье, всей планете Земля. Люблю, ценю. Можно трек блестящих, а я все летала. Надо тоже записать, потому что я тоже все летала. Все летала. От Димки сообщение. Здравствуйте, хорошего эфира, Юлия нам пишет. Ну, бимболталка-то у нас активно подключается. Всей болталке, девочкам-ведьмочкам, включите, пожалуйста, песню Киркорова, какую-нибудь повеселее. У Киркорова мне нравится «Жизнь тебе отдам». Она вроде нормальная, веселая, как посмотреть, да? Мы можем веселиться под нее, я считаю. Так, добрый вечер. Хочу поздравить себя и своих коллег с прошедшим днем учителя. Здоровья всем, терпения, мирного неба. Если есть, поставьте, пожалуйста, песню «Позови меня, небо». По-моему, у нас ее нет. Но я не видела. Хорошо. Идем дальше. Добрый вечер, любимая радиостанция. Добрый вечер, Ярославушка. Передаю привет всей бим-болталке, бим-читалке. Ребята, вы замечательные. Как хорошо, что вы есть. Как хорошо, что вы учите танец на день рождения бим-радио, который состоит 20 ноября. Там два прихлопа, три притопа и присесть в конце. На шпагат желательно, да? Это Ксения нам написала все. Это прям слово-слово зачитала. Поставьте, пожалуйста, мою любимую песню «Индия-спектакль». Могли уже не писать, какая у вас песня любимая. Мне кажется, и все помнят. Плюс 7-9-8-2-42-102-8. Ваши приветики, ваши музыкальные пожелания. Все в этом часе. Всем классного настроения.
1: Привет, приветов на Бим-радио.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Телеканал СТС представляет. Неоднократно контуженный наставник.
4: Детей любите, да?
5: Как родину.
3: И дети, не признающие руководство.
6: Вали туда, где тебя откопали, дедуля.
7: Я, правда, однажды откопали. Ну, когда меня танк переехал.
3: Кто кого в итоге воспитает?
8: Собрал свои вещи и проваливай, тебе хуже будет.
3: Алексей Маклаков.
9: У меня два раза парашют не открылся, хуже уже не будет.
3: Нянька в погонах. С понедельника по четверг в 20:00.
1: Для лиц старше 16 лет.
10: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 21 октября «Линда». Подробности на «Максимилианс.ру».
11: Запрещено для детей.
12: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на «Бим-радио».
13: Привет, приветов на Бим-радио. Передавай приветы через мобильное приложение Бим-радио.

0: привет приветов на Beam Radio. Передавай приветы через мобильное приложение Beam Radio.
1: Откуда столько приветов сегодня? Кому-то пятница. Честное слово. +7 982 42 102.8. Наши мессенджеры. Меня зовут Ярослава. Зачитываю ваши приветики. Если вдруг оно потерялось, спасибо, что вы не психованные. Спасибо за то, что вы, Ярослава, мое потеряли. Да, потеряла. Вот, нашла. Привет, наша любимая зажигалочка Ярославушка. Привет всем ведущим Бимушке. Привет, любимые Казани. Желаю всем шикарного вечера, отличного настроения. Поставьте, пожалуйста, Сансара. Рауф нам написал. Рауф, вам хорошего вечера. Ваша композиция прозвучит сразу после спектакля для Ксении. Сейчас, минутку. Да, уважаемый... Это не то. Сейчас, минуточку. Ярославушка, добрый вечер. Спасибо за шикарный эфир. Поставьте, пожалуйста, гимн в вашем исполнении. Что я миру говорю, то и получаю. Ну ладно, я поставлю потом, когда-нибудь. Ладно, спасибо. Это лучший гимн, пишет наш... слушатель. Спасибо большое. Пойте чаще, у вас голос божественный. Да, откуда вот эти все отзывы тогда на 2GIS? Кстати, если вы еще не писали, заходите, пишите. Обязательно будем вам очень благодарны. Бим, привет. Передайте, пожалуйста, привет автоклубу «Смотра», «Казань» и «Бим-болталки» от «Княжи». Можно песенку «А студию центр далеко»? Где-то далеко. Далеко. Написала. Главное не забыть. Привет, Ярослава. Передаю всем привет брату Айдару и матери Алсу. Также отдельно бим-болталки хочу заказать песню «Баста моя Мишель», если я буду танцевать. Отдельно привет Михаилу и Ксению. «Баста» у нас уже будет играть «Сансара». Так, Кэт нам написал. Добрый вечер. Хочу поздравить себя и своих коллег с прошедшим днем учителя. Здоровья, всем терпения, мирного неба. А, позови мне небо, город 312 останусь. Я не останусь, я скоро домой тоже пойду. +7 982 42 102.8. Просили Филиппа Киркорова.
2: Ты обещала мне.
1: Обещала. Держите.
2: Навеки я видел наяву мечты свои. И к огненным морям текли все реки. И не было другой такой любви.

0: «Привет, приветов» на Beam Radio. Передавай приветы через мобильное приложение Beam Radio.
1: Есть одна песня, в которой лучше не мешаться. А я и не буду.

0: достаточно.
1: Привет, приветов на Бим Радио.
2: Привет, приветов на Бим Радио. Не похоже было, да? Но я должна была что-то сказать, потому что ваши приветики закрыла. Все, открыла приложение Бим Радио, плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Наши мессенджеры, приложение Бим Радио работает. Вот ваши приветики. Любимое радио, Бимушка, прекрасная Ярославушка. Хочу передать привет своей любимой семье. Конечно же, Бим-болталке. Что такое Бим-болталка? Вступайте, это у нас сообщество в Максе. Там очень весело, уютно. Всегда и познавательно тоже, да. Посраться можно с кем-то. Хочу передать привет своей любимой семье. Конечно же, Бим-болталки хочется сегодня послушать. Если можно, Арбенину. Арбенин у нас будет вот сразу после, как раз-таки вместе с Бастой. Если нет, то задача. Задачу это не мою, а Наталья. Благодарю, всем добра. От храмовой Натальи большой приветик. Так, где у нас сейчас большой привет родным, близким, кто меня любит и знает. А песню такую я вам не могу поставить, Евгений. Давайте другую что-нибудь вы выберете. Так, добрый вечер, Бим Радио. Услышала, что у загадочный DS праздник. Хочу ее поздравить с днем учителя. Пока так и не нашла, не нашел ее, но найду. Просто хочу пообщаться. Вы не маньяк, точно, Вальдемар? Я бы оборачивалась на месте, DS. DS, вы если что там, маякните, где вы находитесь. Так, подождите, где-то у нас сообщение еще есть от нашего слушателя. Неторопливая любовь. Неторопливая любовь. Такая бывает, да? А, ну это когда ты молод, энергичен. Добрый вечер любимому городу, любимому радио Бим. Добрейший привет всем жителям и гостям нашей Казани. Теплейший привет всей команде Бима. Очень рад слышать и слушать вас, Ярославушка. Благодарю, если можно, Монокини. До встречи на звезде. Да, это что-то на добром. А где у меня сообщение? Сейчас я найду. Ксения Сергеевна, привет. Надеюсь, не сильно грустила из игры команды. Поставьте для нее Салавата Миньяра Тамсина, это Тарстан. Ну, конечно, это Арсения. В приложении пишет, ни фотки, ничего нет. Тоже Вальдемар, наверное, по-любому, сто пудов. В общем, жду ваши приветики, а пока у нас Баста Арбенина.

0: есть твой брат. Звоните 258-30-58.
1: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.
2: Привет, приветов на BIM Radio.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Нашла сообщение. Душа болела, сообщение открыла, потом закрыла, потеряла, нашла. Добрый вечер, любимая Бим Радио. Здравствуйте, уважаемый Ярослав. Передайте, пожалуйста, привет моему сыну Резвану. Попрошу группу «Принцесса Дом зеленых глаз». С удовольствием для вас ее поставлю. Ожидайте. Так, идем дальше. Ну, так, я, пожалуй, пока пойду в Макс. Добрый вечер, Бимка-любимка. Передаю большой привет селу Богородское Бим-Болталочки. Уютного вечера, любимки, огонечек, огонечек, танцульки, цветочек. Можно песню «Наутилус крылья»? Думаю, крыса у меня тут этот микрофон закрывает. Крылья. Поставлю, Юрьевна, есть такая песня. Светлана пишет... Можно, пожалуйста, цветочек Мишка? Я посмотрю эту песню. Скриншот тут просто, пока не могу. Можно Сандру заказать? Можно, наверное, дорого выйдет. Кто такая Сандра? Я не знаю, это исполнительница? Какая песня? Напишите, пожалуйста. Добрый вечер, Ярослава. Спасибо за чудесные эфиры. Всем слушателям хорошего вечера. Поставьте, пожалуйста, Валькирию. О, Розалия. Даже теперь знаю, почему вам нравятся мои эфиры. Поставлю. Здравствуйте, Ярослава. Как приятно проводить вечер с вами. Работаю в ночь. Хочу передать привет своим коллегам, всем жителям Татарстана и Самарской губернии. Поставьте, пожалуйста, я палец мизинец оттопырила, читая ваше сообщение, Евгений Иванов. Песню «Эквадор». Заранее спасибо. Главное, да, тоже не забыть. Вячеслав. Вячеслав, я не могу поставить вашу заявку музыкальную. Нельзя, иноагенты. Ярославушка, привет. Скоро вместе споем гимн «Болталки». А пока передай привет моей нежной, милой лисичке. Я скучаю по ней даже во сне и сразу после свидания. Это так мило. Вы не боитесь, что она лисичка? Интересно. Так, как всегда, прекрасно исполнила песню. Голос шикарный. Спасибо огромное. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Это наши мессенджеры, ваши приветики. Впереди у нас студия «Центр» далеко. Город 312 останусь. Проплачу еще перехнычек.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Дотянуться до солнца здесь должна была быть и зачитать ваши приветики. Здесь длинное вступление. Добрый вечер, Бим Радио. Замечательная осень нынче в Казани. Вы согласны? Кто мы женщины? Мы согласны! Передаю привет ребятам с группы поддержки в Казани в московском марафоне. Ребята, ваши кричалки, лапки были самыми на марафоне до мурашек. Поставьте, пожалуйста, мод мурашками. Группам поддержки на марафонах посвящается. Спасибо, что вы ходите на маршруты и делитесь своими сердцами с нами. Сердцами с нами. С нами, да.

0: Медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800. Привет, приветов на BIM Radio.
1: Так, Вячеслав тут сегодня может для своей лисички с песней определиться. Твои глаза света или любовь, вроде как это называется. Даже на глаза захотелось вашей лисички посмотреть, потому что там же еще есть твои карие глаза, твои лиси. А сейчас, кстати, лисий взгляд, по-моему, вообще в моде, насколько я знаю. Привет, Казань, нам Павел пишет. Болталка. Бим-болталка, он здесь! Он написал. Привет вам, Ярослава, хорошего вечера, прекрасного настроения. Привет, болталки, Филатов энд Кэррис, счастье есть. Если получится. В этом часе, мне кажется, уже не получится. А у вас? Добрый вечер, Бимчик, очаровательная Ярославушка. Здравствуйте, Диэс, я помню про вашу просьбу. Приду домой, обязательно выполню. Это не про лечь спать, если что. Огромный привет всем коллегам и родным. Отдельный привет Бим-болталке. Всем отличного настроения. Тут черное сердечко стоит, оно в оригинале, наверное, у вас не черное, да? Интересно, это какие-то знаки или что? Привет, Бимчик, здравствуй, Ярослава. Передаю всей болталке свой теплый привет. А почему не горячий привет? Если можно, поставьте, пожалуйста, «Пой, танцуй, люби». Я эту песню нашла, но почему-то она мне не ставится. Я сейчас повоюю. Делаем ставки, господа. Предлагаю ставить сразу на компьютер, он как будто посильнее, чем я. От Михаила. От Михаила сообщение. Так, добрый вечер, Казань, осенняя. Сегодня слушала по Биму передачу про Стинга. Захотелось послушать его красивый шедевр. Пожалуйста. Вот и Дании сообщение. Пожалуйста, в следующем часе уже прозвучит. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Тут Арсений оставлял свой теплый привет. Свой теплый татарский привет.

радио. Программа «Привет, приветов». Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Музыкальные заявочки не влезут в этот час. Но хорошая новость у нас есть следующий.

0: информация на правах рекламы. Бимради зовет вас на вечеринку рока с 90-х. 10 октября в ресторане «Максимилианс» мы будем подпевать культовым песням, которые ИИ создавать не способен. Вместе вернем ту самую атмосферу и драйв. Вас ждет живое исполнение главных хитов 90-х, конкурсы на знание рок-легенд, подарки для тех самых активных нарядных слушателей. Да, можете не нарядными приезжать. Я говорю, даже это же рок-вечеринка, можете... Главное, приходите, будем вместе слэмиться. Готовьте свой лучший рок-образ, косуха, стильные аксессуары. Покажите, кто здесь крутой рокер. За самый выразительный стиль вас ждет подарок. За атмосферу отвечает главный рокер Бимрадио Петр Нижинский, ваш любимый диджей Айон. Встречаемся 10 октября в Максимилианс 20.00. Петь, танцевать, любить. Зажигать будем вместе с Бимрадио. Подробности на maximilians.ru 18+.
1: Реклама на Бимрадио.
2: Скальпель. Нож.
3: Мы его теряем.
2: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
3: Что? Он жив?
2: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд. Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
4: Подробности на maximilians.ru. 18+.
5: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
6: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2-930-800.
7: Привет, приветов на Бим-радио.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Здесь, я думаю, даже можно. Хотя нет, нельзя. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Нельзя только для тех, кто спрашивает. Да, я помню. Спасибо вам за песню поздравления. Да, пожалуйста, пишите еще нам. Это, наверное, да, практически заключительная партия приветиков ваших будет. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Не все музыкальные композиции умещаются в этот час. Что-то перекинем на следующий. Но «Пой, танцуй, люби», они, короче, меня победили. Хотя я вроде и пою, и люблю, и все такое, даже молюсь иногда. Что-то мне не нашла, я не сработала в этот раз. Так, передаю всем привет. Кто сейчас грустит? Народ, не грустите, прорвемся. Хорошего вечера. Вот такое у нас есть сообщение. Привет, пишет вам постоянно слушатель. Рулю по городу под ваши треки. Настроение огонь. Хочу передать привет своей любимой семье. Я скоро буду. Всем отличного настроения, зеленых светофоров. И вот, пожалуйста, вот вам тоже. Держите, ловите. «Пой, танцуй, люби», там все дела, считайте, что я и вам спела, короче. Во.

0: Ну давайте, давайте споем. Врагом на зло,
1: ранее тепло. Тень валькирии мерцает, не ходит там, где темно.
0: Я оборачиваюсь, хожу.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: А вот сейчас настало время прощаться, но ненадолго. Завтра в рамках вечернего шоу «Трубим» мы с вами уже услышимся. Еще Виктор Степанович «Табуретка». Соскучился по нему, надеюсь, вы тоже. Роман пишет: хороший трек, отлично на трассе заходит. Тапка сама в пол уперлась. Что, прям в тапках сидите, что ли? А можно фотку? Ярославушка, провел шикарный вечер в твоей компании. Спасибо тебе за этот вечер. Ой, мы рады, что вы продолжаете. Обожаю такое читать, тем более перед сном. Вам тоже спасибо большое. А Светлана тут тоже какой-то смайлик скидывает. Так, как будто бы с приветами все. Спасибо огромное за то, что этот вечер провели в компании с Бимрадио, в частности, в моей компании. Меня зовут Ярослава. По традиции скажу, во-первых, берегите себя. Во-вторых, если вам сегодня никто не говорил, а время 21:56 уже вряд ли кто-то скажет. Если вам никто не говорил, что вас любит, знайте, что я вас люблю. И, конечно же, мудрость вечера. Если вы не знаете, что сегодня посмотреть, посмотрите, какие вы красивые. Все, люблю вас. Ушла, пока.

Dream Media. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. Beam Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с Beam Media. 2 930 800.

0: Реклама на БИМ-радио. Мы двигаемся в ритме города и делаем город ярче. Вывески любой сложности, световые короба, объемные буквы, реклама на экранах. 3Art. Мечтай и действуй. Телефон 258-30-58.
1: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
0: Любимое радио. Первое в Казани.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Скальпель. Нож.
2: Мы его теряем.
1: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
2: Что? Он жив?
1: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд. Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
3: Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
5: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

0: смотри.
1: Телефон рекламной службы БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
2: БИМ-радио. Первое в лучшем городе мира. В Казани.

0: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа, охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800.
1: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
2: БИМ-радио. Первое в Казани.

такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в

0: Реклама на БИМ-радио. Скальпель. Нож.
1: Мы его теряем.
0: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
1: Что? Он жив?
0: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд. Этот разряд пройдет через сердце каждого. БИМ-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер БИМ-радио Петр Нижинский. Сожжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с БИМ-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
2: Подробности на maximilians.ru. 18+.
0: Соцсети могут прилечь. А БИМ-радио с тобою всегда. 2-930-800.

цветет, где-то льются капли роз. И снова все, что есть, пройдет.

0: Мое любимое радио – это БИМ-радио.
1: Признание наших любимых слушателей.

0: радио. Первое в Казани.
1: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
2: Совпадение? Не думаю.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Скальпель. Нож.
2: Мы его теряем.
1: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
2: Что? Он жив?
1: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
3: Этот разряд пройдет через сердце каждого.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Скальпель. Нож.
2: Мы его теряем.
1: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
2: Что? Он жив?
1: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
3: Этот разряд пройдет через сердце каждого.

0: кожанку.
1: Что? Он жив?
0: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд. Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Сожжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
2: Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: А вы продаете рекламу?
4: Нет, просто даем послушать.
3: Красивая. 2-930-800.
0: Бим-радио. Первое в Казани.

0: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800.
1: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.
2: Так сильно у Бога просила, но все же, похоже, опять не твое. Такая красивая, но не счастливая.

зал с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: которой не было ни дня. Фальши вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.
1: Отдыхай! С Бим Радио!

значит, нужно остаться. Начиная с нуля, получив реверанс, сам себе даю шанс. Да нафига этот Лондон? Да кому я там нужен? Появлюсь дней на пять, погрущу и опять.

Медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2 930 800.

быть с тобой, то только чтоб счастливо сделать, обрести покой. Это и есть любовь. Но если тебе тяжело со мной, ты можешь смело оставить меня в прошлом.

чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

И людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM Media. 2 930 800.

Стрим медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. Бим медиа. Больше, чем радио. Мы соединяем бренд

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: осень на любимой волне.
1: Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: радио. Первое в Казани.
1: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
2: Совпадение? Не думаю.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.